0: надо сказать, что есть видео, запись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись исполнения оркестром под управлением Андре Рье, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название. И вальс продолжается, так это называется, по-немецки «жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рье есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Амар Шариф, конечно, Джули Кристи и Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар – это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рье.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркароллы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркаролла Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, и в фламенко, в джаз, в популярную эстраду. И за последние лет 50 аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины 20 века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 52 года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

Я исполняю музыку так, говорит Андре Рье, как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодии. Моя цель – добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцена роскошная и декорирована в привлекательном стиле. И в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Мы были в мире Андре Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

«Лунная река», «Moon River». Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идыш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Эндрю Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, как композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписанной версией, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 1956 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротта для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» – «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротте возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротте должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротте, как тема любви, стала просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» – фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема – нет, Нино Ротта.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Итак, сегодня мы, уважаемые радиослушатели, с удовольствием всех вас приветствую, отправляемся по вашим просьбам и с моим большим удовольствием в мир вновь джаза и в мир джазовых стандартов и написания их, истории создания, превращения каких-либо композиций именно в джазовый стандарт, потому что есть достаточное количество примеров, когда песня была написана в качестве песни поп-песни, эстрадные песни, и она становится так или иначе, рано или поздно, джазовым стандартом. Это интересно, так что, с вашего позволения, мы начинаем с композиции и ее истории. Одно из первых произведений, которые весь мир начал узнавать как джаз. Автора зовут Уильям Кристофер Хэнди. Он, сочиняя это произведение, смог объединить блюзовую гармонию, хабанеру, с другой стороны, и городскую элегантность. И все это в этом блюзе. Существует уже на данный момент более чем 1500 записей. Согласитесь, это много. Я более чем уверена, что они приблизятся к 2000, это количество. А версия Бесси Смит с трубой Луи Армстронга вообще стала историческим эталоном. Это была одна из первых блюзовых песен, которая смогла добиться успеха в качестве поп-песни, не блюза, не джазового стандарта. И до сих пор эта композиция остается важной частью репертуара именно джазовых музыкантов, что вполне понятно. Среди артистов, которые ее записывали, Бенни Гудман, Луи Армстронг, Кэп Кэллоуэй, Бинг Кросби, Пол Робсон, имена, согласитесь. И что интересно, как вот бывает иногда и у людей, которым дают второе имя, прозвище, у песен тоже такое случается. Эту песню называют «Гамлетом джазмена». Красиво. Так что касается истории, то Хэнди, автор, сказал, его вдохновило на эту песню, на этот блюз, случайная встреча с женщиной на улицах, обратите внимание на название, Сент-Луиса, штат Миссури, которая была безутешна из-за отсутствия мужа и говорила: «У моего мужа сердце как камень, брошенный в море». Это и было ключевой строчкой того блюза, который появился. В автобиографии композитор, автор всего этого шедевра, рассказывает, как он услышал эту мелодию сначала в 1892-м. Услышав мелодию, он переработал ее, и появился Сент-Луи блюз.

Ну, думаю, что голос Армстронга не узнать практически невозможно. Переходим к следующей истории. Бенни Гудман, культовый джазовый композитор, дирижер, пожалуй, самой известной композицией его является та, что услышите вы, и вы хотели это услышать, я рада. И, конечно, стоит о ней рассказать, об этой истории и об этой композиции. Эту песню американский композитор Луи Прима написал в 1936 году. Композитор, в принципе, планировал создать обычный эстрадный хит и хотел посвятить его джазовой звезде Бингу Кросби. Не прошло и года, как 28-летний Бенни Гудман, они все были очень молоды, записал свою версию песни, пригласив на голливудскую студию оркестр. Композиция, конечно, выделялась на фоне остальных работ того времени, и, обратите внимание, оригинал, вот тот, о котором мы говорим, выделялся еще и потому, что композиция была необычайно длинной для того времени. Вместо стандартных 3 минут было записано 9 минут будущего хита. Барабанщик Джин Круппа при этом добавил скоростные педали и новый вид барабанов, том-том они назывались, которые отвечали за мелодию, и это вывело в итоге искусство ударников на новый уровень. История, конечно, Бенни Гудман, который превратил итальянскую зажигательную мелодию Луи Прима в гимн, настоящий гимн эры свинга. Давайте услышим эту замечательную композицию под названием «Sing, Sing, Sing» в исполнении Дебби Бун.

Дебби Бун. Ну что ж, продолжаем путешествие. И следующая совершенно потрясающая, на мой взгляд, песня Ричарда Роджерса, это музыка, и Лоренса Харта, слова, соответственно, которые были написаны для мюзикла, не для сцены какой-то конкретной, не для джазовых исполнителей, нет. Это был мюзикл 1937 года «Babes in Arms», он назывался, и в оригинальной постановке мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин. Несколькими годами ранее, на рубеже 20-30-х годов 20 века, именно она была известна как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было всего 16,5 лет, и вот с тех пор, с ее первого исполнения, вообще с первого исполнения из мюзикла, тогда и стали называть сразу эту композицию уже джазовым стандартом. Ее записывали сотни исполнителей. Хотя на самом деле песня стала действительно популярной после потрясающего исполнения лет через 15 после своего появления, когда записал ее Фрэнк Синатра. В настоящее время эту песню даже ассоциируют с Днем Святого Валентина для тех, кто его отмечает. В контексте поющий обращается к своему второй половине. А в оригинальном мюзикле девочка-подросток поет ее мальчику-подростку, которого ради использования этой песни переименовали Валентина, Вэл. И при этом песня без каких-либо изменений текста могла исполняться и мужчиной, становясь обращенной к девушке или женщине, которую зовут Валентина. Фрэнк Синатра. «My Funny Valentine».

В начале 30-х годов 20 века появился этот хит. Название на русский язык переводили как, например, «Нет джаза без свинга». Мелодия популярна до сих пор, в том числе даже в виде ремикса, то есть такой кавер-версии современной, которая стала называться «Дуап, дуап, дуап». Ритмы свинга завоевывали все больше тогда молодежь на танцплощадках, появлялись новые биг-бенды, усиливалась естественная конкуренция. Дюк Эллингтон держал высокую творческую планку и говорил: «Джаз – это музыка, свинг – это бизнес». Огромное количество исполнителей, но я сразу скажу, это, естественно, Дюк Эллингтон, автор и один из самых известных исполнителей. Что касается еще историк этой композиции, знаменитый тромбонист Эллингтона сказал: если в нем нет свинга, то это не важно. Вот так родилось определение практически целой эпохи. Эту знаменитую композицию напоминает всем потрясающая, потрясающая Нина Симон.

Нина Симон. Следующая тема – популярные песни «Джазовый стандарт» 30-го года прошлого века с музыкой Джимми Макхью и словами Дороти Филдс. «На солнечной стороне улицы» – именно так. Впервые эта песня была представлена в бродвейском мюзикле. Еще один пример того, что песня была сочинена, придумана, задумана для мюзикла. Главные роли в этом мюзикле тогда исполняли Гарри Ричман, звезда, и Гертруда Лоуренс. Постановка эта выдержала достаточное количество представлений, мы не об этом. Потом была закрыта, но вот в истории осталась постановка именно благодаря еще и двум музыкальным темам, одной из которых и была вот эта песня «On the Sunny Side, on the Street». Первая запись была сделана Тедом Льюисом, его оркестром уже в этом же 30-м году добралась, причем сразу, говоря современным языком, в тогдашнем хит-параде в национальных чартах до второго места. Тогда же сам актер Гарри Ричман, поющий актер из мюзикла, записал свою версию и тоже оказался в том же хит-параде. И дальше, собственно, путешествие этой песни, этого стандарта джазового, уже, как всем стало понятно, пошло по другим странам, с другими оркестрами и солистами. Есть даже теория, согласно которой автором этой музыки «On the Sunny Side of the Street» был Фэтс Уоллер, но что он в итоге решил продать права на сочиненную композицию. Ну и, конечно, огромное количество исполнителей, среди которых Элла Фицджеральд, и Каунт Бейси, Фрэнк Синатра, Луэс Армстронг. В общем, песня о том, что радость – выбор. Ее исполняли во времена Великой депрессии, но в итоге она стала гимном оптимизма. The Golden Gate Quartet исполняет сегодня эту композицию.

The Golden Gate Quartet и на солнечной стороне улицы. Следующее. Инструментальная джазовая пьеса Билли Стрейхорна, которую он написал в 1939 году для оркестра Дюка Эллингтона, в котором автор и работал. Первая аудиозапись была сделана в 1941 году, и считается это, как вы понимаете, конечно же, джазовым стандартом, еще бы нет. В 1940 году, тут очень интересная история, за год до исполнения, до записи, американское общество композиторов, авторов и издателей повысило лицензионное отчисление за трансляцию музыки по радио. И Дюк Эллингтон, и его оркестр были вынуждены отказаться от использования своей прежней визитной карточки. Это была композиция, которая называлась «Сепия Панорама». В поисках новых композиций, которые могли бы выполнить такую роль, Эллингтон обратился к Билли Стрейнхарту. Он работал аранжировщиком и пианистом оркестра Эллингтона. И к своему сыну Мерсеру. Пьеса была написана на самом деле Стрейнхартом, как я уже сказала, еще в 1939-м, но автор, представьте себе, выбросил ее в мусорную корзину, но, к счастью, этот черновик спас сын Эллингтона. Позже к инструментальной пьесе был дописан и текст, и вот первым подтекстовку, это был уже 1942 год, выполнил Ли Джеймс, но все-таки более был распространен текст Джой Шеррилл, который появился в 1944 году. Ну, а в 1976-м уже, спустя много лет, оригинальный сингл Дюка Эллингтона, его оркестра с этой песней, которая вышла тогда, в 1941 году, был принят в зал славы премии Грэмми. Так что, а Стрейнхорн, он получил письмо от Эллингтона: «Добраться ко мне можно на поезде A». Это линия метро. Та самая. И вот эта фраза стала вдохновением для названия композиции, для ее ритма. Визитная карточка оркестра Дюка Эллингтона «Take the A Train». Элла Фиджеральд.

Ну, а мы переходим к следующей истории. Популярнейшая песня вообще во всем мире, на разных языках, переведенная на огромное количество языков и ставшая тоже джазовым стандартом в итоге. Песня, которую записывали на разных языках, но такое количество потрясающих групп, исполнителей, солистов, дуэтов, трио, как угодно, разумеется, инструментальных версий. Песня была создана в 1945 году на французском языке под названием «Опавшие листья». Мы говорим именно об этой потрясающе красивой песне. Если буквальный перевод – «Мертвые листья». Музыку, я думаю, многие знают эту историю. К ней написал французский композитор венгерского происхождения Жозеф Косма, стихи поэт и кинодраматург Жак Превер. Впервые эта песня прозвучала в вышедшем в 1946 году в фильме Марселя Карне «Врата ночи». В фильме эту песню напевал Ив Монтан, он и играл главного героя, и оперная певица Ирен Иоахим, которая пела за главную героиню. В 1947 году американский поэт-песенник, композитор и певец Джонни Мерсер написал к этой песне английский текст, который я предлагаю услышать в исполнении легенды мира джаза Нэт Кинг Коул в нашем эфире «Autumn Leaves».

это красиво, согласитесь. Переходим к следующей нашей теме. Джазовый стандарт, написанный в 1954 году пианистом Эрлом Гарнером. Он сочинил ее как инструментальную тему в традиционном формате, записал для своего альбома под названием «Контрасты». Текст песни уже был добавлен позже Джонни Берком, и она появилась в итоге на альбоме Джонни Мэттиса в 59 году. И вот уже потом эта запись достигла достаточно серьезного места в чарте именно поп-синглов Соединенных Штатов Америки и даже получила номинацию на премию Грэмми. Вот с тех пор она стала еще и фирменной песней самого Джонни Мэттиса. Ну а потом эту песню стали, конечно, записывать очень серьезные исполнители, включая версии Эллы Фиджеральд, Рэя Стивенса, самого, понятно, Эрла Гарнера и Джонни Мэттиса потом тоже. Записи самого Мэттиса и Гарнера были включены в зал славы премии Грэмми. Песня вообще сама по себе заняла 174-е место в списке песен века, который составляет Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, Национальный фонд искусств. Об этой композиции говорили так. Гарнер написал мелодию во время полета, глядя из окна самолета, и туманность в названии композиции о высоте и о легкости. Мы говорим о том, что называется словом «misty». Сара Вонн.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Продолжаем наш эфир. Следующее путешествие в мир той композиции, в тот джазовый стандарт мы сейчас обсудим, который был написан в 1930 году. Популярнейший стал песней, джазовым стандартом, само собой, на музыку Джонни Грина и слова Эдварда Хеймана, Роберта Сура и Фрэнка Эйтона. Что касается текста, вы сами видите, есть три человека, которые приложили к этому руку и свое вдохновение. Песня эта была написана в Нью-Йорке для британской актрисы и певицы Гертруды Лоуренс целенаправленно. Она представила ее лондонской публике. Опубликованная в Англии в песне впервые была потом уже исполнена в США Либби Холман в Бродвейском ревю в том же 30-м году. В Великобритании оркестры Джека Хилтона и Амброуза впервые записали эту балладу в ту же неделю, в феврале 30-го года. Настолько было понятно с самого начала, что это что-то невероятное. В США произведение быстро приобретает популярность. К концу 30-го года, всего за несколько месяцев, это произведение записывает по меньшей мере 11 американских групп. Согласитесь, это говорит о многом. Луи Армстронг был первым джазовым музыкантом, который записал эту песню в октябре 30-го года, но именно Пол Уайтман и Джек Фултон популяризировали ее именно в США. Один из самых часто записываемых джазовых стандартов вы услышите сейчас в исполнении Эми Уайнхаус. Это была ее последняя студийная запись. Если кто-то не знает, ее уже нет в этой жизни, нет с нами несколько лет, к сожалению, ушла она очень рано, и она записала это дуэтом совместно с американским певцом Тони Беннетом. Хоукинс когда-то записал соло, которое навсегда изменило джаз, и импровизация становится важнее темы. Мы говорим «Body and Soul». Замечательнейшая, потрясающая, красивая песня, тема, музыка и в данном случае два голоса, один из которых Эми Уайнхаус.

Прекрасно. Итак, следующая тема – это тоже 1930 год и тоже из мюзикла. Мюзикл назывался «Girl Crazy». Всеми любимая мелодия, которую просто сотворил, в очередной раз сотворил, как он это делал с другими мелодиями, Гершвин. Джордж Гершвин написал эту мелодию изначально как медленную балладу для незаконченного мюзикла. При переработке мелодии год спустя для уже фильма «Girl Crazy» он ускорил темп и выделил вторую долю, избегая сильные доли, и вот это обеспечило синкопацию, которая и делает эту композицию такой запоминающейся, если мы говорим о темпе. На премьерном выступлении Этель Мерман, которая исполняла эту песню, буквально остановила то шоу, которое шло хорошо и достаточно спокойно, своим фирменным вокальным исполнением. И до этого мюзикла, и до фильма Мерман была относительно неизвестна. С тех пор, как она исполнила эту песню, а называется она «I Got Written», это сделало ее сразу знаменитой. С момента первого же исполнения композиция эта была записана многочисленными исполнителями, которые работали в разных жанрах, разумеется, в мюзиклах, разумеется, в джазе, включая таких легенд музыки, как Армстронг, Гудман, Арт Татум. Выступления эти вообще отражают самый настоящий феноменальный очередной такой поворот в музыкальной судьбе, о котором говорят многие музыкальные критики. Музыка исполнителей вот сочиняется и публикуется с расчетом на то, что исполнители вместо того, чтобы быть связанными партитурой композитора, будут исполнять мелодию, гармонию, темп, настроение по своему усмотрению. И получается именно так. Если Элла Фицджеральд в свое время пела более медленно, то, как Гершвин написал в самом начале, вы услышите сейчас одну из последующих версий, где «I got rhythm», именно ритм, Ренни Джек.

Следующая тема и следующий рассказ. Песня эта родилась как религиозный гимн, но Новый Орлеан превратил ее в манифест свободы и радости. Это было именно так. Сам Луи Армстронг говорил: «Когда я играю эту песню, я снова чувствую себя мальчиком из Нового Орлеана». Когда святые маршируют, это называется именно так. Как он превратил старинный, самый настоящий церковный гимн в вечно зеленый хит. Одна из самых известных песен в мире не может на самом деле похвастаться ни образцовой версией, ни точным даже авторством. Только богатая история изменений и исполнений. Этого хватает в ее карьере, скажем так. Первую запись тогда еще гимна, когда святые маршируют, была сделана в 1923 году Нью-Йоркской госпел-группой. В 1927 году братья из Южной Каролины, Фрэнк и Джеймс Маккраби, ускоряют темп, выпускают, соответственно, эту композицию в расчете уже на слушателей не только темнокожих, что было важно. В том же году записывается блюзовый кавер на 12-струнной гитаре. Отец блюграсса, как его называли, Билл Монро, добавляет к этой мелодии еще и мандолину, это уже 1936 год. В мае 1938-го Луи Армстронг дарит первую, но далеко не последнюю джазовую версию «Святых», как это называют одним словом иногда, нестареющий хит Диксиленда с ироничным вступительным словом, как его называют самого преподобного Сатчмо. Луи Армстронг, между прочим, какое-то время не исполнял «Когда святые маршируют», этот Диксиленд, на концертах лет 10, опасаясь возмущения христиан. И все-таки, так или иначе, но судьба этой композиции была очень и очень серьезная, несмотря на все изменения. Песенка эта проложила путь в концертную программу и Армстронга, и огромного количества других музыкантов. А Армстронг просто слился со святыми, так или иначе. Ну, в общем, есть еще и другие теории. Даже одна из них утверждает, святые прибыли якобы с Багамских островов. В общем, теорий хватает. Поклонники Диксиленда собирают версии того, что называется «Когда святые маршируют». Мы это слушаем вновь в исполнении spirituals gospel-группы «The Golden Gate Quartet».

Я оставляю вас с этой группой, с этой темой, с воспоминаниями о том, что вы сегодня успели услышать. Буду рада получать и дальше от вас ваши просьбы, которые касаются любого направления. Всегда рада помочь. С вами была Таня Барска. Оставайтесь на волнах радио Канрека. Go marching in.

слез. И семейный позор мушкетерским плащом он прикрыл и назвался Портос.

и будто вняв моей мольбе, и в это мне хотелось верить, спустя минуту

про чудеса пою. Запах кедра, красная голова.

Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую, винты на упор, отдавал бы, как бог, домодедовской ночью. Под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и долдонят капели, и постели метели, и звезд миражи освещали б мой путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и крестьян бы учил, как им не простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Но будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, просыпался б один, навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Но ведь я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век. Отдаю я тебе все, что будет со мной, это будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король.

Севилья. Великий инквизитор Торквемада над городом свои расправил крылья. Ему костры утеха и услада, и многие в последний раз денницу.

Анна. В накидке черной, укрывавшей плечи, явилась в трибунал, и, как ни странно,

он христианин. Его позор и пытки ожидают, а клеветник прикроется личиной. А после казни, это каждый знает, доносчика одарят десятиной. О, господин мой, в этом нет сомнения,

отец. О, дочь моя, однако ты упряма, сказал монах, ее услышав речи. Отец твой грезит возрождением храма и по субботам зажигает свечи. Ответь сама, уже ли не причина? Утешься же и слез пустых не лей. Ты, может быть, наивна и невинна, но Дон Диего тайный иудей. Его не пожалеют и святые, его двуличье душу разъедает.

без скорби и боязни. Никто тебе не смеет угрожать, но по закону ты должна при казни со мною рядом у костра стоять.

радостные парады. Тревожным утром в солнечной Севилье стояла одесную торквемады. Сюзанна в черной кружевной мантилье произнесла легко слова пустые и улыбнулась раннему лучу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу.

поздний вечер, дождь и вдруг я слышу в двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

ты качаешь головой, ты недоволен, мальчик мой, что неделимое хочу делить на части. Зачем придумывать другой, когда под радугой дугой

когда затихают, наконец, города, умостившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли,

Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы

вершины, покрытые льдом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы и слушали их под окном.

Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной. Уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастлив я только во

дай мне Бог сойти с ума, не дай мне Бог. Когда в окно метет зима, сухой снежок, и мне сулит остаток дней пару потерь. Все только в памяти моей живет теперь. Останови сердечный бой в моей груди, и только мозг усталый мой ты пощади. Помилуй, Господи, меня, не дай мне Бог на край далекий поменять родной порог. И за чертой чужих морей, иных любя, забыть себя, забыть друзей, забыть тебя. Все отними меня, казня, что есть внутри, и только память у меня не отбери. Тобой дарованной души не тронь пока, уж лучше глаз меня лиши и языка. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог. Карай любым из прочих зол и прочих бед, чтоб за тобой я вечно шел на этот свет, что как костер горит маня в конце дорог. Помилуй, Господи, меня, помилуй, Бог.

Для чего? Тебе нужно в любовь настоящую верить. Все равно на судах не узнаешь о ней ничего. Для чего вспоминать про далекий покинутый берег? Если ты собираешься снова покинуть его...

они проржавеют насквозь. Бесполезно просить эту женщину ждать и дождаться. Если с нею прожить суждено тебе все-таки врозь. Для чего тебе город, который увиден впервые, если мимо него в океане проходит твой путь? Как назад и вперед не крутите часы судовые, уходящие минуты обратно уже не вернуть. Все мы смотрим вперед, нам назад посмотреть не пора ли? Где горит за кормой над водою пустынной заря? Ах, как мы легкомысленно в юности путь свой избрали, соблазнившись на ленточки эти и на якоря. Снова чайка кричит и кружится в багровом тумане. Снова судно идет за собой, не оставив следа. А земля вечерами мелькает на киноэкране. Нам уже наяву не увидеть ее никогда. Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка? Океан одинаков повсюду, вода не вода. Для чего тебе дом, где кораллы пылятся на полках, если в доме безлюдном хозяина нет никогда? Для чего тебе нужно по свету скитаться без толка? Океан одинаков повсюду, вода и вода. Для чего тебе дом, где кораллы пылятся на полках, если в доме безлюдном хозяина?

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 9 октября 2026 года. 27-й день месяца Тишрей. Кав Зайн Бе Тишрей Тавшин Пэй Зайн. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Капитан Цагаля Элияв Хаим Цапаламус, 21 года, из Хайфы, погибший вчера в результате аварии в Южном Ливане, будет похоронен сегодня в час дня на военном кладбище своего города. Он служил в 603-м полку 7-й бригады. Джип, в котором ехал капитан, перевернулся. Да будет память бойца благословенна. В той же аварии получили легкие травмы еще трое наших военнослужащих. Вчера же в другом инциденте в Маджельзун легкие ранения получили двое наших солдат. Это произошло из-за неправильного использования боеприпасов. Их семьи оповещены о случившемся. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что обстоятельства обоих инцидентов расследуются. Генерал-майор запаса Ави Гиль, являвшийся военным секретарем главы правительства, заявил, что глава канцелярии премьер-министра Цахи Браверман подделал протокол беседы с Бениамином Нетаньяху, которая состоялась утром 7 октября. По словам Ави Гиля, разговор состоялся в 6 часов 40 минут, тогда как Браверман изменил время на 6 часов 29 минут. В интервью 12-му каналу Гиль сказал, что ему неизвестно, были ли внесены другие изменения. Корреспондент КАН Гили Коэн передает, что по следам жалобы, поданной Гилем, полиция провела допрос Бравермана. Служба общей безопасности «Шабак» опубликовала вчера вечером информацию о том, что с начала текущего года сотрудники этой службы задержали для допросов более 70 жителей Негева и других районов юга страны по подозрению в причастности к действиям, которые могли представлять собой угрозу для безопасности государства. Почти 50 из них уже были предъявлены обвинения. Корреспондент КАН Кармела Менаше сообщила вчера вечером, что среди задержанных были 5 молодых жителей Сегев Шалом, которые планировали создать некие ячейки под покровительством террористических организаций из Иудеи и Самарии. В частности, они намеревались осуществить теракты против полицейских, а также на центральной автобусной станции в Бершеве. В руководстве Пентагона заявили, что смертная казнь террориста палестинского происхождения Нидаля Хассана, который осуществил массовую бойню на военной базе в Техасе около 17 лет назад, будет транслироваться в прямом эфире в интернете. На этой неделе стало известно, что казнь террориста состоится через 2 месяца. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что казнь будет публичной, однако при этом не стал вдаваться в подробности. Хассан сможет обжаловать данное решение в гражданском суде. Он работал военным врачом-психиатром. В совершенном им теракте были убиты 13 военнослужащих. Десятки получили ранения. И о погоде сегодня без перемен. Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 8,4 агоры. Курс евро 3 шекеля 44,8 агоры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:34, Тель-Авив 17:55, Хайфа 17:44, Бершева 17:56 и Эйлат также 17:56. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Эвьятар Шимони. У микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, о чем писали на уходящей неделе, за последние дни, за несколько дней, иностранные СМИ на английском и на французском языке. Годовщина трагедии 7 октября в Израиле. Обострение военного противостояния между Саудовской Аравией и хуситами. Массовые демонстрации учащихся во Франции, причем часто с палестинскими флагами. Ситуация вокруг Ирана, противоречивые заявления Трампа. Вот основные, самые главные темы уходящей недели. Ну, сперва вкратце, по хронологии, о событиях недели в иностранной прессе. А дальше перейдем к подробному изложению. Итак, еще в прошлую пятницу главной темой ведущих мировых СМИ стало предотвращение теракта в самолете компании Fly Dubai. В субботу американская газета Wall Street Journal, канал CNN и агентство Associated Press написали, что властям Омана было известно о радикальной позиции второго пилота рейса Fly Dubai. В субботу британская служба BBC указала, что Россия обстреляла ракетами и дронами мост через реку Днепр в Киеве. На исходе субботы, в ночь на воскресенье, большинство французских СМИ сообщили о массовых акциях протеста по всей Франции, учащихся старших классов. Они протестовали против нехватки бюджетов и нехватки преподавателей в лицеях. Акции сопровождались насилием. В воскресенье одной из главных тем, особенно американских изданий, да и мировых тоже, мировых в целом, стали выборы в Бразилии. Перед вторым туром лидирует сейчас Флавио Болсонаро, сын Жейра Болсонаро, очень, кстати, внешне похожий на него. Британская служба BBC в воскресенье написала, что во время визита канцлера Германии Мерца в Киев этот город подвергся очередной российской бомбардировке. В понедельник агентство AP и канал CNN указали, что Соединенные Штаты решили переместить свои бомбардировщики с базы Фаерфорд в Великобритании по следам сообщений о готовившемся теракте. В понедельник французская газета «Le Monde» написала о церемониях в Израиле, посвященных памяти погибших 3 года назад во время атаки 7 октября. А британская служба BBC сообщила в понедельник, что глава правительства Испании Педро Санчес на фоне массовых акций протеста, вызванных жилищным кризисом, объявил о распуске парламента и о досрочных выборах. В ночь на вторник Нобелевский комитет сообщил, что в этом году Нобелевская премия в области медицины присуждается 2 германским и 1 американскому ученому. По физике – бельгийскому ученому, а по литературе – канадской писательнице. Во вторник погромы во Франции, связанные с лицеями, вновь стали главной темой французских СМИ. В среду в интервью агентству Рейтер вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что главным условием прекращения войны, прекращение огня с Ираном, должна стать немедленная остановка Исламской Республикой обогащения урана. В среду, 7 октября, многие мировые СМИ, включая британскую газету «Гардиан», написали как о произраильских, так и о пропалестинских демонстрациях в ряде европейских и американских городов, которые были приурочены к третьей годовщине резни 7 октября. В четверг агентство Рейтер сообщило, что Иран передал Хизбалле $200 миллионов для помощи displaced, для помощи перемещенным лицам. В ночь на сегодня, на пятницу, CNN сообщил, что в результате очередной российской массированной ракетной атаки на востоке Украины были убиты более 30 человек. И, наконец, сегодня утром, в пятницу, главной темой американских СМИ стало решение Пентагона в прямом эфире Livestream транслировать казнь террориста, застрелившего 17 лет тому назад 13 солдат на военной базе в Техасе. Эта, кстати, информация прошла и в наших новостях. Ну, а теперь обо всем подробно. Годовщина трагических событий 7 октября. Она стала одной из тем в зарубежной прессе на уходящей неделе. Многие мировые СМИ писали о траурных государственных церемониях, проходивших в том числе и на горе Герцля в Иерусалиме. Целый ряд зарубежных изданий приводили цитаты из выступлений на церемониях президента Ицхака Герцога, который, в частности, говорил о необходимости провести тщательное расследование тех страшных событий, ибо именно к этому призывает долг перед погибшими. Кроме того, мировые СМИ цитировали и главу правительства Биньямина Нетаньяху, его слова о том, что несмотря на всю боль, утрат, потерь, Израиль сейчас силен как никогда и продолжает наносить удары по боевикам Хамаса в Газе и Хизбаллы в Ливане. Этой же теме посвящены некоторые материалы французского информационного агентства «Франс-Пресс» в рубрике «Прош-Орьон» – «Ближний Восток». В одном из репортажей агентства «Франс-Пресс» говорилось не только о самих церемониях в честь памяти павших, замученных в тоннелях Хамаса. Говорилось и о том, что в Израиле, в самом Израиле не утихают споры, дискуссии, причем острейшие дискуссии по поводу тех событий. И в особенности по поводу создания государственной комиссии, которая должна заняться самым серьезным расследованием. Нетаньяху est-il responsable du pire massacre de la courte histoire? Нетаньяху несет ли он ответственность за страшнейшую резню, самую страшную резню за всю короткую историю еврейского государства, пишет «Франс-Пресс», ссылаясь при этом на мнение, вернее, на вопросы, коими задаются сегодня многие политики в Израиле, как правило, из противостоящего премьеру лагеря. А вот его сторонники, указывает «Франс-Пресс», считают, что вина главным образом лежит не на политическом, а на военном руководстве страны и на силовых структурах в целом. Как бы там ни было, подытоживает «Франс-Пресс», а вот эти события 7 октября, по всей вероятности, могут оказать влияние, во всяком случае определенное влияние, на ход, или точнее на исход предстоящих выборов 27 октября. И вот что интересно. В среду, в сам день 7 октября, газета «Le Monde», другое французское издание, газета «Le Monde», привела слова из выступления президента Эммануэля Макрона, который пообещал, что будет «de combattre l'antisémitisme et le terrorisme partout et toujours». Будет бороться с антисемитизмом и терроризмом всюду и всегда. И это тот самый Макрон, который еще несколько дней назад подвергал крайне жестким нападкам Израиль с трибуны ООН, да и с других трибун тоже. И в тот же день, написала «Le Monde», в Израиль прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, чтобы отдать дань памяти погибших в резне 7 октября. Недавно он тоже подвергал беспрецедентным нападкам Израиль. Приближающиеся в Израиле выборы все больше приковывают к себе внимание ведущих мировых СМИ. Что, впрочем, вполне понятно, ведь, по мнению многих обозревателей и аналитиков, от их исхода во многом будет зависеть не только дальнейшая судьба самого Израиля, но и всего Ближнего Востока. И вот на сайте британской правоконсервативной газеты Daily Telegraph, или просто Telegraph, появился репортаж корреспондента Йотама Конфино, который называется так: «Netanyahu rival rules out coalition with Arab parties». Соперник Нетаньяху исключает вариант создания коалиции с арабскими партиями. Имеется в виду, поясняет журналист газеты «Телеграф», имеется в виду основной соперник действующего премьера, председатель партии «Яшар» Гади Айзенкот. На фотографии большие портреты на стенде Айзенкота и Нетаньяху. И там Конфина пишет, что согласно большинству оценок, по всей видимости, ни блоку действующего главы правительства, ни блоку ему противостоящему не удастся набрать 61 мандат и создать новую правящую коалицию. Хотя, есть варианты, при которых такое все же может оказаться возможным, считает автор публикации на страницах английской газеты, равно как и обозреватели и комментаторы многих других зарубежных изданий. При этом предлагаются такие варианты, как, например, создание совместного правительства именно при участии как Айзенкота, так и Нетаньяху. Правда, при такой ситуации не очень понятно, кто его возглавит. Хотя не исключен и вариант ротации. Вместе с тем, если какой-то из малых партий, причем как с одного политического фланга, так и с другого, все-таки удастся преодолеть электоральный барьер, то правительство может быть создано и на другой основе, полагают эксперты и аналитики ряда мировых СМИ. При этом, указывают они, весьма велика вероятность и того, что Израилю все же придется отправиться на внеочередные парламентские выборы. Далее. На сайте американской газеты Wall Street Journal, как, собственно, и на сайтах многих других ведущих американских и мировых СМИ, появился репортаж, в котором говорилось, что Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток еще один, уже третий по счету, авианосец. На его борту будет около 10 тысяч военнослужащих. Газета Wall Street Journal указала, что такое решение было принято Пентагоном по той причине, что президент Трамп «weighs resuming bombing Iran after midterms» взвешивает возможность возобновить бомбардировки Ирана после проведения промежуточных выборов в Конгресс. На фотоиллюстрации боевой самолет, взлетающий с палубы авианосца, точнее, со взлетно-посадочной полосы. Не только газета Wall Street Journal, но и целый ряд других американских изданий, включая, например, сайт издания Axios, писали в последние дни о возросшей, очевидно возросшей вероятности возобновления Ирана-американской войны. Более того, сайт Axios указал, что администрация президента Трампа направляет на Ближний Восток дополнительные батареи систем ПВО «Патриот» для Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, которые, в свою очередь, более чем обеспокоены, отметил сайт Axios, тем, что в случае возобновления боевых действий Иран вновь нанесет по ним удары. Причем не только по американским военным базам на территориях Саудовского Королевства и Катара, но и по объектам самих этих стран и, вполне возможно, даже не имеющим отношения к войне. В Вашингтоне заявили, что намерены защитить газовые и нефтяные объекты Катара, Эмиратов и Саудовской Аравии от возможных ракетных атак режима «Аятолл». Между тем, многие мировые, и в особенности американские СМИ, приводят слова Трампа о том, что если Исламская Республика не пойдет на подписание соглашений, она будет уничтожена. Впрочем, многие журналисты, аналитики и обозреватели обращают внимание читателей на то, что такие высказывания звучат из уст Трампа уже не в первый раз. На интернет-сайте американской газеты «Нью-Йорк Таймс» не так давно появился репортаж ближневосточных корреспондентов этого издания Саида Аль-Батати, Шайба Аль-Мусауа и Сомини Сенгупты. И он целиком и полностью посвящен трагическим событиям в Йемене, как в самой этой стране, так и вокруг нее. «Йеменцы flee new fighting». «Йеменцы бегут от новой войны», пишут журналисты «Нью-Йорк Таймс». Впрочем, такая ли уж она новая, эта война, задаются они вопросом. Авторы публикации в американской газете напоминают в этой связи читателям, что на самом-то деле война в Йемене между регулярной армией этой страны, пользующейся поддержкой Саудовской Аравии, да и других суннитских арабских режимов, и между повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, длится уже не один год. И даже, собственно, не одно десятилетие. Hunger and disease – голод и отчаяние. Вот участь йеменцев. Миллионов йеменцев в последние годы, указывают Саид Аль-Батати, Шейба Аль-Мусауа и Сумиди Сенгупта. На фотоснимке бронетранспортер, с которого производится запуск ракеты. Не очень, правда, понятно, чей он, в смысле йеменских повстанцев, хуситов или противостоящей им регулярной армии Йемена. Ситуация, которая и раньше была более чем напряженной, в последние недели еще больше накалилось, констатируют авторы статьи на сайте «Нью-Йорк Таймс». Щедро снабжаемые Тегераном повстанцы-хуситы ракетами, снарядами, военным оборудованием, чем угодно. Так вот, повстанцы-хуситы, отмечают корреспонденты американской газеты, действительно добились определенных успехов в их противостоянии как с армией собственной страны, так и в противостоянии с Саудовской Аравией. И это, увы, следует признать. Как следует признать и тот факт, что Саудовское Королевство, которое вроде бы несопоставимо богаче Йемена, оказалось просто не в состоянии справиться с хуситами без посторонней иностранной помощи. Как это ни парадоксально, но коалиция из целого ряда суннитских арабских стран не может в сущности ничего или почти ничего противопоставить босоногим бандитам, наводящим страх на весь регион. А учитывая перекрытие хуситами нефтяных поставок на мировые рынки в связи с перекрытием Баль-Аль-Мадебского пролива, подступов к Красному морю, можно сказать, что хуситы терроризируют весь мир, считают американские журналисты. Вместе с тем, в ночь на вторник не только «Нью-Йорк Таймс», но и другие мировые СМИ написали о широкомасштабном наступлении армии Йемена при поддержке Саудовской Аравии на позиции хуситов, в том числе и в районе Баль-Аль-Мандебского пролива. А в ночь на среду некоторые СМИ сообщили, что и Пакистан приступил к оказанию помощи Саудовской Аравии. Правда, пока только военными советниками. Хотя, возможны и другие опции. А в четверг, вчера, появились сведения, что об этом задумывается и руководство Турции. Высокопоставленный офицер армии Пакистана заявил вчера в интервью той же самой газете «Нью-Йорк Таймс», что ВВС Пакистана все-таки уже приняли участие в атаках на позиции хуситов. Правда, при этом о включении в войну, присоединении к военным действиям наземных сил Пакистана речь пока не идет. На интернет-сайте британской газеты Daily Mail появился материал, который был озаглавлен так: «Биньямин Нетаньяху accuses the British government of turning on Israel». Биньямин Нетаньяху обвиняет британское правительство в том, что оно отвернулось от Израиля. Собственно, премьер-министр Израиля дал развернутое интервью газете Daily Mail. И в нем он указал, что израильские разведывательные органы передали британцам информацию о готовящейся диверсии, подготовленной, по всей видимости, иранскими спецслужбами, хотя не факт, против базы ВВС «Файерфорд». Если бы такая информация не поступила вовремя, сказал Нетаньяху, это стоило бы многим британцам жизни. Кроме того, в этом же интервью глава правительства Израиля подверг критике нынешнего британского премьера-либориста Эндрю Бренхема. Нетаньяху подчеркнул, что тот идет на поводу, склоняется под давлением со стороны исламских радикалов в самом Объединенном Королевстве и подвергает постоянным нападкам еврейское государство. Политик Эндрю Бренхема, указал Нетаньяху, идет вразрез с какой бы то ни было логикой. Ведь эта политика направлена на поддержку врагов не только Израиля, но и самой Великобритании. Он, Бренхем, поддерживает тех, кто ненавидит англичан, и критикует тех, кто защищает демократию и свободу во всем мире. И в Израиле, и в Великобритании, и где угодно, отметил Нетаньяху. Плюс к тому, в интервью газете Daily Mail глава правительства Израиля заявил, что с момента вступления в должность премьера Эндрю Бренхема он еще ни разу не беседовал с ним. Надо сказать, что это интервью с Биньямином Нетаньяху правоконсервативная британская газета Daily Mail вынесла на специальную отдельную полосу. Ну а затем ряд британских СМИ сообщил о дальнейшем обострении отношений между Иерусалимом и Лондоном, вплоть до высылки дипломатов и закрытия консульских отделов. Потом, правда, высылка дипломатов и закрытие консульств были вроде бы отменены или отложены, но напряженность между Иерусалимом и Лондоном все равно сохраняется. Весьма любопытный репортаж появился не так давно на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» в рубрике «Proche-Orient» – «Ближний Восток». Его автор Гийом де Лакруа напоминает читателям, что уже более 16 лет назад в арабском мире, на Ближнем Востоке, вспыхнула так называемая «арабская весна». Она началась с Туниса. И вскоре, совсем скоро, перекинулась на Египет, Ливию, Сирию, Йемен и некоторые другие страны. Все это происходило в конце 2010-го, в 2011 годах. Но что интересно, указывает журналист французской «Le Monde», молодежь Туниса до сих пор живет «jeunesse en milieu hostile». Молодежь Туниса до сих пор живет в атмосфере враждебности. И не просто враждебности, но и насилия, подчеркивает подчеркивает Гийом де Лакруа. На фотоснимке молодые тунисцы, по сути, даже дети, подростки, на побережье Средиземного моря. «Не то чтобы раньше было многим лучше», – пишет французский журналист, «но с того времени, то есть с 2011 года, ситуация явно обострилась. Самое главное и, пожалуй, самое удручающее, полагает аналитик и обозреватель французской газеты, это «manque de perspective économique», это отсутствие экономических перспектив и вообще каких бы то ни было перспектив. Вот почему, считает Гийом де Лакруа, многие, очень многие молодые тунисцы стремятся во что бы то ни стало стремятся покинуть Тунис и, соответственно, отправиться на поиски лучшей жизни, лучшей доли. Разумеется, в Европу. Но если уж очень повезет, в Соединенные Штаты или Канаду. Кстати, автор статьи на сайте газеты «Le Monde» напоминает, что вот эта тунисская революция привела к падению диктатора Бен Али. Но общей ситуации свержение тирана, увы, не изменило. По крайней мере, хоть каким-то заметным, существенным образом. И все же, нельзя, просто нельзя не отметить и тот факт, что в сравнении с другими арабскими странами в Тунисе положение все же можно хоть и с натяжкой, но назвать относительно сносным. Особенно, если сравнить Тунис с Египтом, Сирией и соседней Ливией, где до сих пор, в смысле в Ливии, не прекращается гражданская война. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, небольшой перерыв и послушаем немного музыки.

Продолжаем. Одной из главных тем мировых СМИ, и особенно французских СМИ, на уходящей неделе стали бурные акции, демонстрации протеста учащихся по всей Франции, буквально захлестнувшие страну. Изначально они были связаны с протестами против нехватки финансирования, нехватки преподавателей в лицеях, школах, колледжах, других учебных заведениях. И сперва они, эти манифестации, были, с одной стороны, массовыми, но с другой все-таки более или менее мирными. Но очень скоро они переросли в ожесточенные столкновения с полицией по всей Франции. Более того, они стали, что называется, нарастать, как снежный ком. В среду газета «Parisien» написала, что в Париже «enfant de manifestation une dizaine de boutiques vandalisées». В конце очередной манифестации не менее 10 магазинов, лавок были разгромлены. Та же газета «Parisien» указала, что огромное число как демонстрантов, так и полицейских получили ранения. Многие, очень многие демонстранты были задержаны, тысячи задержанных. А вот другая французская газета «Libération», опубликовавшая кадры с мест событий, с многочисленных массовых акций протеста, отметила, что «gouvernement enlisé», что правительство полностью провалилось во всем том, что связано с этой сферой, а именно со сферой образования и наведением общественного порядка. Но и это еще не все. И газета «Parisien», и газета «Libération», и французский телеканал «France 24», «Франция 24», сообщили, что только делами, касающимися лицеев, демонстранты не ограничились. Появилось и немало политических лозунгов. И плюс к тому, в целом ряде случаев было замечено, что манифестанты несут палестинские флаги, что вряд ли имеет какое-то отношение к учебному процессу во Франции. Именно это обстоятельство, считают французские комментаторы и обозреватели, позволило президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу заявить, что Францию захлестнул ислам экстремистского толка, что стало следствием, по его словам, неограниченной эмиграции в Пятую Республику. А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам в мировых СМИ. Некоторое время назад на интернет-сайте американского агентства Associated Press, AP, появился репортаж корреспондента этого агентства на Кавказе по имени Юрас Карманов. Ну, впрочем, для нас имя и фамилия этого журналиста, наверное, звучали бы более правильно так – Юрий Карманов. Впрочем, пожалуй, важнее не то, как произносится, как более правильно произносить его имя и фамилию, а то, о чем он пишет. А пишет он о вопиющих случаях подавления свободы слова, свободы прессы в Азербайджане. Не так давно, рассказывает корреспондент Associated Press, не так давно в Азербайджане власти арестовали 9 журналистов и других сотрудников местных СМИ, причем в основном независимых СМИ. Им были предъявлены обвинения «charges of financial crimes», обвинения в, скажем так, уголовных преступлениях, связанных с финансами. Но правозащитники полагают, да что там полагают, они просто не сомневаются в том, что речь идет о только и исключительно политическом, инспирированном, сфабрикованном процессе. Власти Азербайджана, пишет Юрий Карманов, всеми силами, всеми правдами и неправдами пытаются to stifle critical voices, пытаются задушить, подавить голоса критики, голоса с критикой, причем практически любой критикой в свой адрес. На фотографии в самом начале статьи на сайте Associated Press президент Азербайджана Ильхам Алиев. Журналист Associated Press отмечает, что один из основателей фонда независимого телевидения Алгазгар Мамдали был осужден судом Баку

Весьма любопытный репортаж появился некоторое время назад на интернет-сайте американского телеканала NBC. Его автор, журналист и аналитик NBC Том Ламас беседует с Папой Римским Леоном XIV. Львом XIV. Так его тоже называют. В этом пространном, обширном интервью понтифик указал, что его предки, его собственные предки, были из самых разных слоев общества, из самых разных групп. Они были, ну, по крайней мере, часть из них была из эмигрантов. Часть была, как он сказал, из порабощенных людей. А некоторые как раз наоборот были slaveholders, рабовладельцами. Собственно, вот такая смесь, такое разнообразие, отметил Папа Римский, это как раз то, что весьма характерно для всего современного американского общества в целом. В этом же интервью каналу NBC понтифик подчеркнул, что ощущение свободы, поистине неограниченных возможностей, а what makes him love America, вот то, что дословно заставляет его любить Америку. И тут же фотография, фрагмент беседы Леона XIV или Лео XIV с журналистом NBC Томом Ламасом на зеленом газоне перед древней стеной Ватикана. В этом же интервью Папа Римский, разумеется, коснулся и основных животрепещущих проблем современного мира. И особенно того, что в 21 веке, увы, не просто сохраняется опасность глобальных, тотальных, разрушительных войн, а эти войны, собственно, и происходят, уже происходят. Он осудил те страны, те режимы, которые пользуются правом сильного, навязывая свою волю другим, в смысле другим странам и народам. Причем понтифик говорил не только об этом. В том же интервью журналисту NBC он коснулся и таких действительно общемировых проблем, как бедность или даже нищета, особенно в странах Азии и Африки. Отсутствие в целом ряде государств элементарных медицинских услуг, что, в свою очередь, немало затрудняет борьбу с таким явлением, как эпидемии. Отсутствие в целом ряде регионов планеты нормального доступа к питьевой воде. Нехватка продовольствия. Проблемы, связанные с окружающей средой, с глобальным потеплением. Вот со всем этим людям, жителям нашей планеты, надо бороться сообща. Надо искать точки соприкосновения, а не разногласия, чем, к сожалению, занимаются многие сильные мира сего, указал Папа Римский. Ну а на прошлой неделе все французские СМИ, как мы рассказывали, как мы говорили в прошлом обзоре, подробно освещали визит понтифика во Францию. Очень интригующий, даже в каком-то смысле захватывающий репортаж появился некоторое время назад на интернет-сайте, выходящей в Швейцарии на французском языке газеты «Трибюн де Женев». Его авторы, Луи Кулар и Жюэль Матриш, рассказывают читателям о задержании сотрудниками сил безопасности Швейцарии некой молодой особы, женщины, подозреваемой в шпионаже против блока НАТО в пользу Китая. По-видимому, в пользу Китая. Речь идет, пишут корреспонденты «Трибюн де Женев», о некой стажер Судуэ, о некой одаренной стажерке одной из компьютерных фирм. Имя ее полностью не приводится. Журналисты швейцарской газеты называют ее так, видимо, в какой-то степени условно, Клэр Зет. Эта молодая жительница Канады, китайского происхождения, вызвала подозрения у сотрудников системы безопасности своим неординарным поведением. Вернее, правильнее, пожалуй, будет сказать так. Не поведением как таковым, а теми постами в интернет-сетях, что как раз и возбудили против нее подозрения. Прежде всего, в первую очередь, у служб безопасности самой компьютерной фирмы. То есть той самой фирмы, компании, в которой она сама же и работала. Сейчас, указывают Луи Кулар и Жюэль Матриш, это предполагаемая китайская шпионка в «en détention provisoire», в, скажем так, во временном изоляторе или в изоляторе временного содержания. Почему временном и почему предполагаемое? Да потому что вина ее пока не доказана. Пока

можно говорить только о подозрениях, подчеркивают корреспонденты и обозреватели газеты «Трибюн де Женев». Впрочем, можно не сомневаться, что в ближайшее время все выяснится и станет более понятным, действительно ли была задержана китайская шпионка и, собственно, на что именно, вот конкретно, был направлен ее шпионаж. Какие именно сведения она передавала, если вообще передавала агентам из КНР. На фотоиллюстрации женские руки на клавишах на клавиатуре компьютера. Надо полагать, это всего лишь картинка, иллюстрирующая сюжет в швейцарской франкоязычной газете «Трибюн де Женев». Ну и в заключение, уважаемые радиослушатели, наша передача уже приближается к концу. И в заключение вновь напомним, конечно же, что основными, самыми главными темами уходящей недели в иностранной прессе стали обострившееся противостояние Саудовской Аравии с хуситами. Что-то подсказывает, что к этой теме мы просто неизбежно будем возвращаться, причем, по всей видимости, еще не раз, а не два, будем возвращаться в наших следующих обзорах. Кроме того, это, конечно же, ситуация вокруг Ирана. Поступают, как мы уже говорили в самом начале, противоречивые заявления президента Дональда Трампа на эту тему, причем в некоторых заявлениях звучат такие достаточно агрессивные нотки, ну, например, как мы уже говорили в первой половине нашей программы, ну, например, касающиеся того, что он заявил, что вообще, если Исламская Республика не подпишет в ближайшее время, не подпишет соответствующие договоры, соответствующие соглашения, то она, как мы говорили, будет уничтожена. Но, с другой стороны, появляются сведения и о том, что тот же самый Дональд Трамп заявил, что, по крайней мере, до проведения в Соединенных Штатах промежуточных выборов в Конгресс никаких военных, таких широкомасштабных военных акций против Ирана, против режима аятолл в Тегеране предприниматься не будет. Вот такие звучат заявления со стороны президента Дональда Трампа. Да, и, кстати, от ближайших представителей его окружения. Кроме того, конечно же, тема уходящей недели, которую мы затрагивали весьма подробно, это третья годовщина трагедии 7 октября в Израиле. Об этом мы говорили в начале нашей передачи, о том, что во многих городах Европы, да и Соединенных Штатов, прошли как пропалестинские, так и произраильские акции, приуроченные вот к этой страшной дате, к годовщине трагедии 7 октября в Израиле, к вторжению, связанному с вторжением на нашу территорию Хамаса. Ну и, наконец, последняя тема, которую тоже можно назвать основной из всех тем уходящей недели, это бурные демонстрации учащихся, буквально захлестнувшие всю Францию, демонстрации протеста против нехватки преподавателей, нехватки бюджетов в лицеях, колледжах и так далее. Но, как мы уже говорили, очень быстро эти акции преобразились, скажем так, и приобрели политический характер. И на многих демонстрациях, как мы рассказывали, были видны палестинские флаги. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Эвьятар Шимони, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, радости, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: Времена.
1: Их песни помогают Не верить, времена. Любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Соединенные Штаты разработали программу, предусматривающую осуществление стремительной атаки на Иран, которая может продлиться в течение 3 дней. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». В статье, опубликованной этой газетой, говорится, что целями атак станут склады с ракетами и беспилотниками, а также энергетические объекты и командные пункты Корпуса Стражей Исламской Революции. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что эта программа обсуждалась неделю тому назад в ходе встречи вице-президента Джей Ди Венса с высокопоставленными чиновниками системы безопасности. По данным газеты, в последние месяцы президент Дональд Трамп отклонил не менее 5 программ, которые предусматривали атаки на Иран и на йеменских повстанцев-хуситов. Между тем продолжается наращивание американских воинских соединений на Ближнем Востоке. При этом вчера вечером президент Дональд Трамп заявил, что в его намерения не входит атака на режим Аятолл до проведения промежуточных выборов в Конгресс в следующем месяце. На фоне расширяющихся военных действий между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами американская администрация опубликовала предупреждение гражданам Соединенных Штатов, находящимся на Ближнем Востоке, в котором содержится призыв проявлять повышенную бдительность. В этом предупреждении Госдепартамента говорится, что атаки йеменских хуситов могут привести к стремительной эскалации в регионе. Не исключается такой сценарий развития событий, при котором Иран и его прокси попытаются нанести удары по американским объектам и гражданам Соединенных Штатов. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, капитан Цахаля Элиав Хаим Цапаламус, 21 года, из Хайфы, погибший вчера в результате аварии в Южном Ливане, будет похоронен сегодня в час дня на военном кладбище своего города. Он служил в 603-м полку 7-й бригады. Джип, в котором ехал капитан, перевернулся. Да будет память бойца благословенна. В этой же аварии получили легкие травмы еще 3 наших военнослужащих. Вчера же в другом инциденте в Маджельзун легкие ранения получили 2 наших солдат. Это произошло из-за неправильного использования боеприпасов. Их семьи оповещены о случившемся. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что обстоятельства обоих инцидентов расследуются. Генерал-майор запаса Ави Гиль, являвшийся военным секретарем главы правительства, заявил, что глава канцелярии премьер-министра Цахи Браверман подделал протокол беседы с Бениамином Нетаньяху, которая состоялась утром 7 октября. По словам Ави Гиля, разговор состоялся в 6 часов 40 минут, тогда как Браверман изменил время на 6 часов 29 минут. В интервью 12-му каналу Гиль сказал, что ему неизвестно, были ли внесены другие изменения. Корреспондент Кангели Коэн передает, что по следам жалобы, поданной Гилем, полиция провела допрос Бравермана. И о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 8,4 агуры. Курс евро 3 шекеля 44,8 агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:34, Тель-Авив 17:55, Хайфа 17:44, Бершева и Эйлат 17:56. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами». с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и как обычно мы подводим итоги недели. Но начать программу нам приходится с печальной вести. Накануне вечером была разрешена к публикации информация о том, что на юге Ливана погиб капитан Цаала Элиав Хаим Цапаламус, 21 года, из Хайфы, офицер 603-го инженерного батальона 7-й бронетанковой бригады. В ходе оперативного ЧП, в результате которого погиб капитан Цапаламус, легкие ранения также получили еще трое военнослужащих ЦААЛа. Все пострадавшие направлены в больницу для оказания им медицинской помощи. Как сообщают СМИ, во время оперативных мероприятий, проводившихся ЦААЛом, джип, в котором находились солдаты, перевернулся. Похороны капитана Элиава Хаима Цапаламуса состоятся сегодня в 13:00 на военном кладбище в Хайфе. Начиная с 7 октября, в результате нападения террористов и в ходе последовавшей за этим войны в секторе Газа, в Ливане, в Иудее, Самарии и в других районах погиб 971 военнослужащий ЦААЛа. Вечная им память. Своими словами подводим итоги недели. Это была неделя, когда исполнились 3 года с вторжения Хамаса и начала войны. 5 октября прошла государственная церемония, 7 октября так называемая национальная или альтернативная церемония. Мы даже павших вспоминаем порознь. Хамас тем временем в Газе восстанавливается и готовится к новой войне. Через 3 года после начала военных действий ни один террорист Нухбы, задержанный за участие в бойне 7 октября, не предстал перед судом. Как изменился Ближний Восток под влиянием событий 7 октября? Обо всем этом мы будем говорить в первом части нашей программы. А во втором части поговорим о расследовании теракта на борту Fly Dubai. Поговорим о выборах 18 дней до открытия избирательных участков. Ультраортодоксы вновь бушуют. Демонстрации протеста прошли по всей стране. Заканчивается Нобелевская неделя. Сегодня станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Обо всем этом в нашей программе, но начнем мы, как уже было сказано, с церемонии 3-й годовщины начала войны. Эти церемонии прошли по всей стране, были они разными и по духу, и по содержанию. Саша Коган с нами в эфире, наша коллега, редактор и ведущая Канрека. Саша, здравствуйте.
1: Доброе утро, Габи.
0: Итак, вам слово.
1: За всеми церемониями этих дней тысячи отдельных историй, имена и судьбы. Именно они рассказывают нам о 7 октября. Одна из таких историй — Адар Мирьям Коэн, наблюдательница из базы Нахаль-Оз. Каждый раз, когда Адар приезжала домой на побывку, она рассказывала родителям примерно одно и то же. Хамас готовится, боевики тренируются, прорывают заграждения, отрабатывают нападения на военные базы. Адар служила вместе со всеми девушками-наблюдательницами в Нахаль-Оз. Она, как и все они, видели то, что происходило по другую сторону границы, и говорила об этом, и докладывала своему руководству. Но только после 7 октября ее родители Галь и Илонит Коэн узнали от подруг погибшей дочери, что наблюдательницы не просто ясно понимали, к чему все идет, а еще и между собой гадали, на чью смену придется нападение. Давайте послушаем, как об этом рассказал Галь Коэн, отец Адар. Каждый раз, когда мы ее спрашивали, каждый раз, когда она приезжала домой, она рассказывала нам, что готовится нападение. А мы ей говорили: ну, Адар, ну что ты опять с этими историями? Вам что, заняться там нечем? Туда же птица не прилетит, туда муха через этот забор даже не приберется. Но она снова и снова говорила, что нападение будет. И только потом мы узнали, что об этом говорили там все девушки. Они были уверены, что это произойдет. Они только не знали, на чью смену выпадет. Вопрос о том, как получилось, что одно из самых серьезных нападений не было предотвращено, прошел через все главные памятные мероприятия последних дней. Официальный Государственный день памяти Израиль отмечал 5 октября, в дату, установленную законом по еврейскому календарю. День памяти начался в 6:29, рано утром, ровно в тот час, когда Хамас начал свою операцию под названием «Поток Эль-Акса», в тот момент, когда для всех нас началась черная суббота 7 октября. Президент Ицхак Герцог приспустил государственный флаг своей резиденции, флаги приспустили и у Кнессета, там возложили венки. идти к мемориалам павших и жертвам террора. В 11 часов 5 октября на горе Эрцель прошла государственная церемония памяти военнослужащих и представителей сил безопасности, погибших 7 октября и во время последовавшей войны. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху говорил прежде всего о 3 годах войны, о действиях Израиля в Газе, Ливане, Сирии против Ирана, о военных задачах, которые еще предстоит выполнить. А президент страны Ицхак Герцог говорил о том, что предшествовало нападению. И он говорил именно о наблюдательницах Нахаль-Оза, о девушках, которые видели, сообщали, предупреждали, но чьи сообщения так и не сложились для командования в единую картину. Герцог сказал в своей речи, что спустя 3 года обязанность государства решительно и беспристрастно расследовать, как это произошло. И время, сказал он, этой обязанности не отменяет. В 14 часов 5 октября на горе Эрцель началась вторая государственная церемония уже в память о гражданах, убитых 7 октября и в последующие годы войны. Яков Годо, отец Тома Годо, убитого в кибуце Кисуфим, прервал выступление Нетаньяху. Он крикнул премьеру: «Ты не защитил моего сына и 1200 убитых 7 октября». Так прошел официальный день памяти, а через 2 дня наступило само 7 октября. Эту дату государство не определило в этом году как официальный день, но именно к ней привязали свои мероприятия семьи погибших, бывшие заложники, жители УТЭФа и другие общественные организации. По масштабу этот неофициальный день памяти официальному дню почти не уступал. Примерно 400 локаций было выбрано для проведения мероприятий по всей стране. В 6 часов 29 минут президент и его жена Михаль зажгли свечу памяти. В кибуцах люди собирались там, где 3 года назад шли бои. Семьи возвращались на шоссе 232, к придорожным укрытиям, к домам, в которых были убиты их близкие. В полдень в сотнях учреждений прошла минута молчания. Память в тот день принимала самые разные формы. На пляже Пальмахим участники гражданского проекта пробежали символически 7 километров и 100 метров, 7.10. Такие забеги в этот день прошли одновременно в десятках мест по всей стране. Открывались и выставки в центре Переса в Яфо. Выставка под названием «Пустота», которая осталась, где собраны личные вещи десятков людей, убитых 7 октября. А в кибуце Бейри показали проект «Зикарон ОТФ», десятки иллюстраций, сохраняющих память о поселках и пейзажах приграничных мест такими, какими они были до 7 октября. В 18 часов 29 минут на месте фестиваля «Нова» возле кибуца Араим началась церемония памяти погибших на 2 музыкальных фестивалях. Но главным событием вечера стала церемония семей 7 октября и движение «Куму» в парке Яркон, куда пришли десятки тысяч человек. Вел эту церемонию вместе с актрисой Шани Коэн Эли Шараби. 7 октября Эли Шараби был похищен из своего дома в кибуце Бейри. Его жена и 2 дочери были убиты. Сам он вернулся из плена. Мы все помним этот момент. За несколько дней до начала церемонии, до того, как он должен был выйти на сцену и говорить перед десятками тысяч людей, он дал интервью Кан, и вот что сказал Эли Шараби. Давайте послушаем. Люди приходят, чтобы помнить, чтобы отдать дань уважения. Я не сомневаюсь, что все, кто будет здесь, все эти 50 тысяч человек, все это море людей, это будут люди со всех слоев израильского общества. Память не имеет отношения ни к чему другому, кроме как к тому, чтобы оставаться человеком, нравственным, порядочным, верным своим ценностям. И уж точно память не имеет никакого отношения к политике. Помнить на этой церемонии означало не только перечислить имена погибших. Со сцены рассказывали истории людей, которые спасали других 7 октября, истории военнослужащих и гражданских. Звучали последние записи тех, кто не вернулся домой. Красной линией через все эти вопросы проходил, через все эти истории проходил один и тот же вопрос. Как это стало возможным? Как это произошло? Омри Шифрони потерял 7 октября 4 членов своей семьи. Среди них его племянники Лиэль и Янай Хецрони. На сцене в парке Яркон он сказал: «Взаимной ответственности и единства недостаточно. Чтобы вернуть доверие, нужна еще и правда». Давайте послушаем Омри Шифрони. Есть один вопрос, который не отпускает. Как это с нами произошло? И мы не откажемся от требования получить ответ. Чтобы восстановить доверие, нам нужна правда. Мы обязаны знать, что произошло. Без расследования и установления истины мы не сможем ничего исправить и не сможем гарантировать, что это повторится. Нельзя превращать этот вопрос в политический спор. Это моральный долг, долг перед нашими ценностями и обязанность, которая продиктована требованиями безопасности. 5 октября этот вопрос, как это произошло, задавали все время. Почему не знали, не видели, не смогли предотвратить? Его задавали на всех официальных церемониях. 7 октября этот же вопрос задавали семьи погибших, бывшие заложники, десятки тысяч людей, которые пришли на общественные церемонии памяти. Так, вместе с рассказами о тех, кто спасал других, кто погиб, кто пережил нападение и плен, звучали требования дать ответ на все эти вопросы. Почему предупреждения не слышали, почему людей не защитили и что должно измениться, чтобы этого не произошло снова. Памятные церемонии этой недели закончились, наша память и скорбь останутся навсегда. А вопросы, которые задает отец наблюдательницы Адар Коэн и многих других семей 7 октября, тоже никуда не исчез. Как это произошло, Габи?
0: Саша, один вопрос, прежде чем попрощаться. Вы следили за церемониями и 5 октября, и 7 октября.
1: Да.
0: В чем разница между ними? Была ли какая-то ощутимая разница в атмосфере, которая царила 5 и 7 числа? Меня, честно говоря, очень царапает тот факт, что у нас вот две разные церемонии. Одна государственная, одна национальная. В чем разница? Даже по атмосфере.
1: Да, я думаю, что официальные церемонии были в чем-то, и даже в том, как они были устроены, похожи на дни памяти, официальные дни памяти, которые мы с вами знаем в апреле, весной, которые проходят в обычный наш Йом Зикарон, День памяти. А вот семейная церемония, она была о том, что память памятью, но мы, те, кто здесь сейчас, до сих пор живы, и мы требуем ответов на наши вопросы. Вот это, наверное, и была разница между тем, что происходило. Официальный день памяти был посвящен памяти, горю, скорби. И, собственно говоря, там говорилось о том, что было сделано, что Израиль делает сегодня. Ну, в общем, то, что говорил глава правительства в своих речах, это было несколько речей на протяжении всего этого дня. А вот День памяти семей, он был о том, что мы хотим получить ответы на наши вопросы. Наверное, это и была разница, хотя помним мы и скорбим, ну, я надеюсь, все точно так же.
0: Безусловно.
1: С той же болью.
0: Саша Коган, наша коллега, редактор и ведущая Канрека, огромное спасибо за участие в программе. Всего
1: доброго. Спасибо и вам, Габи.
0: Шаббат шалом.
2: Своими словами.
0: 8:17 в Израиле. Мы продолжаем программу. В то время как Израиль вспоминает погибших, Хамас продолжает восстанавливать свой потенциал и, по словам премьер-министра, готовит возможность уже в ближайшее время напасть вновь. Вот что сказал на этой неделе глава правительства Израиля.
3: Давка мишум ша Хамас кулька халаш.
0: Именно из-за того, что Хамас настолько слаб, он попытается бросить нам вызов из последних сил, бросить нам вызов именно перед выборами. Я хочу сказать Хамасу, я хочу сказать нашим врагам, не проверяйте нас, не испытывайте нашу готовность. Гай Авиад с нами в эфире, военный историк и эксперт по Хамасу. Гай Авиад, историон своего хокер Хамас, шалом, бокер тов.
4: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: שלוש שנים אחרי, איך אתה מעריך את המצב של הארגון הזה מבחינת יכולת שלו לאתגר אותנו שוב?
4: אז תראה, תנועת חמאס שולטת בערך ב-37% משטח הרצועה. אין ספק שזה לא אותה זרוע צבאית שהכרנו ערב השביעי באוקטובר, אבל עדיין, קודם כל, מבחינה ממשלית, תנועת חמאס שולטת בשטח ללא מצרים, ומבחינה צבאית, יש לה זרוע צבאית מוחלשת, אבל מתפקדת. זה אומר שיש לה עדיין אלפי פעילים חמושים, יש לה פיקוד צבאי שאולי פחות מנוסה ממה שהיה בעבר, אבל עדיין יש היררכיה פיקודית בזרוע הצבאית, יש להם עדיין מערכת של מנהרות, בעיקר בתוך העיר עזה ובמחנות המרכז, באותם מקומות שצהל פחות תמרן, יש להם יכולת לייצר מטענים, מטעני חבלה משמעותיים, בעיקר מנפלים של חיל האוויר שפורקו בהמוניהם ברצועת עזה והוסבו למטענים. יש יכולות, היכולת של חמאס היום, לאור הפריסה של צהל בשטח, לפגוע בישראל היא מינימלית, היא יכולה לייצר פיגוע נקודתי במוצב צבאי, או לנסות לחטוף חייל, אבל לא הרבה מעבר לזה.
0: יכולת חדירה? יש להם?
4: תראה, אני לא פוסל את זה על הסף, אבל זה יהיה משהו מאוד נקודתי. זה לא תהיה פשיטה לאורך הקו. אני רוצה להזכיר שבניגוד לערב השביעי באוקטובר, צהל נמצא היום עמוק בשטח הרצועה. שתי אוגדות שומרות על קו ההגנה באופן שוטף, ולאורך 65 קילומטר של, בוא נאמר, ההיקף של רצועת עזה לאורך הגדר, הוקמו כ-40 מוצבים, כך שהיכולת לעשות משהו משמעותי הוא נמוך ביותר, זה יכול להיות משהו נקודתי של חוליה, של פשיטה על מוצב, אבל לא משהו שראינו בשביעי באוקטובר.
0: אני רוצה לשאול אותך על 3 שנים שעברו, חמאס ספג מכה, אין על זה ויכוח, אבל כפי שאתה מתאר את זה, ארגון הזה על הרגליים, יכול להיות שהוא מוחלש, יכול להיות שזה לא ארגון שהכרנו בשישה באוקטובר 23, אבל הוא על הרגליים, הוא היררכי, הוא מאורגן והוא מתחמש.
4: חד משמעית. תראה, צריך לזכור, חמאס נטוע באוכלוסייה הפלסטינאית ברצועת עזה, מכף רגל ועד ראש, היה ונותר המעסיק העיקרי ברצועת עזה, הוא הגורם עם הכסף, והכסף הזה מאפשר לו להפעיל את העיריות, להפעיל את משרדי הממשלה, לפתוח את מערכת החינוך אחרי 3 שנים, כפי שקרה רק לפני כשבועיים, לגייס פעילים חדשים, כי הוא המעסיק העיקרי, הוא זה שיודע לשלם כסף, ותמורת הכסף הוא נותן אוכל לאנשים.
0: איזה אחוז אוכלוסייה, גיא, איזה אחוז אוכלוסייה חי תחת שלטון של חמאס? אני מתכוון באותם 37% שחמאס שולט בהם.
4: ראה, קודם כל, כל 2 מיליון ברצועת עזה הם תחת ממשל חמאס. עכשיו, אתה אולי שואל כמה מאותם 2 מיליון איש תומכים בחמאס.
0: לא, אני שואל, קודם כל אני שואל, האם כל 2 מיליון חיים מאותו צד של קו הצהוב שחמאס שולט בו?
4: כן, חד משמעית.
0: זהו,
4: כן.
0: כולם שם.
4: כן, נכון.
0: ואם באמת עברת על השאלה של תמיכה, אז האם עשו סקרים מאז, האם יש איזושהי... כי זה שהם שולטים, זה עדיין לא אומר שכולם תומכים בהם.
4: נכון, חד משמעית, לא כל מי שמתגורר ברצועת עזה הוא תומך חמאס, הוא חי במציאות מאוד קשה ומאוד אלימה, אבל זה עוד לא אומר שהוא תומך בתנועת חמאס. סקרים שהיו בעיקר על ידי חליל שקקי ברמאללה, שעושה אחת לחודש סקרי עומק בקרב החברה הפלסטינאית, מלמדים כמגמה שהתמיכה בתנועת חמאס ברצועת עזה יורדת, אבל עדיין יש לחמאס סדר גודל משמעותי של כמה עשרות אחוזי תמיכה באוכלוסייה, כי צריך לזכור, חלק מהאוכלוסייה היא נתמכת על ידו, והיא גודלה על ברכיו. צריך לזכור שחמאס שולט ברצועה 20 שנה, כלומר מחצית מהאוכלוסייה שהיא מתחת לגיל 18, זה מה שהיא מכירה, היא התחנכה על ברכי מערכת החינוך של חמאס, ולכן התמיכה בארגון הזה, בתנועה הזו, בתוך הרצועה, עדיין היא משמעותית מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך על יכולת של צהל, על יכולת של צהל לפעול ברצועת עזה. בעצם צהל נמצא ב-63% נניח,
4: נכון,
0: מהשטח. דיברת למשל על מערכת של מנהרות שיש בצד של החמאסי, של קו הצהוב. נכון. האם אפשר להגיד שכל המנהרות בצד הזה, בצד שצהל שולט בו, כל המנהרות האלה הושמדו?
4: אז עוד פעם, אין לנו להסתמך אלא על צהל עצמו, וצהל אומר שבטווח שבין גבול העוטף ועד הקו הצהוב, כמעט כל התשתית התת-קרקעית הושמדה. יכול מאוד להיות שהיא תהיה מנהרה פה, מנהרה שם, שלא הצליחו להגיע אליה, או לא הצליחו עדיין לאתר אותה, אבל המערך התת-קרקעי בחלק הזה, באותם 63% צהל שולט בהם, כנראה ששם נעשתה עבודה טובה מאוד.
0: כרגע צהל פועל רק בתוך, אנחנו כמעט כל יום שומעים על חיסולים כאלה או אחרים, צהל פועל רק בתוך גבול של קו הצהוב, או בעצם מבחינה גיאוגרפית זה כמעט בלתי מוגבל?
4: צהל למעשה לא ממש מוגבל בתגובות שלו, אלא מדובר בעיקר על עוצמת הלהבות. כשצהל רוצה לחסל מישהו בעומק הרצועה, וזה יכול להיות במואסי בחניונס לגיעד חוף הים, או בלב העיר עזה, הוא עושה את זה, וראינו בטח ובטח בחודש וחצי האחרון, שורה של סיכולים של בכירים, שנעשו בדיוק באזורים הללו. צהל חיסל בחודש האחרון 3 מפקדי חטיבות של חמאס, זה דרך פיקוד גבוה מאוד, אותם 3 חיסולים נעשו או במואסי, ליד חוף הים של חאן יונס, או בלב העיר עזה, בשטחים שצהל לא נמצא בהם, והם קצת, והם בעומק השטח בשליטת חמאס. כך שמבחינה אווירית ודאי וודאי אין איזושהי מגבלה, בכל מה שקשור לפעילות קרקעית, אז צהל מפעיל ארטילריה, צהל יורה בכל מי שמתקרב למוצבים, אין לצהל איזושהי בעיה לפעול בשטח, אם הוא רוצה לפעול עמוק בשטח, לא על ידי חיל האוויר, על ידי צבא היבשה, זה רק עניין של החלטה מדינית.
0: שאלה אחרונה, גיא, מה צריך לקרות, מה הדרך, אם תוצב מטרה באמת לשלול את יכולות השלטוניות של חמאס, מה שנרשם בהחלטת קבינט ממש בתחילת המלחמה ולא מומש, אם תתקבל החלטה לממש את זה, זה רק פעולה צבאית נרחבת, כיבוש עזה וכו'?
4: לדעתי כן, זאת אומרת, אם רוצים ללכת על המטרה הספציפית הזו, שאין יותר שליטה אזרחית של חמאס בשטח, זה רק לכבוש רצועת עזה, דרך אגב, משהו שאני לא ממליץ לעשות.
0: למה?
4: אבל אם עושים את זה, כי השלכות הן קשות מאוד, זה אומר שאתה בעצם מטיל ממשל צבאי על רצועת עזה באופן מלא, ומאותו רגע, על פי הדין הבינלאומי, אתה אחראי על 2.2 מיליון תושבים, בכל רמות, החיים, מהטיפול בביוב וההשפעה, ועד מערכות חינוך ושיקום ובריאות, אתה אמור לדאוג לזה ככוח כובש באופן מלא על האוכלוסייה. מעבר לזה, המצב של ישראל היום, אחרי 3 שנים, ברמה הבינלאומית, בזירה הבינלאומית, הוא גרוע בצורה בלתי רגילה, ואנחנו ערב סנקציות משמעותיות מאוד ממדינות, בעיקר מאירופה. אם אנחנו נעשה דבר כזה, ישראל עלולה למצוא את עצמה במציאות של דרום אפריקה בימי האפרטייד.
0: אתה אומר במסגרת, אתה אומר במגבלות האלטרנטיבות, עדיף להשאיר את חמאס בצורתו הנוכחית ברצועת עזה.
4: תראה, אם הברירות הן או המצב הקיים, או לכבוש את הרצועה על כל המחירים, ולעשות ממשל צבאי, עדיף להשאיר את המצב כפי שהוא.
0: הערכה שלך, יש אופציות נוספות? זאת אומרת, יש עוד משהו שאפשר לעשות, ומעבר לשתי הברירות, שתיהן גרועות, כן? מעבר לשתי הברירות הגרועות האלה.
4: תראה, גם הנתיב שמועצת השלום של טראמפ ניסתה ללכת בו, אנחנו רואים שהוא לא ממש עובד, אין כוח עיצוב בינלאומי, אין ממשלת טכנוקרטים.
0: חמאס לא מתפרק מהנשק.
4: חמאס לא מתפרק מהנשק, כך שאין כוח שיכפה על חמאס לוותר על הנשק או על השלטון הצבאי, זה או האופציה הזאת או האופציה הזאת, אחרת חמאס יישאר על כנו.
0: גיא אביעד, היסטוריון צבאי ומומחה לחמאס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
4: Тогда лиха вы бокер тов.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации, которая сложилась через 3 года после начала войны. Хамас контролирует, прежде всего, Хамас контролирует 37% территории сектора Газы и 100% населения сектора Газа, которые сконцентрированы на этих 37%. Хамас имеет по ту сторону желтой линии, Хамас имеет определенный военный потенциал, будь то тоннели, будь то взрывные устройства, будь то оружие, будь то боевики и так далее. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, у Хамаса есть определенный потенциал и определенная возможность причинять ущерб Израилю. Я не думаю, что мы можем, что стоит сейчас, в настоящий момент, опасаться прорыва границы вдоль всей линии, как это произошло 7 октября, отмечает наш собеседник. Мне не кажется, что об этом может идти речь. Могут быть те или иные точечные попытки прорвать израильскую границу, могут быть те или иные точечные попытки попытаться совершить диверсию в районе израильских укреплений. Нельзя забывать, говорит наш собеседник, что ЦАЛ находится, в отличие от того, что было 6 октября 2023 года, ЦАЛ находится глубоко внутри сектора, контролирует 67% территорию, построил примерно 40 укреплений, которые могут быть в секторе, 40 военных укреплений на территории сектора, И это совершенно в корне меняет ситуацию. Это не означает, что Хамас не в состоянии действовать. Хамас в состоянии действовать. Хамас имеет полный контроль за жителями над жителями сектора Газа. Хамас является единственным, кто трудоустраивает жителей сектора Газа. Хамас является тем, кто обеспечивает их, насколько считает нужным и так далее. Поэтому, говорит наш собеседник, жители Хамаса полностью глубоко связаны с жителями сектора Газа. Глубоко связаны с Хамасом, и так это выглядит. Насколько, какой поддержки Хамас пользуется, надо сказать, отмечает наш собеседник, что опросы, которые каждый месяц проводит Халиль Шхаки, социолог из Рамалы, дают противоречивые результаты, однако, судя по всему, популярность Хамаса в секторе Газа постепенно снижается, однако нету альтернативы, которая могла бы взять там власть. Что касается дальнейших действий Израиля, то, по сути дела, наш собеседник говорит о том, что есть две возможности. Одна возможность – это свержение власти Хамаса. Для того, чтобы это произошло, необходима широкомасштабная военная операция, полная оккупация сектора, создание военной администрации и так далее, или, вернее, воссоздание военной администрации. Я бы не рекомендовал это делать, говорит наш собеседник, потому что если мы это сделаем, то мы берем на себя ответственность за 2,2 миллиона жителей сектора. Мы должны заботиться об их здоровье, образовании, санитарии и так далее. Это совершенно не то, что нам нужно. Кроме того, статус Израиля в мире находится на крайне низкой точке. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, нам совершенно не нужны дополнительные нападки и дополнительный конфликт, учитывая то, что мы находимся на пороге санкций, которые могут быть наложены на нас, в первую очередь, Евросоюзом. Я не думаю, говорит наш собеседник, что есть много альтернатив. Единственная альтернатива вот этому сценарию, сценарию реоккупации, это сохранение нынешней ситуации. И если есть только эти два сценария, то я бы считал, что нынешняя ситуация предпочтительнее. Планы Совета мира не работают. Нету стабилизационных сил в секторе Газа, нету правительства технократов в секторе Газа. Хамас не работает и не разоружает, Хамас не разоружается, не отказывается от своего оружия. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, ситуация статична. И помимо того, чтобы продолжать ее в нынешнем виде, есть только один сценарий, сценарий реоккупации, который, мне кажется, проигрышным. С нами в эфире был Гай Авиад, специалист по Хамасу, эксперт по Хамасу, военный историк.
2: Своими словами.
0: 8:32 мы продолжаем программу. 3 года прошло с начала войны. Ни одному террористу, принимавшему участие в бойне 7 октября, не предъявлены обвинительные заключения. Некоторые даже не допрошены. Почему? Попытаемся разобраться. С нами в эфире профессор Эммануэль Гросс, эксперт в области международного права и борьбы с террором. Профессор Эммануэль Гросс, амаретус мумхе лехок бейнлеуми ве мельхама батеррор. Шалом, профессор Гросс.
5: בוקר טוב.
0: 3 שנים מאז פרוץ המלחמה, איך יכול להיות שאף אחד, אפילו אלה שנעצרו ממש באותו יום ב-7 באוקטובר, אף אחד עדיין לא עמד לדין?
5: אין לי תשובה טובה לכך. תיאורטית וגם מעשית בעצם, ניתן היה להעמיד אותם לדין, אפילו היה

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Мужчина 25 лет, погибший вчера вечером в результате взрыва автомашины на перекрестке Паль-Ям возле Ор-Акивы, был известен полиции. Несколько месяцев тому назад на него также было совершено покушение. Тогда ему удалось выжить. Корреспондент Кан Орли Алкалай передает, что расследованием занимается полиция прибрежного округа. В результате ДТП на 458-м шоссе возле развязки Эмалия Махмаш погиб водитель автомашины 35 лет. Его транспортное средство столкнулось с автобусом. Прибывшие к месту трагедии сотрудники службы Маген Давид Адом были вынуждены констатировать его смерть. В результате ДТП на 20-м шоссе тяжелые травмы получил молодой мужчина 21 года. Еще двое молодых людей 18 лет получили травмы средней степени тяжести. Машина, в которой они ехали, врезалась в заграждение возле развязки Мавой-Ялон. Служба Маген Давид Адом доставила пострадавших в больницу Ихилов в Тель-Авиве. Ранее в другой аварии в Тель-Авиве на улице Менахема Бегина тяжелые травмы получил мужчина 20 лет. Глава правительства Биньямин Нетаньяху вслед за партией ШАС заявил, что именно протестные акции капланистов вдохновили на демонстрации харидим из Иерусалимского крыла Пелег Ярушалми, которые выступают против задержания уклонистов от воинской службы. Эти ультраортодоксы не представляют всю харидимную общину. Это лишь малая часть, состоящая из радикально настроенных элементов, подчеркнул премьер-министр. Корреспондент Кан Яра Шапира передает, что Нетаньяху сказал об этом в ходе мероприятия, проводимого совместным предвыборным штабом партии Ликуд и Аценута Датит. В этом мероприятии участвовали также министр Бецалель Смотрич и глава регионального совета поселений Иудеи и Самарии Исраэль Ганс. Кроме того, Нетаньяху отметил, что врагов Израиля объединяет общая тенденция, а именно, все они желают поражения на предстоящих выборах партии Ликуд и правому лагерю. Как мы передавали, Соединенные Штаты разработали программу, предусматривающую осуществление стремительной атаки на Иран, которая может продлиться в течение 3 дней. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». В статье, опубликованной этой газетой, говорится, что целями атак станут склады с ракетами и беспилотниками, а также энергетические объекты и командные пункты Корпуса Стражей Исламской Революции. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что эта программа обсуждалась неделю тому назад в ходе встречи вице-президента Джей Ди Венса с высокопоставленными чиновниками системы безопасности. По данным газеты, в последние месяцы президент Дональд Трамп отклонил не менее 5 программ, которые предусматривали атаки на Иран и на йеменских повстанцев-хуситов. Между тем, продолжается наращивание американских воинских соединений на Ближнем Востоке. При этом вчера вечером президент Трамп заявил, что в его намерения не входит атака на режим Аятолл до проведения промежуточных выборов в Конгресс в следующем месяце. На фоне расширяющихся военных действий между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами, американская администрация опубликовала предупреждение гражданам Соединенных Штатов, находящимся на Ближнем Востоке, в котором содержится призыв проявлять повышенную бдительность. В этом предупреждении Госдепартамента говорится, что атаки йеменских хуситов могут привести к стремительной эскалации напряженности в регионе. Не исключается такой сценарий развития событий, при котором Иран и его прокси попытаются нанести удары по американским объектам и гражданам Соединенных Штатов. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: חרדי, יש אומרים שמתחת לפני המים רוכשים שם דברים, היא צוברת תמיכה ויכולה להיות הפתעת הבחירות. גם אתה מזה בזו שזה visual thinking של מישהו?
1: טוב, תראה, זה נשמע כרגע לא משהו שמתקרב לאזורי אחוז החסימה. יכול להיות שגם מה שרוצים במפלגת הציבור החרדי זה להוכיח פה, גם אם לא ייכנסו לכנסת, אבל שהם שווים מנדט או מנדט וחצי, ואז בבחירות הבאות להראות למפלגות החרדיות שיש צורך להכניס אותם גם לאחת המפלגות הקיימות. אם הם ממש יעברו עכשיו את אחוז החסימה ויכנסו לכנסת, אני מודה שאני לא רואה את זה קורה, אבל איך תדע, אולי תהיינה הפתעות.
0: היו כבר הפתעות בחיים. שילה פריד, ידיעות אחרונות, המון תודה, בוקר טוב.
1: Туда, бокер тов.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что происходило, собственно говоря, в Мудине и в других местах. В Мудине была попытка остановить, даже не столько задержать, сколько задержать для допроса, наверное, можно так перевести, нелегала, который, уклониста, дезертира, простите, который не являлся по повесткам, и как только информация о попытке его задержания попала к тем, кто организовывает эти акции протеста, тут же началось массовое собрание людей возле его дома, и дальше было все то, что было, как это часто бывает в таких ситуациях. В конечном счете, у полиции нету полномочий задерживать, арестовывать, назовем это так, дезертиров, они могут только задержать его до приезда военных властей. И вот этого времени, пока военные власти приедут, хватило для того, чтобы начались массовые демонстрации и беспорядки. Поэтому, говорит наш собеседник, это то, что можно было ожидать в Мудине, и то, что там произошло. Что касается того, что происходило на следующий день, то речь идет не только об этом задержании. Речь идет не только о задержании в Мудине, речь идет, в принципе, о решении возобновить аресты дезертиров. То, что было прервано на какое-то время, на время праздников. В этот период времени полиция приняла решение сфокусироваться на задержании дезертиров, которые планировали уехать в Умань. Но и сейчас это время закончится, период закончился, и поэтому возобновляются акции по задержанию нелегалов, по задержанию уклонистов, по задержанию дезертиров. И, собственно говоря, это то, что сейчас происходит. Демонстрация, активизация демонстрации ультраортодоксов, многие ее связывают с предстоящими выборами. Для тех, кто смотрит на достижения или отсутствие достижений ультраортодоксальных партий во время этой каденции, в частности, отсутствие закона, упорядочивающего статус учащихся ешив, говорят о том, что эти партии ничего им не дали, возможно, взвешивают за них не голосовать. С другой стороны, в Дегелятура говорят о том, что нужно усиливать акции протеста, таким образом возвращая популярность избирателей. Что касается партии Ацибура Хареди, которая, собственно, бросает вызов ультраортодоксальным, действующим ультраортодоксальным партиям, я буду очень удивлен, если они пройдут электоральный барьер, говорит наш собеседник, но, возможно, они пытаются заявить о себе, готовясь в дальней перспективе получить более широкую популярность избирателей, чем ту, что они имеют сейчас. С нами в эфире был Шило Фрид, корреспондент газеты «Идиот Хронот» по вопросам религии и государства.
2: Своими словами.
0: 9 часов 44 минуты. Продолжаем программу. Сегодня заканчивается Нобелевская неделя. Сегодня в полдень, если я не ошибаюсь, будет объявлено, кому присуждена премия мира. Кому она достанется, кто является кандидатами, кто получил премии в других категориях. Обо всем этом мы беседуем с Максимом Казарновским, популяризатором науки, основателем просветительского центра «Архи» в Хайфе. Максим Казарновский, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Итак, сегодня станет известно, кто лауреат Нобелевской премии мира. Рискну предположить, что Дональд Трамп им не станет. А кто кандидаты, известно ли, кто фаворит и так далее?
2: Нет, полный список кандидатов неизвестен. То есть Нобелевский — это единственная премия, которая, на которую можно подавать кандидатов извне Шведской академии наук. Вот, и поэтому некоторые имена кандидатов, они обычно становятся известны заранее, но полного списка обычно никто не составляет, потому что все равно всегда лауреатом оказывается кто-то со стороны. Ну, в смысле, кто-то... кого невозможно...
0: Фактор неожиданности, да?
2: Еще какой, да. Ну, я думаю, что Дональд Трамп тоже будет следить за трансляцией. Вдруг ему таки дадут. 8 войн там или сколько, 9 он завершил. Во всяком случае, если верить Дональду Трампу. Так что...
0: Известно ли кто-то из кандидатов или вообще ни одно имя неизвестно?
2: Я не видел прям списков, то есть кто-то иногда, появляются иногда информация о том, что кого-то подали, но вот у меня сейчас перед глазами такого списка нет, так что все ждем.
0: Была ли, с вашей точки зрения, какая-то неожиданность на этой неделе среди тех, кому была присуждена Нобелевская премия в той или иной категории, по тому или иному, в той или иной области человеческой деятельности?
2: Да, была. Я бы сказал, главной неожиданностью для меня лично стала премия по химии, потому что она внезапно была по химии. То есть есть такая уже многолетняя шутка в научном сообществе, что премию по химии уже давно не дают за химию, потому что ее всякий раз воруют биологи. Вот, химия — такая наука, которая развивалась бешеными темпами в начале 20 века, и с тех пор ее развитие довольно сильно притормозилось, потому что, грубо говоря, плюс-минус все в ней открыто. Ну, то есть я, конечно, очень сильно утрирую сейчас, но таких прям серьезных нерешенных проблем в химии, биология, любого человека на улице останови и спроси, что у нас в биологии, в медицине есть из нерешенных проблем, люди начнут сразу перечислять.
0: О, в медицине, безусловно, да.
2: Пандемии, да, отращивание новых конечностей, там новые зубы, в конце концов, научиться выращивать. Куча материала.
0: Давайте научимся лечить онкологию для начала, да, например?
2: Да, ну я ее первый обозначил, ага. Да. То есть очень много, очень много. По химии такой вопрос задай, никто ничего и не вспомнит, в общем-то. Вот, и поэтому, да, для меня стала химическая премия довольно большой неожиданностью. Ее дали Анри Кагану и Кен Сосуай за явление автокатализа при синтезе хиральных соединений. Я сейчас попытаюсь объяснить, что это значит. Вот, и самый главный пример, когда это очень бы помогло, это история с талидомидом, если вы ее помните.
0: Напомните, пожалуйста.
2: Да, эта история произошла, она произошла в Европе и не произошла в США, за что женщина, ответственная за то, что она не произошла в США, получила там свою американскую медаль. История заключалась в том, что было лекарство успокоительное, снотворное, которое давали, выписывали практически всем в Европе, и в том числе оно стало очень популярно среди беременных женщин, у которых были проблемы с тем, чтобы заснуть. И у этих беременных женщин в какой-то момент начали рождаться дети. Они были беременны, потом переставали быть беременными. Вот, и эти самые дети либо рождались мертвыми, либо рождались без конечностей, то есть с жуткими уродствами. И вот было это, да, и была долгая война между фармацевтической компанией и Минздравами различных стран, потому что все данные указывали на то, что это вот это лекарство. Вот, и в итоге показали, что действительно именно это лекарство, талидомид, было ответственно за эту ситуацию. И когда начали разбираться в механизмах, оказалось, что у этого самого талидомида есть вот эти две хиральных формы, одна из которых вызывает успокоительный эффект, а другая вызывает остановку развития сосудов новых. И это именно то, что влияло на младенцев, то, что влияло на вот эти растущие маленькие эмбрионы, у них переставали расти сосуды, из-за этого у них не появлялись конечности.
0: И вот в связи за эту работу получили два химика Нобелевскую премию. Максим, наше
2: они
0: время просто...
2: они получили премию за решение этой проблемы.
0: За решение этой проблемы. Наше время...
2: Если бы мы сейчас делали это лекарство, мы бы сделали его сразу правильно.
0: Наше время постепенно истекает. Несколько слов о Нобелевской премии по литературе, прежде чем мы закончим.
2: Про Нобелевскую премию по литературе я вам, к сожалению, мало чего
0: скажу. Ничего можете сказать.
2: Популяризатор науки, а не
0: искусство. Окей. Сегодня во сколько будут известны результаты? Будет известно, кому присуждена премия, Нобелевская премия мира?
2: К 12 часам, то есть на Нобелевском комитете на сайте есть таймер, который отсчитывает время до нее, и около 2 часов осталось.
0: Еще раз скажем, возможно, самые неожиданные имена, потому что мы не знаем ни кто кандидаты, нет ограничений наложенных Шведской академией.
2: Да, в том числе могут быть организации лауреатами, этого не происходит с другими премиями.
0: Окей, ждем. Максим Казарновский, популяризатор науки. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Всего доброго.
3: Своими словами.
0: От науки к спорту. 9:50, почти уже 1 минута. Поговорим немного о футболе. Ну и на самом деле поговорим о том, что вокруг него, потому что матчи, которые проходили на... Второй матч на этой неделе проходил между сборной Израиля и Ирландии. Честно говоря, к футболу как таковому имел очень относительное отношение. Игорь Литвак с нами в эфире. Спортивный журналист, редактор, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Игорь, доброе утро. Игорь Литвак.
4: Габи, доброе утро.
0: О, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Прежде чем мы поговорим, а мы поговорим о всем том, что происходило вокруг матча Израиль-Ирландия, и второго матча Израиль-Ирландия, несколько слов о Гае Лузоне и о его решении уйти в отставку.
4: Ну, я очень коротко поясню, о чем речь. Гай Лузон покинул пост главного тренера сборной молодежи Израиля после того, как команда не пробилась в плей-офф чемпионата Европы 2007 года, сыграв 1-1 с Норвегией. Отмечу, что он очень красиво простился со сборной, но эта тема как бы сегодня актуальна. В связи с прощанием Месси, возможно, мы поговорим на эту тему сегодня тоже. Гай Лузон очень красиво простился.
0: Давайте послушаем, что он сказал после того, как решил уйти.
4: Давайте.
5: Шайну Макадур, айу ктаим, шайну меод мод савланием, ве мод шкетим Макадур. Эн ли рева тайна, лаф эхад эхад на сахканим. Ани геэ баем, ани батуах. שהם ימשיכו בדרך הזאת, להפגין אומץ. אחדות, כמו שהם הציגו בשני משחקים האלה, צפוי לכדורגל הישראלי ולהם עתיד ורוד.
0: У меня нет никакой четверти претензий к этим игрокам, говорит наш собеседник. Говорит Гай Лузон, он говорит о том, что если игроки продолжат вести себя так, как они вели себя в этих двух матчах, играть вместе, бороться и демонстрировать твердость, израильский футбол ждет хорошее будущее. Вы согласны с этим прогнозом?
4: Ну, скажем так, очень красивые слова, очень достойные слова насчет того, что ждет большое будущее. Мы с вами совсем недавно говорили, почему израильские футболисты, которые, в принципе, блистают в юниорском молодежном возрасте, проваливаются, когда переходят в большой футбол. Этот разговор очень сложный, очень длинный. И скажу только одно, что это, на мой взгляд, проявление нашей ментальности. Но что касается Гая Лузона, я хочу вот что заметить, 2 минуты, надеюсь, у меня по этому поводу.
0: Пожалуйста.
4: Семейство Лузон – это вообще интереснейшая вещь в израильском футболе. Старший Ави Лузон – это дядя Гая Лузона, если я не ошибаюсь, в 2012 году после первого же матча отборочного турнира, по-моему, к Евро 2012 года, когда сборная Израиля сыграла со швейцарцами 2-2, трагически с шекспировскими нотками заявил: «Каденция провалена, все пропало». Я очень сильно смеялся. Гай Лузон в 2024 году, когда сборная Израиля перед первым матчем олимпийского турнира, я пока не скажу с кем, это очень важно, сказал своим ребятам в предбаннике, я имею в виду перед выходом на поле, в это публично есть такое помещение, где футболисты выходят, и две команды стоят, и судьи, и все такое прочее. Так вот, на иврите он сказал их: «Съешьте их живыми». Угу. Так вот, семантика этой фразы тем интересна, что мы играли со сборной Мали.
0: Игорь, я вам хочу сказать, что если бы мы вышли, если бы тренеры старшей, взрослой сборной Израиля сказали бы то же самое игрокам перед матчем с Ирландией, особенно первым матчем с Ирландией, возможно, все было бы выглядело бы немножко иначе.
4: Габи, буквально 1 минута еще это самое. Говорят, что Гая Лузона сменит, Лузона, это очень важно, да. Офер Хаим. Гая Лузона. Лузона сменит Офер Хаим. Это очень важно. Это наш Делефуэнто испанский. Делефуэнто, напомню, вел эту сборную нынешнюю с 16-летнего возраста по всем этапам. Угу. Офер Хаим был тренером сборной Израиля, юниорской, которая стала серебряной на Евро. Через год стала бронзовой на мире. А в этом году его команда достигла феноменальной, уникальной победы, обыграв сборную Германии со счетом 3-1, причем обыграв по делу.
0: Окей, мы ждем того момента, когда сборная, да, молодежная сборная Израиля обыграет по делу сборную Германии. Пока давайте скажем все-таки несколько слов во-первых, сборная Израиля, сборная Ирландии. Там было очень много вокруг футбола, очень мало футбола как такового. Ваше впечатление вот от этой двойной дуэли с ирландцами?
4: Ну, мои впечатления очень простые. В принципе, по первой игре все очень просто. Мы просто, на мой взгляд, позорно проиграли эту игру. Позорно, я имею в виду, в первую очередь, исходя из ваших правильных слов, о том, что было очень много околофутбольных нюансов. Угу. Таких матчей нельзя проигрывать с таким счетом 0-3, так безвольно. В таких матчах можно проиграть, нужно уходить с поля в крови, причем в крови своей, в крови соперника. Вы понимаете, о чем я говорю?
0: Да, безусловно.
4: Второй матч, да, произошло изменение тактики, произошло изменение состава, сыграли 1-1, но по большому счету футбола как такового я не увидел. Вот в чем дело, вы понимаете? Когда меняют резко состав и тактику, это дает временный эффект. Но я, как правило, уверен в том, что этот эффект не носит стратегического характера. На мой взгляд, сборная Израиля по-прежнему придерживается того мнения, самая слабая за последние 30 лет. Что касается околофутбольных дел по поводу того, что сборная Ирландии вышла на первый матч в повязках в честь, в память о геноциде, в кавычках, в Газе, а мы вышли на матч ответный в память о трагедии 7 октября в жертвах, я считаю, что УЕФА в очередной раз показала свою двуличность.
0: Ирландцы выкрутились тем, что они сказали, что их черные повязки в память о всех убитых в Газе, да?
4: Да, совершенно верно. Мы же понимаем, что они имели в виду. Так вот, я возвращаюсь к УЕФА, это похоже на то, что я обычно называю крокодиловые слезы. То есть они просто решили, чтобы не дразнить мировое сообщество гусей, и сделали так. Но здесь кроется гораздо большая проблема. На самом деле, в этих матчах УЕФА открыла ящик Пандоры. Мы помним, что накануне первого матча публично сборная Израиля, Ирландии обсуждали, играть или не играть со сборной Ирландии. Вы понимаете, когда идет...
0: Сборная Израиля, окно, да.
4: Угу. Сборная Израиля. Когда идет окно для сборных, они все начинают жить по регламенту УЕФА. И когда в это официальное время, когда они живут по регламенту УЕФА, они заявляют о том, что, может быть, мы сыграем по лучшим составам, а может, нет, это просто нарушение всех правил того же самого УЕФА.
0: Окей.
4: Потому что представьте себе на секундочку, что Израиль бы выиграл первый матч, да?
0: Да.
4: А потом сборная Ирландии в полном составе в лучшем сыграла бы в Австрии и забрала очки бы у австрийцев, и австрийцы не вышли бы в следующий этап. И что бы они заявили? Сами вы играете сильным составом с Израилем слабым. То есть УЕФА само создает проблемы для мирового европейского футбола.
0: Игорь, это у нас очень мало времени остается, а я хочу поговорить о том, что Лионель Месси закончил выступление в сборной Аргентины.
4: Ну, так мир не плакал со времени провода Федерера. Начну с этого. Я смотрел отдельно вместе с супругой, кстати, которая не увлекается футболом, речь Лионеля Месси. Ну, скажу очень коротко. Великий игрок, благородный человек. Красивейшая речь, достойнейшая речь. Единственный минус во всей этой истории, но нельзя провожать игрока такого уровня матчем со сборной Бенина. Это оскорбление.
0: Игорь, вы видели Марадону на поле?
4: Конечно.
0: Кто круче? Кто более великий?
4: Ну, это из серии «Кто сильнее, кит или слон». Опять же, для меня лично Марадона второе место в мире после Пеле в истории. Объясню почему. Потому что Марадона в одиночку вытягивал то, что Месси стал вытягивать только в конце своей карьеры. Вот так скажу.
0: В одиночку. Месси в одиночку.
4: Ну, конечно, 22-й год и 26-й это...
0: Мне почему-то кажется, вот, что именно в этом отличие. Марадона вытягивал в одиночку, Месси в одиночку не вытягивал. Или, может быть, я ошибаюсь?
4: Нет, это так было до 22-го года. Я всегда подчеркивал, что Месси для меня на четвертом месте. Пеле, Марадона, Зидан и Месси. Mm-hmm. Зидан и Марадона только потому, что они вытягивали в одиночку.
0: Именно так.
4: После 22-го года я поменял свою точку зрения. Потому что Месси вытащил в одиночку чемпионат мира 22-го года, okay. Чемпионат мира 26-го года. Гений. Просто гений.
0: Игорь Литвак, спортивный журналист, редактор, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Огромное спасибо за участие в программе «Шаббат шалом». 9 часов 59 минут в Израиле сейчас. Программа «Своими словами» подошла к концу. Алла Найденова за пультом. Мирьям Гилевич и Мила Сталинская, продюсер, Людмила Ермакова, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что вы были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами всю неделю. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хороших и теплых вам выходных. Недельная глава Торы Берешит. Мы снова начинаем читать Тору с самого начала. Как и каждый год, все начинается сначала. Всего вам самого доброго и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Палестинские средства массовой информации сообщили, что Цагаль атаковал минувшей ночью жилой дом в квартале Сабра в городе Газа. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что по данным палестинских источников погибли два человека – ребенок и женщина. Член военно-политического кабинета Зеэв Элькин от партии Ликуд заявил в интервью корпорации КАН, что интервью с генерал-майором запаса, бывшим секретарем главы правительства по военным вопросам Ави Гилем, 12-му каналу, в котором Гиль говорил, что Цахи Браверман подделал в протоколе время беседы Нетаньяху утром 7 октября, носит политический и тенденциозный характер. Элькин указал, что это интервью появилось за 2 недели до проведения в стране парламентских выборов. По словам представителя Ликуда, следует прежде всего дождаться официальных результатов расследования, а уже потом делать те или иные выводы. Элькин также отметил, что он не может серьезно воспринимать такое интервью Ави Гиля, ибо оно пропитано идеологией и политикой. Рафи Бен Шетрит от партии «Наш дом Израиль», потерявший 7 октября сына Эль-Руи, отреагировал на высказывание Зеэва Элькина и указал, что Ави Гиль говорил правду. Он, в частности, отметил, что доверяет генерал-майору запаса Ави Гилю на все 100%. Как мы передавали, глава правительства Бениамин Нетаньяху вслед за партией ШАС заявил, что именно протестные акции капланистов вдохновили на демонстрации харидим из иерусалимского крыла Пелег Иерушалми, которые выступают против задержаний уклонистов от воинской службы. Эти ультраортодоксы не представляют всю харидимную общину. Это лишь малая часть, состоящая из радикально настроенных элементов, подчеркнул премьер-министр. Корреспондент корпорации КАН Яра Шапира передает, что Нетаньяху сказал об этом в ходе мероприятия, проводимого совместным предвыборным штабом партии Ликуд и Ацинута Датит. В этом мероприятии участвовали также министр финансов Бецалель Смотрич и глава регионального совета еврейских поселений Иудеи и Самарии Исраэль Ганц. Кроме того, Бениамин Нетаньяху отметил, что врагов Израиля объединяет некая общая тенденция, а именно, все они желают поражения на предстоящих выборах партии Ликуд и всему правому лагерю в целом. О спорте. В 4-м туре розыгрыша Евролиги по баскетболу команда Макаби Тель-Авив разгромила команду Армани Милано со счетом 97-79. Это первая победа Макаби в турнире. До этого Макаби трижды терпела поражение. В другом матче Евролиги клуб Апоэль Тель-Авив уступил вчера вечером испанскому клубу Валенсия со счетом 82-94. Сейчас из 4 сыгранных матчей у Апоэля 2 победы и 2 поражения. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров, температура воды 28 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:34, Тель-Авив 17:55, Хайфа 17:44, Бершева и Эйлат 17:56. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Я отыграл в жизни своей не раз. Я капитан очень большого ранга. Шхуны гнилой, имя которой джаз. В этой стране лучше ей быть под лодкой. В этой стране джазу заказан путь. Я заливал трюмы вином и водкой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Я сегодня хочу пригласить вас перенестись в 50-е годы, в конец 40-х, в начало 60-х. Все это время объединяет для Советского Союза слово «стиляги». Это термин для обозначения советских подражателей субкультуры, например, Великобритании, Тедди Боев, в свое время вел журнал «Крокодил» после статьи «Стиляги» 49-го года. И, в общем, даже одно из направлений, которое одевалось в американские марки одежды, называло себя «штат» или «штатники». И вот об этой теме, об этом времени, о музыке того времени, который будет сопровождать мой сегодняшний рассказ, мы будем говорить, вы будете вспоминать моду, манеру разговора, особый сленг, повышенный интерес, конечно, к музыке и танцам из-за рубежа, к кинофильмам, собственно, к стилягам. Возможно, многие из вас ими и являлись. Кто-то явными, кто-то скрытыми, не знаю. Но я ловлю себя на мысли о том, что мне хотелось бы оказаться в том времени именно в качестве стиляги.

0: каждого свой, наверное, интерес и по отношению к этой теме, с точки зрения музыки, кинематографа, моды, литературы. Кто-то из вас был стилягой, не знаю, насколько явным или более-менее скрытым или невозможно было это делать тогда. Я же себя ловлю на мысли, что поскольку музыка, которую я люблю в частности, это и буги-вуги, и рок-н-ролл, и твист, я думаю, что я бы очень хотела оказаться хотя бы на время самой настоящей представительницей мира стиляг. По крайней мере, что касается музыки, мне очень комфортно. Рассказывает Алексей Козлов, джазовый музыкант.
1: Где-то в начале 9 класса случайно попал, мне кто-то рассказал, именно на улице Горького. И увидел вот этих вот модных пижонов. Я обомлел. С этого момента у меня начались конфликты с моими партийными родителями, которые вообще сразу меня зачислили в враги народа. Я стал просто уродом в правильной советской семье. Нас приравнивали к а. к врагам народа, б. к преступникам и к шпионам. Во всех этих крокодильских карикатурах там были все эти фразы: от саксофона до ножа один шаг, сегодня он играет джаз, завтра родину продаст, от стиляги к преступнику и так далее. И выходили фильмы, где какой-нибудь персонаж, он был вот таким стилягой, оказывалось, что он связан еще и со шпионами, и заодно, значит, и спекулянт, и уголовник, и связан с бандитами. То есть это потрясающие были фильмы. Очень короткий был такой период, были, значит, такие вот художественные фильмы. И народ в это верит.
2: Круговая порука мажет, как копоть, я беру чью-то руку, а чувствую локоть, я ищу глаза, а чувствую взгляд, где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат –

стар, здесь мерило работы, считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах и скоры. Здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может быть скоро.

0: писала в журнале «Крокодил» когда-то был фельетон Беляева, знаменитый фельетон. И как раз там описывались стиляги, то, как они выглядели. В общем, в первые годы существования облик стиляги был карикатурен. Широкие яркие штаны, мешковатый пиджак, шляпа с полями, широкими, конечно, немыслимых расцветок носки, пресловутый галстук пожара в джунглях. И вот как описывал стилягу Беляев в своем фельетоне в журнале «Крокодил». В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид. Спина куртки ярко-оранжевая, рукава и полы зеленые. Таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого Клёша. Ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость с развязанным движением закинул правую ногу на левую. Обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были яркими. В этом фельетоне была выведена и подруга стиляги, ее звали Мумочка. В это время в зале показалась девушка, по виду спорхнувшая с обложки журнала «Мод». Впоследствии внешний вид стиляги претерпел, конечно, изменения. Те самые брюки-дудочки появились, взбитый кок на голове, элегантный пиджак с широкими плечами, узкий галстук-селедочка, который завязывался на крошечный узел, зонтик-тросточка. Актуальными, кстати, считались свитера с оленями в подражании героям фильмов «Девушка моей мечты» и «Серенад солнечной долины». Конечно, полуботинки на толстой, белой, каучуковой подошве, манная каша, само собой, гавайские стили, яркие рубашки летом. Так что образ стиляги, если мы говорим о моде, он все-таки эволюционировал от эпатажа сначала к элегантности. А девушке, чтобы прослыть стилягой, нужно было ярко краситься, носить прическу «Венчик мира». Вокруг головы завивали волосы, укладывали в форме венца. Особый шик – узкая юбка, обтягивающая бедра. Хорошо ребята выглядели, рассказывает писатель Александр Кабаков.
1: Самоназвание было «Чуваки». Это молодежное движение. В сущности, было едва ли не первым настоящим, глубоко антисоветским диссидентским движением. В соответствии с нормами русского языка, это неприятное слово. Стиляга, деляга, варюга. Это все оттуда. Понимаете, это было оскорбительное название.

А еще вам хочу напомнить пьесу. Она называется «Взрослая дочь молодого человека». Я думаю, что многие из вас были зрителями этого спектакля, драматургом которого был Виктор Славкин. Именно он написал эту пьесу, а потом он же стал автором книги «Памятник неизвестному стиляге». Я читала эту книгу. Собственно, и тема эта всегда меня интересовала. Я иногда все-таки думаю, что я, наверное, была бы неплохой представительницей мира стиляг. Очень меня интересует та музыка и определенные вещи, конечно же, из того мира музыкального, а потом уже и литературного. Многие из нас, я думаю, чувствовали бы себя комфортно, если бы не совсем правильное отношение власти к тем молодым людям, которые очень хотели хорошего для себя. Многие из них ошибались, многие из них понимали это неправильным. Но речь сейчас не об этом. Я хочу напомнить вам еще одних стиляг. Там они, правда, назывались ветрогоны. Ослы, превратившиеся в людей, выведены в произведении Николая Носова «Незнайка в солнечном городе» 1958 года. А джаз фигурировал под названием «Какофония». Это самая модная теперь музыка. И называется она «Какофония». А самым популярным среди ветрогонов считался какофонический оркестр «Ветрофон». Вспоминайте!

Образ стиляги в советском кинематографе, а это были 50-е, 60-е годы 20 века, конечно, был сугубо карикатурен. Недалекий надменный франт, презирающий серую массу, от этого становящийся еще более смешным. Если вы помните, был такой фильм «Секреты красоты» 55-го года. Там был герой, звали его Эдик, его играл Олег Анофриев. В городской школе парикмахеров идут экзамены. Неспособная ученица Кукушкина, играла Тамара Носова, просит его, своего приятеля, стилягу, сесть в кресло. Он соглашается и прощается надолго со своим коком. В фильме «Медовый месяц» героиня на балу в институте танцует со студентом-стилягой. Танец удостаивается реплики пожилого врача. Вы знаете, в 2011 году я видел нечто подобное в Африке, в ритуальных танцах племени ням-ням. Танцы со стилягами до добра не доводили, и, конечно, героиня выходила замуж фиктивно, чтобы расстаться в Ленинграде. Даже в кинофильме «Сказки. Королевство кривых зеркал», а это был уже 1963 год, есть тоже пародия на них, когда показывают танцоров короля, заходящих во дворец. Они танцуют буги-вуги, одеты в духе как раз карикатурных стиляг, и зеркальное отображение советской пионерки Оли Яло спрашивает: «Они что, больные?» Та ответила: «А мой папа говорит, что все они бездельники и лодыри». Вот. Даже вспомним фановеллу «Напарник», фильм «Операция И». Среди задержанных на 15 суток видены стиляга в коротких черных брюках-дудочках. Такие же, кстати, носит и сам Шурик, и их после нападения собаки он зашивает уже в другой новелле. Так что из кинофильма в кинофильм, так или иначе, тогдашний кинематограф более послушной власти вынужден был замечать стиляг и делать им кинозамечания. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Эдуард Лимонов в своей книге «У нас была великая эпоха» рассказывал о ситуации, которая сложилась после войны, когда, в частности, в Советский Союз было привезено огромное количество трофейной одежды в вещевых мешках из Германии и других стран, купленной одежды, и очень много всего оказалось на рынках в Советском Союзе. Глядя на голливудских девушек и суровых гангстеров в двубортных костюмах из трофейных американских фильмов, советская молодежь запоминала и это, и в частности модели одежды. А фильмы, которые стали культовыми для стиляк того времени, это, конечно, «Девушка моей мечты», «Судьба солдата в Америке», киноленты с участием Дины Дурбин, «Джордж из Динки Джаза» и, конечно, «Серенада солнечной долины».

0: романтизировать вот этот период, вообще говоря, это недопустимо. Это было опасное вообще занятие, вот примкнуть к этому, в общем, диссидентскому движению.
1: Он живет, как тень чужая, от людей особняком. У него душа пустая под зеленым пиджаком. Ты таких, Валюша, примечай. Это не налетный попугай. И никто его не обижал, на твое сердце не ронял. И не болен он, бедняга, это просто-напросто стиляга.
2: Даже если мы с вами вспомним кинофильм «Покровские ворота», уже 82-го года, с таким взором назад в прошлое, с ироничной ностальгией показан и такой эпизод. Главный герой Костик, Олег Меньшиков, на хате танцует рок-н-ролл со своей приятельницей Светочкой. Татьяна Догилева играла ее. В этом же фильме есть еще один эпизод. Готовящийся сбежать из больницы Хоботов, которого потрясающе сыграл Анатолий Равикович, переодевается в костюм Велюрова, героя Леонида Броневого, и, оглядев себя, произносит: «Я похож на какого-то стилягу, на прощелыгу».

0: подпольные разные танцы заканчивались очень часто облавами. Кто-то звонил, кто-то доносил. Каждый раз я еле уносил ноги вообще. И вот это заставило меня образумиться. Я понял, что если я вообще еще раз где-то попадусь под облаву, что это не стоит. И вот тут произошел качественный такой скачок. Постепенно я уже ко второму курсу уже стал штатником. То есть я через них приобрел, рискуя, между прочим, американские шмотки, постригся, короткие волосы. И мы стали совершенно растворились в толпе советских людей. И на нас никто внимания не обращал. И мы уже сами, в общем, так с иронией наблюдали вот на этих вот чувачков, которые сшили себе длинные всякие пиджаки. Быть чуваком было очень рискованно, но для мальчика это было не так рискованно, как для девочки. Вот девочка, если она остригала косы, одевала юбку короткую с разрезом, чулки со стрелкой и красила губы, и одевала еще значит, специальные ботинки на платформе, она становилась чувихой.
1: Now, ladies and gentlemen, we're gonna take you all the way down to New Orleans this time, my good old hometown. Here's one of them Creole arrangements we're gonna swing for you. Get a load of this one. We're gonna give you an idea of one of them street parades down there. Look out there, son. Let's go. One,

свое время Олег Янковский признавался, что и сам был стилягой, и рассказывал: «Я моду эту мальчишкой застал в Минске, 9-10 классы. Стилягами модных молодых людей называли только в Советском Союзе. Для Запада этот стиль был естественной жизнью, а у нас это выросло в движение протеста против серости. Наваривали подошвы на башмаки, я уже даже не помню сам как, ушивали брюки. Пиджаки клетчатые покупали на несколько размеров больше, чтобы плечи были шире, коки на голове. У некоторых даже какая-то философия своя была. И, конечно, музыка, рок-н-ролл, буги, записи на рентгеновской пленке. И самое главное, шатание по Бродвею. Так ведь было в каждом городе.

0: городе, в том числе и в Минске, был свой Бродвей, то есть своя центральная улица. Курили небрежно, чтобы казаться взрослыми и буржуазными. Компания жила одним духом, знакомились между собой на этом Бродвее. По одной стороне ходили только стиляги, а на другой стороне все остальные. И люди как-то шарахались от нас, от них, и переходили на другую сторону. И все у нас было целомудренно и чинно, хотя и были и девочки-стиляги, какие-то легкие платьица, какие-то тапочки, все самодельное, все, может быть, и нелепое. Ничего тогда импортного у нас быть не могло. Просто было не на что купить. Но были мы стиляги. А в декабре 2008 года вышел музыкальный фильм режиссера Валерия Тодоровского «Стиляги». Рабочее его название было «Буги на костях». Ну, в общем, это понятно. Рок на костях или на ребрах пластинки. Те самые, на которых записывался популярный тогда рок-н-ролл, твист, буги и так далее. Шейк. И это были пластинки рентгеновских снимков, которые делали. Так вот, в том фильме снимались Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев. Фильм стал очень популярен, но с учетом еще и того времени, в которое он вышел на экраны. Слушаем дальше. Вспоминаем, слушаем и слушаем музыку, которая никуда не делась. Рок-н-ролл любят и сейчас.
1: Тебя пошлют на стажировку в Соединенные Штаты.
2: Куда? В Америку?
1: Подожди, ты. Ему не нужна, не нужна. Снимаешь этот клоунский наряд, надеваешь нормальную советскую одежду. Завтра ты последний раз встречаешься со своим дружином. Согласен ты?

0: 80-е годы в Советском Союзе возник вновь этот интерес, но уже абсолютно легальный интерес молодежи к ретро-стилю, в частности, к субкультуре именно стиляга. Вот на волне этого увлечения возник стиль, любимый многими до сих пор, группы «Браво», возглавляемый Евгением Хафтаном. В песнях этой группы была и остается вот эта нежная ностальгия по тем старым добрым временам, и образ романтичного стиляги всегда гармонировал с идеалистическими представлениями людей о том времени. Ну, например, ленинградский рок-н-ролл, песни «Вася», стильно-оранжевый галстук, московский бит. Если вы вспомните ленинградскую группу «Секрет», конечно, тема стиляжного прошлого. Я люблю буги-вуги, мажорный рок-н-ролл. Это кавер-версия одноименных песен Майка Науменко. «Она не понимает», «Кеды», «Тысяча пластинок» и так далее. Группа «Кино», песни «Битник» даже упоминаются, вот очень понятные многим вещи. «Где твои туфли на манной каше? Куда ты засунул свой двубортный пиджак? Спрячь подальше домашние тапки, папаша, ты ведь раньше не дал бы за них и пятак».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так, ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю

0: Возвращаясь к Виктору Славкину и его знаменитой пьесе «Взрослая дочь молодого человека», я хочу вам напомнить один замечательный монолог Прокопа, который исполнял потрясающий, уже очень давно начал это делать, Александр Филипенко. Заодно, я думаю, многие из вас перенесутся именно в то время.
1: Чуваки, вы желторотые, кому вы говорите? Вы караван слыхали? А бессаме мутя. Магнитофоны у вас, транзисторы, гитары. Гитары ваши громко орут на всю катушку. В наше время тише играли. Но шуму в свое время мы наделали больше. Статьи в газетах, фельетоны, стиляги, плесень. Куплеты с эстрады пели. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. Кока-колой пугали. 20 лет, Люськ, 20 лет прошло, чтобы понять, что кока-кола это просто лимонад. И ничего больше. Я тут по магазинам мотнул, мне стиральный порошок надо было достать. Смотрю, Армстронга навала. А сколько мы 20 лет назад из-за этого Армстронга друг другу нервов попортили. Вот как крутились, ведь на рентгеновских снимках пластинки делали. Музыка на ребрах называлась. А сейчас бери, не хочу. Нет, я, может, ничего не понимаю, я не понимаю чего, но... Армстронга навалом, с порошком перебои. А ты помнишь, Люська, ты всегда выходила в офигительном платье. Разрез вот до сих пор. Мы в коленке наших девчонок только на физкультуре и видели. Дядь Коля прижимал свет. Мы давали 6 тактов вступления. Фанс, там, а что, ты не помнишь, что ли, старух? Ну ты даешь. Снова джаз играет. Люстры освещают глаз. Сколько верст фокстротом пройдено. Милая еще до нас. И козел на саксе. А фаду, фаду, фаду, фаду, фал. Ну, Люся, а твой Бэмс? Бэмс, он же король, он первый среди нас был. Я из Челябинска как приехал, утюг утюгом. Только пиджак в клеточку и брюки дудочки. А он, как ходил, плечи ватные, во. Галстук вот до сих пор с драконами. Пожар в джунглях назывался. Волосы на бриолине, полботинки на белой микропоре, вот такие. Как назывались-то? Ну, манная каша. На манной каше. Только мы на вечер все сразу бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу, бэмс, чучу. И наш бэмсик давал железно. Только пиджачок скинет, воротничок рубашечки наверх и выдает стилем. Падами бас, из дэтчат ногу, чутя, чутя, чутя, он чуяча, он чуяча, чутя, чутя. Моих талантов только на второе чай хватало. Зато орал от души. А фалы долами, да, ладно. Ладно, Люся, было, заезжал я в другую тональность, но зато ритм я держал железно. Ща, ква, ква, чики тики ба. Ну ладно, что там? Соседи, соседи. Кстати, безобидная песня оказалась. Нет, ну мне мой младший Пашка перевел, он в спецшколе, английский на раз течет. Там один парень другого спрашивает. Ребят, это поезд, значит, а ногу чучу? И все! Обычная железнодорожная тематика. А мы с Бэмсом хрипели так, будто кто-то кого-то убил и поет над трупом. Ну и врезали нам тогда. И за Кока-Колу, и за нашу чучу, и за галстуки с драконами. И этот вечер, Люська, наверное, никогда не забуду. У меня ничего страшнее в жизни-то не было. Зима, скоро сессия, народу полно. Декан бегает, кричит, бум отчислять, бум отчислять, бум отчислять. А прорабатывал до нас аспирант один. Я его на всю жизнь запомнил. По глазам. Сидит такой в очках. Глаза белые, прозрачные, как в душу глядят. Диплом мы вам дадим, но будете вы инженерами без допуска. Мы ж тогда не понимали, что это допуск. Это вроде всех допускают, а меня нет. А к чему? А знаешь, это все-таки лучшее время нашей жизни. У меня это время, как третий том моих воспоминаний, стоит на полке. Плохо мне достал, почитал хорошо. Ты помнишь, было нам 16 лет. Душа не знала жизни тень. И целовались мы тогда с тобой весенний день. И козел на сахте. Афаду, фаду, фада, афаду, фаду, фада, афаду, фаду, фада, афаду, фада, фада, фа. Я так завидовал тогда своим будущим детям, а. Я думал, вот хорошо им будет. Они получат современного, нескучного отца. Ну как им объяснить, что мы тоже в свое время шороху дали? Padme Boys. А может, надо просто раз в году достать свои старые доспехи, натянуть брюки дудочкой с мылом, напрялинить волосы, ну, кого что осталось, и врезать им стилем Padme Boys. Думаешь, поймут?

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Лидер партии британских зеленых, еврей по национальности Зак Поланский, подвергавший в последнее время Израиль жестким нападкам, проиграл на выборах в парламент кандидату от лейбористской партии в том округе, который ранее возглавлял бывший премьер-министр Кир Стармер. Несмотря на это, Поланский заявил, что он не намерен покидать пост главы партии. Корреспондент Кандов Гиль-Ар передает, что в последнее время Поланский подвергался критике за его молчание по поводу решения партии британских зеленых приравнять понятия сионизм и расизм. Минувшей ночью в интервью каналу Sky News он отверг эту критику. Он, в частности, отметил, что считает недопустимым изгнание палестинцев из их домов. Действия Цахаля в секторе Газа он вновь назвал геноцидом. Корреспондент Кандов Гиль-Ар передает, что партия «Зеленых» создавалась когда-то для защиты окружающей среды. Поланский проиграл на выборах в округе Холборн Сагаль Абдивали, общественной активистке, которая в свое время приехала в Великобританию из Сомали. Американское экономическое давление на Иран. Министерство финансов в Вашингтоне сообщило минувшей ночью о введении санкций в отношении 17 различных иранских компаний и морских судов, а также в отношении тех, кто оказывают содействие режиму аятолл. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что продолжит подвергать наказаниям помогающих репрессивному режиму в Тегеране. Речь идет, в частности, о помощи в деле обхода санкций, наложенных на Исламскую Республику. Имеется в виду в том числе покупка и продажа нефти, когда вырученные деньги идут на финансирование дальнейших военных действий в регионе. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар Йосеф. Как мы передавали, палестинские средства массовой информации сообщили, что Цахаль атаковал минувшей ночью жилой дом в квартале Сабра в городе Газа. Корреспондент корпорации Кан Омер Шахар передает, что по данным палестинских источников погибли два человека – ребенок и женщина. Член военно-политического кабинета Зеэв Элькин от партии Ликуд заявил в интервью корпорации Кан, что интервью с генерал-майором запаса, бывшим секретарем главы правительства по военным вопросам Ави Гилем 12-му каналу, в котором Гиль говорил, что Цахи Браверман подделал в протоколе время беседы Нетаньяху утром 7 октября, носит политический и тенденциозный характер. Зеэв Элькин указал, что это интервью появилось за 2 недели до проведения в стране парламентских выборов. По словам представителя Ликуда, следует прежде всего дождаться официальных результатов расследования, а уже потом делать те или иные выводы. Элькин также отметил, что он не может серьезно воспринимать такое интервью Ави Гиля, ибо оно пропитано идеологией и политикой. Рафи Бен-Шетрит от партии «Наш дом Израиль», потерявший 7 октября сына Эль-Руи, отреагировал на высказывание Зеэва Элькина. Он указал, что Ави Гиль говорил правду. Он, в частности, отметил, что доверяет генерал-майору запаса Ави Гилю на все 100%. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня на волнах Канрека я хочу предложить вам оглянуться, возможно, назад для тех, кто хорошо знает музыку нашей страны, Израиля. Многие песни, которые сегодня вы услышите, покажутся знакомыми, или вы будете знать их в любом случае. Сегодня я хочу напомнить вам такое имя в мире израильской музыки, израильской культуры, как Гиди Гоф. Кроме всех его прочих достоинств, он ко всему еще стал с 1994 года выступать в очень совместном шоу, так оно называлось, с Юдит Равиц и Рами Кляйнштейном. И вот в том же году, в 1994, он стал вести еженедельную телепередачу на втором израильском телеканале под названием «Лайла Гоф». Ну, здесь просто игра слов. Вы, конечно, знаете словосочетание «Спокойной ночи», «Лайла Тов», но, учитывая фамилию Гиди, это звучало действительно прекрасно. «Лайла Гоф». Популярность передачи трудно описать, и к нему приходили известнейшие израильские исполнители, музыканты, пели те или иные песни, причем не всегда им принадлежащие. Они пели вместе с Гиди Гофом, тот или иной исполнитель, известные популярные песни. В итоге в 1995 году уже вышел двойной, причем альбом, песни из «Лайла Гоф», который содержал ремейки песен и дуэты Гиди Гофа с лучшими певцами и певицами. Через два года вышел уже тройной альбом песни из «Лайла Гоф 2». В общем, оно того стоило. Давайте сегодня слушать. Разумеется, голоса очень многих узнаваемы. Спасибо Гиди Гофу за замечательную идею, за замечательную программу и не единственную в его биографии, где зритель получал, несомненно, истинное удовольствие от музыки. Гиди Гоф и Юдит Равиц.

От конца 70-х годов Гиди Гоф, безусловно, как и, в общем, весь состав группы Каверет, прошел большой путь. У него на этом пути были несомненные удачи, вершины. Было все по-разному, собственно. От песен «Эрец Исраэль» до рок-н-ролла, от лирических песен до музыкальных шуток. Он везде успевал, везде успел найти себя. Ему это вполне подходило. И, конечно, у него есть свой стиль. У него голос, который меломаны израильские не перепутают ни с чем другим. И вот этот юмор, разговоры, гости, прекрасные ощущения, атмосферы в программе Лайла Гоф только помогло, наверное, объединять очень многих достойных гостей, музыкантов нашей страны, чтобы зритель узнавал больше, получал больше удовольствия, ну и, конечно, просто не мог отлипнуть от экранов, а это тоже было очень важно. Изюминкой всегда были песни. Для каждой передачи готовилась какая-нибудь известная песня с переводом или местного разлива. Конечно, каждый раз в новой, специально для этой передачи сделаны аранжировки. Конечно, дуэты знаменитые, дуэты Гиди Гофа и... Он и сам всегда готов был спеть и тогда, и сейчас, и гостей подбирал соответствующих, а это просто были звезды израильского мира, и очень часто это было действительно попадание в десятку, тем более это был всегда живой звук. Лайла Гоф.

0: Ну а сейчас вы услышите дуэт Гиди Гоф и Шломо Арци.
1: Глаза, которые прожигают.

Если сказать навскидку, например, если вы захотите найти эти песни Лайла Гоф, этой программы, телепрограммы Второго израильского телеканала, то я могу перечислить навскидку имена тех, кто был гостями Гидигова, кто пел, кто шутил, кто был, разумеется, настолько в зоне комфорта, что создавал эту зону всем остальным и присутствующим на месте съемок, и, конечно, по ту сторону телеэкрана. С ним пели Шломо Арци, Алон Леарчик, Эти Анкри, Свара Ждот, Эуд Банай, Дана Бергер, Юрам Гаон, Нурит Галерон, Офра Хаза, Дани Сандерсон, как и Алон Леарчик, тоже его бывший коллега по группе Каверет, Рами Кленштейн, Юдит Равиц, Йони Рехтер, еще один из Улья, из Каверет, Илея Шаббат, Шломи Шаббат, Эфраим Шамир, Шемтов Леви, звезды. Я могу перечислять дальше, вы можете сами посмотреть и убедиться в этом, и посмотреть, как же это замечательно. Отличные аранжировки, вкус, талант, как говорят сейчас, драйв, когда есть живой звук, когда подхватывает студия. Так что это действительно можно назвать энциклопедией израильской песни. Еще один дуэт из программы Лайла Гоф, Гиди Гоф и Йони Рехтер.

Сегодня мы в основном вспоминаем как раз программу, которая шла достаточно долго, которая называлась «Лайла Гов», благодаря которой появились на свет несколько музыкальных альбомов, вместившие в себя замечательные действительно дуэты с прекрасными песнями на иврите. Песнями, которые рождались либо в Израиле, либо являлись ремейками на то, что появлялось когда-то, например, в Европе, в Америке, в Южной Америке. И потом было адаптировано с уже текстами на языке иврит. От этого песни хуже не становились. Зритель, слушатель их очень любил. И благодаря тому же Гиде Гову, благодаря его передаче и талантам исполнителей, песни становились еще более популярными. Тем не менее, я хочу в этой программе вспомнить еще один коллектив, которому приложил свой талант, голос, улыбку Гиде Гов. Это сатирическое шоу «Зе-У-Зе», о котором мы не раз вспоминаем в наших разных эфирах. И я дам возможность услышать сегодня несколько их записей.

хорошая музыка не стареет. Это естественно. От песен группы Covered, участником которой он был те недолгие годы существования этого коллектива, он прошел большой путь. У него на пути этом были и удачи, и вершины. Стиль он выработал свой, безусловно. На него сложно не оглянуться, сложно не услышать и, как минимум, остановиться и постараться услышать то, что хочет донести до вас Гиди Гофф. С 1994 года Гиди Гофф начал вести еженедельную телепередачу на втором израильском телеканале. Она стала называться «Лайла Гофф». Это, конечно, гости. Гости поющие, гости разговаривающие, гости с юмором. И плюс, конечно, юмор самого Гиди Гофа. И то, что называется изюминкой, конечно, были песни. Для каждой передачи их готовили отдельно, готовилась какая-то известная песня для каждой передачи. Она могла быть оригинальной, написанной в Израиле, она могла быть написанной в другой стране, адаптированной для Израиля. Это бы... И, конечно, дуэты, потому что Гиди Гофф, как хозяин программы, и как ведущий, и как певец, разумеется, хотел участвовать, и часто это было... попадание в десятку. Тем более, что это был то, что называется живой звук. Еще один дуэт. Гиди Гофф, Корин Алаль.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Представители управления гражданскими аэропортами Саудовской Аравии сообщили, что международный аэропорт в Эр-Рияде вчера вечером подвергся ракетной атаке со стороны йеменских повстанцев-хуситов. В результате трое саудовских граждан погибли. Двое иностранцев получили ранения. В опубликованном заявлении указывается, что в настоящее время международный аэропорт в Эр-Рияде постепенно возвращается к работе. Данную информацию передала корреспондент КАН Анастасия Стуканов. Пресс-секретарь армии Саудовской Аравии Турки Айм Аль-Малики сообщил, что силы межарабской коалиции, руководимой Эр-Риядом, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. По его словам, атакованы были, среди прочего, не менее трех систем, предназначенных для запуска ракет. Эту информацию передал корреспондент КАН Омер Шахар. Представители турецкого руководства утверждают, что власти Израиля не позволили палестинскому министру юстиции выехать на съезд в Стамбул. Турецкий министр юстиции Акин Горлак заявил, что Израиль воспрепятствовал выезду в Турцию министру юстиции палестинской автономии Шархабилю Азаиму. Он намеревался принять участие в Стамбуле в международном съезде юристов, который проходит там в эти дни. Турецкий министр указал, что получил соответствующее письмо, которое ему было направлено приближенными его палестинского коллеги. По словам Акина Горлака, такие действия Израиля вызывают самое глубокое сожаление, поскольку речь идет о чрезвычайно важном мероприятии в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Насилие на националистической почве в Иудее и Самарии. Палестинские источники сообщают о двух таких случаях в районе Рамаллы. В арабской деревне Яброд была атакована автомашина, в которой находились отец с сыном. Палестинские источники указывают, что еврейские поселенцы преградили путь машине и сбили сидевшего за рулем, после чего угнали транспортное средство. Возле деревни Дир-Абу-Машель нападению подверглась палестинская семья, члены которой занимались сбором маслин. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Между тем, в районе Хеврона был задержан молодой палестинец по подозрению в подстрекательстве и поддержке Хамаса. Как мы передавали, лидер партии британских «зеленых», еврей по национальности Зак Поланский, подвергавший в последнее время Израиль жестким нападкам, проиграл на выборах в парламент кандидату от лейбористской партии в том округе, который ранее возглавлял бывший премьер-министр Кир Стармер. Несмотря на это, Поланский заявил, что он не намерен покидать свой пост главы партии. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что в последнее время Поланский подвергался критике за его молчание по поводу решения партии британских «зеленых» приравнять понятия «сионизм» и «расизм». Минувшей ночью в интервью каналу Sky News он отверг эту критику. Он, в частности, отметил, что считает недопустимым изгнание палестинцев из их домов. Действия Цагаля в секторе Газа он вновь назвал геноцидом. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что партия «зеленых» создавалась когда-то для защиты окружающей среды. Поланский проиграл на выборах в округе Холборн Сагаль Абди Уали, общественной активистке, которая в свое время приехала в Великобританию из Сомали. Американское экономическое давление на Иран. Министерство финансов в Вашингтоне сообщило минувшей ночью о введении санкций в отношении 17 различных иранских компаний и морских судов, а также в отношении тех, кто оказывается действия режима аятолл. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что продолжит подвергать наказаниям помогающих репрессивному режиму в Тегеране. Речь идет, в частности, о помощи в деле обхода санкций, наложенных на Исламскую Республику. Имеется в виду в том числе покупка и продажа нефти, когда вырученные деньги идут на финансирование дальнейших военных действий в регионе. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Йосеф. И о погоде сегодня без перемен. Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 17:34, Тель-Авив 17:55, Хайфа 17:44, Бершева и Эйлат 17:56. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15:00. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете. Разнообразны не те.

совсем не та. Приходит мне, руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть, не сразу этим.

те, разнообразны не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Что не век, то век железный, но дымится соль чудесный, блещет тучка. Я в 5 лет должен был от скарлатины умереть. Живи в невинный век, в котором горя нет, ты себя в счастливце прочишь. А при грозном жить не хочешь? Не мечтаешь о чуме флорентийской и проказе? Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме? Хочешь ехать в первом классе, а не в трюме в полутьме?

Завидуй никому крепкие тесные объятия. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки. С нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять. Словно с пальцев отпечатки, с нас черты его и складки, приглядевшись, можно снять.

0: унывая, все недобитые трамваи. Вот что ребячий прутик пишет на песке.
1: Вот что, как синяя пружиночка, чуть-чуть настукивает жилочка у засыпающей любимой на виске.

выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.

вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз.

В Израиле 15 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуска новостей. У микрофона Олег Клоц. Нобелевская премия мира в этом году присуждается южноафриканскому юристу Наве Пилей, которая занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека и была судьей Международного уголовного суда. Комитет Нобелевской премии мира принял решение присудить премию за этот год Наве Пилей за ее усилия по продвижению мира и международного права, говорится в заявлении комитета. Представитель комитета в ответ на вопрос отметил, что позиция Пилей по вопросу Газы стала одной из главных причин ее выбора. Корреспондент Кан Йоав Заави отмечает, что Пилей, возглавлявшая Международную комиссию ООН по расследованию ситуации на территориях, утверждает, что Израиль совершил геноцид и военные преступления в секторе Газа. Она также резко высказывалась против оккупации и так называемого режима апартеида на палестинских территориях. Недавно Пилей прокомментировала известие о присуждении ей Нобелевской премии мира, выразив радость по поводу того, что комитет премии признал важность прав человека и вновь обвинила Израиль в геноциде в Газе. Министерство иностранных дел Израиля резко осудило присуждение Нобелевской премии мира Пилей, назвав это наградой за величайшую ложь 21 века. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что если бы существовала премия за ложь, ненависть и кровавые наветы, Пилей была бы главным претендентом на победу. Корреспондент Канрам Брандес передает, что в заявлении также сказано: «Присуждение премии южноафриканской юристке – это гротескное превращение Нобелевской премии в инструмент легитимации антисемитизма и предубеждений против Израиля». Йозеф Геббельс, должно быть, аплодирует из ада, говорится в заявлении МИДа. В районе деревни Берзейт, Самарии, на видео был зафиксирован конфликт между активистами организации «Раввины за права человека», пришедшими помочь палестинцам перед началом сезона сбора оливок, и военнослужащими ЦАЛя. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что, по словам активистов, они прибыли в зону Си, чтобы помочь палестинским фермерам на их частных землях. Группа поселенцев, находящаяся на месте, заявила, что подверглась нападению, однако активисты это категорически отрицают. Прибывшие военные заявили, что по закону палестинцам запрещено собирать оливки даже на собственной земле без согласования с ЦАЛем, после чего объявили территорию закрытой военной зоной. На опубликованных кадрах слышно, как один из военнослужащих доказывает правомерность своих действий. Он откровенно заявляет: государство еврейское, а значит, у евреев есть полное право прогонять отсюда арабов. На возражение активиста о незаконности таких требований солдат отвечает, что это зона Си, и у евреев такое право есть, добавив: «Мне так сказали сверху, это слова моего командира». На уточняющий вопрос активист спрашивает: «Командир правда сказал, что евреи могут здесь находиться? Я еврей, значит, и я могу здесь находиться». Заместитель Абумазен Хусейн Аль-Шейх уведомил Францию о том, что выборы в палестинской автономии, запланированные на 28 ноября, будут отложены на несколько месяцев из-за ухудшения ситуации на территориях. В письме, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters, говорится, что безопасные политические и экономические условия для проведения свободных и достоверных выборов в следующем месяце еще не созрели. Корреспондент Кан Ишайбар Юсеф передает, что документ был направлен вчера вечером министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Баро. В секторе Газа Цахаль и Шабак уничтожили с воздуха 4 склада оружия, принадлежавшего Хамасу и исламскому джихаду. Как сообщает пресс-служба ЦАРа, на складах находились ракеты, взрывные устройства, минометы, автоматы Калашникова и другое военное снаряжение. Перед ударами население было заранее предупреждено, чтобы снизить риск для мирных жителей. Кроме того, применялись высокоточные боеприпасы и велось воздушное наблюдение. В ЦАЛе заявили, что армия продолжит действовать для устранения любых непосредственных угроз. Ранее ЦАЛь сообщил, что вчера в секторе Газа авиаударами были ликвидированы 3 боевиков, один из Хамаса, 2 из исламского джихада. По данным военных, в последнее время они готовили теракты против израильских сил и участвовали в восстановлении инфраструктуры террористических группировок. И в завершении выпуска о погоде. Завтра ожидается небольшое повышение температуры, главным образом в горных и внутренних районах страны. С вечера на юге Негева и в Араве возможны небольшие кратковременные дожди.
В воскресенье на востоке страны возможны местные дожди, преимущественно слабые. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме 17:34, в Тель-Авиве 17:57, в Хайфе 17:44, в Твери 17:54, в Бершеве 17:58 и в Элате также 17:58. Недельная глава Торы Берешит. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Кан Река в 16:00. Всего доброго. Шалом, Мейрушалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в этот час наша программа о недельной главе Торы, и мы только что завершили осенние праздники, Симхат Тура, мы прокрутили свиток и возвращаемся к самому началу. Недельная глава Берешит. И мы возвращаемся к самому началу, как всегда, вместе с раввином Цви Патласом. Рав Патлас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Я поздравляю вас с тем, что мы заново начинаем открывать этот свиток безграничной мудрости Творца, нашу святую Тору.
1: И каждый раз, каждый год глава Берешит открывается новыми смыслами. Вот в чем главный секрет этой главы, на ваш взгляд?
2: На самом деле мы должны с вами вспомнить, что такое Тора. Тора.
1: Да.
2: Письменная Тора. Это пророки, писания и... Тора, пророки Писания, Танах, Тора, Невиим, Ктувим. А что такое, когда мы прикасаемся к письменной Торе? Что это такое? И открывает великий каббалист 16 века, наш учитель Рабицкак Лурия Аризаль, что... То, что написано в Зоре, что горе человеку, который утверждает, будто Тора это просто рассказывает какие-то истории. Но все слова Торы содержат высшие тайны. И Тора, так же, как и у человека, есть одежды, есть тело и душа. И одеждами Торы являются рассказы Торы. То, что переведено на все 70 языков мира. Тело Торы – это те заповеди, которые называются гуфе Тора, плоть Торы. Это заповеди, 613 заповедей, 248 повелительных и 365 запретительных. А что же такое душа Торы, которая важнее всего? И в сущности это и есть Тора. Это тайны Торы. И то, что мы с вами открываем свиток, и то, о чем говорится в первой главе Торы, о сотворении 10 речениями всего творения и вершиной всего творения Незера Брия, корона Торы, это человек. И Адам, который прожил 930 лет, и рассказ о том, что два сына, Каин и Авель, первое убийство в мире. Крови твоего брата взывают ко мне из земли. Раскаяние Каина. И он учит этому своего отца Адама, который в первый же день творения нарушил волю Творца. И то, что происходит... В 1656 году от сотворения мира Творец обрушивает потоп на мир. А
1: после... Но это уже в следующих главах.
2: Остается только 8 человек. И, наконец-то, 10-е поколение от Ноха рождается первый еврей мира, Авраам. И книга, вся книга Берешит, о которой мы говорим, она охватывает период примерно 2300 лет. И завершается тем, что наш праотец Яков и его семья, 70 душ, покидают землю Израиля, где разразился голод, и отправляется в Египет. Но вот первая строчка Торы. Берешит бара Элоким, это Шамаим, это Арец. И то, что говорит великий учитель еврейского народа, Рамбан, он говорит, что понять простой смысл Торы можно только на основании тайн Торы. Потому что это лестница, которая ведет в Пардес. А то, что открывает Гаон из Вильна, есть четыре уровня постижения Торы. Простой смысл, намек, толкование и, наконец-то, тайна. Так вот, чтобы понять простой смысл первых слов Торы, нам нужно погрузиться в тайну. Итак.
1: Да, вот прежде чем мы начнем, еще один вопрос, да. Если мы говорим, что Тора рассказывает о еврейском народе, что Тора рассказывает о законах для еврейского народа, то почему бы сразу не начать, допустим, с Авраама или, допустим, с Моше? Или, может быть, начать вообще с Синайского откровения? Почему надо начинать так далеко?
2: Замечательный вопрос вы задали, и на этот вопрос отвечает Раши. Но он немножко по-другому говорит. Первая заповедь, которую мы получили в Египте, месяц это для вас, начало месяцев. Первый он для вас у месяцев года. У нас свой отсчет времени, и первая заповедь – освещение луны. У нас лунно-солнечный календарь. Почему же не с этого начинается Тора? И он отвечает, чтобы рассказать о порядке сотворения мира. И книга Берешит называется книгой основ, книгой начал, книгой, как вы сказали, наших праотцев. Но нужно начать историю мира. Потому что когда Раши говорит, придут семь кнанских народов и скажут, вы грабители, вы забрали нашу землю. Ответьте им, тот, кто сотворил эту землю, он дал ее сначала вам, а потом забрал и передал нам. И это порядок сотворения всего сотворенного. Почему мы называем Творца Творцом? Потому что он раскрывается нам, как тот, кто сотворил творение. Боре бара брия. Берешит бара Элоким, это Шамаим, это Арец. Но что же было в начале? Что такое начало?
1: Угу.
2: О, и Раши говорит, если бы мы говорили о том, что в начале были сотворены небо и земля, то берешут брият Элоким, а сказано бара. То есть сначала нам дают общий обзор, а подробное начало сотворения всех миров начинается с того речения, когда сказано «Вайомер Элоким иор, вайиор». И сказал Творец, что был свет и стал свет. И это то, как начинается все творение. Ну, мы могли бы задать вопрос, как задают мудрецы в трактате Хагига Вавилонского Талмуда, 12 лист. Разве свет был сотворен в первый день? Ведь дальше написано, что солнце, луна, все светила, звезды были повешены на небе в четвертый день. И объясняет Раби Элазар. Свет, который был создан первый день, позволял видеть Адаму от края до края вселенной. Но когда Творец увидел, что в будущем придут поколения злодеев, потопа и Вавилонской башни, он скрыл от них этот свет, как написано, и нечестивым свет недоступен. А для кого он сохранен? Для праведников в грядущем мире. И мудрецы объяснили, и все светила тоже были сотворены в первый день, но помещены на небо на четвертый. Вы помните, как мы украшали нашу сукку разными гирляндами, разными цветами? Но они уже были куплены.
1: Угу. То есть и точно так же светило?
2: Да.
1: Интересно. Итак, Берешит бара Элоким эт ха-шамаим ве-эт ха-арец.
2: И этот вопрос задает в Талмуде, переведено, великий Александр Македонский, мудрецам Негева. Что было сотворено раньше, небо или земля? И есть спор в Талмуде. Школа Шамая говорит, сначала небо. Школа Гилеля говорит, сначала земля. А Раб Йоханан бен Закай говорит, они были сотворены одновременно. Но как произошел акт творения? И мой учитель Рав Ицхак Зильбер, он говорит, может ли котенок разобраться в устройстве самолета? Может ли муравей осмыслить поведение человека? Есть границы и возможности нашего понимания. И при всей нашей способности абстрагироваться, в конечном счете, мы обобщаем лишь то, что видим, слышим, осязаем, то, что мы ощущаем нашими пятью органами чувств. И может ли наш мозг иметь представление о том, что было до сотворения мира? Ведь мы находимся в материальном мире, мы материальны, и мы существуем в границах и времени, и пространства. Поэтому мы не можем даже себе представить, а что было раньше. И поэтому первая буква Торы «Бет» открывает Берешит Раба, она закрыта с трех сторон. И только справа налево начинается открытие, постижение, чтобы мы знали. Но давайте, как Раши объясняет, что значит это слово «решит»?
1: Начало. Не «бе решит», а «решит».
2: «Бе», Раши говорит, «бишвили решит».
1: Угу.
2: «Ради начала сотворил Творец всесильный небо и землю». А что такое «бет»? Вы знаете, у нас нету чисел. «Бет» — это
1: да.
2: «два».
1: Да. Почему значит, тогда не один? Почему не «алев»?
2: Есть как будто два начала. Так открывает Раши. Творец открывает нам через пророков. Решит Дарко, начало его путей, это Тора. А решит Твуато, начало его посевов, это наш народ. То есть, ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Ради Торы и ради еврейского народа. Тогда давайте посмотрим, что открывает Мидраш и святая книга Зор. Что Творец смотрел в Тору и творил мир, начало его путей. А цель ради чего? Вы знаете, было уже 70 народов мира, когда в 2448 году у горы Синай мы получили Тору. И тогда открылось, что ради этого сотворен мир. Если вы обратите внимание, так говорит великий мудрец Рейш Лакиш. Он говорит, обратите внимание, сказано, и был вечер, и было утро, день один, день второй, день третий, четвертый, пятый, и вдруг сказано, и был вечер, и было утро, йом хашиши, какой-то определенный шестой день. И это то, что открывает Рейш Лакиш. В трактате «Шаббат», 88-й лист, поставил Творец условия для всего сотворенного мира. Если евреи у горы Синай 6 Сивана 2448 года примут Торы, будет продолжение мира. А если нет, то весь мир вернется в первозданный хаос. Тогда понятно, у горы Синай мы получили от Творца «Бни Бехури Исраэль». после 70 народов, Творец говорит, мой сын – первенец Израиль. Тогда понятно, ради кого и чего сотворен мир, ради того, чтобы был народ, который примет Тору и будет ее реализовывать, и будет жить по ней. А уже больше 3300 лет, как мы получили Тору. И та же самая Тора, которая записана была под диктовку Творца Моше, она в наших руках. Тогда я задаю вопрос, это говорит Рамбам, что же сотворено этим первым речением? Ведь если вы посмотрите, Вайомер – это речение Творца. И сказано в Перкей Авот, 10 речениями сотворил Творец небо и землю. Но первое речение, в нем не сказано Вайомер. Берешит, Барай Луким, это Шамаем, это Арец. И открывает в Талмуде Раби Йоханан, чтобы решить нами мамар, решить тоже речение. Так что же сотворено? Открывает Рамбам в путеводителе заблудших, решит начало. Значит, есть продолжение и есть цель. Этим речением было сотворено само время.
1: А тогда какая цель? Это вопрос вопросов на самом деле.
2: Ну, мы же ответили ради того, ради двух начал. Ради того, чтобы мы, получив Тору, реализовали ее в мире. Потому что невозможно. Вы знаете, вы когда-нибудь получали новую стиральную машину?
1: Когда-то да.
2: И там не было инструкции, как ею пользоваться?
1: Была. А, то есть, окей, хорошо, я поняла. То есть, все, что мы читаем сейчас, это инструкция к пользованию этим миром?
2: Еще как, правильным пользованием этим миром. Когда мы постигаем то, ради чего сотворен весь мир. А ведь первый человек, написано в трактате Санедрин, вы знаете, странное слово сказано, «бараотам». Сотворил Творец их. А сказано про Адама. Почему их?
1: Ну, видимо, ожидалось, что будут еще люди сотворены.
2: Давайте конкретно. Это все про первого человека. Мужчиной и женщиной сотворил он их. Угу. То есть, открывает трактат Санедрин, что первый человек, Адам, был сотворен двуполым, и спинами они были соединены. С одной стороны мужчина, с другой стороны женщина. Угу. Вы об этом знали?
1: Да, я об этом знала. Но,
2: Теперь вопрос всех вопросов. Ведь потом Творец разделил их и привел женщину к мужчине. И он сказал, вот теперь она плоть от моей плоти, кость от моей кости. Почему сразу он не создал двоих? Это мне задал вопрос сегодня один ученик из Франции. Угу. Ну, что бы вы сказали?
1: Ну, если бы он их создал сразу двоих, то это было бы не из плоти и кости, они бы были совершенно разные. А
2: вы
1: так
2: тщательно, Яна, вы говорите. А я добавлю то, что открывает наши святые книги. Ведь сказано, «Лотов ли Адам льет ли воду? Нехорошо человеку быть одному». И написано в Талмуде, в трактате Кедушин, говорит Раби Шимон бар Йохай. Почему написано в Торе «Ки как иш иша», когда возьмет мужчина женщину, а не женщина, скажем, приобретет мужчину? Потому что тот, кто потерял потерю, он должен ее искать. Что это значит? И мужчина, и женщина сотворены с особенными качествами. У мужчины это более общий абстрактный разум, то, что называется хохма. У женщины глубинное понимание, то, что называется бина. И открывает Талмуд. Иш вейша, он сказал, сейчас это взято от меня, и это иша. И в слове иш есть буква юд, а в слове иша есть буква хей. Когда каждый из них хочет, любит другую свою половину. сказано, что праведная жена исполняет волю мужа. А Шулхан Арух говорит из Талмуда, а он должен почитать ее больше, чем самого себя. Вы понимаете, что это такое? Каждый из них должен преодолеть свое эго, чтобы вместе они построили дом. И когда между ними присутствие вот этих первых двух букв из особенного святого имени Творца Авая, Юд-Кей, тогда между ними Шхина. А если, не дай Бог, они, каждый тянет одеяло на себя, ты должна меня почитать, а ты должен меня, как свое тело, больше, чем свое тело, каждый требует, тогда между ними Творец забирает свои эти две святые буквы, и что остается, если из Иш забрать Юд?
1: Остается Эш.
2: О, а у женщины, если забрать Эй, что остается? Эш!
1: Эш тоже Эш.
2: Эш! Вы понимаете, что это такое? Это работа всей жизни, видеть дополнение, видеть то, что во мне не хватает, есть в ней. А то, что нету в ней, добавляю я. И святая книга Зор открывает. Мужчина делится маленьким мужским семенем. А все органы сотворяются в животе у матери. Ребенок, все его 248 органов и 365 капилляров. Это разница между мужчиной и женщиной. Каждый исполняет свою роль, и каждый дополняет другого. Поэтому сотворил их. Ай.
1: Да.
2: Ну, это актуально для нас?
1: Я думаю, что это очень актуально для всех.
2: И... Да, вернемся к тому, что открывают наши святые книги. И почему же, как вы спросили, первая буква «Алиф», ведь она свидетельствует об «Алуфо Шелулам», о первопричине мира, о том, кто сотворил весь мир. Почему не с этого начинается Тора, а только с буквы «Бет»?
1: Почему же?
2: А вы помните, где Творец открылся именно с этой буквы? Еврейскому народу.
1: Угу.
2: У горы Синай? Анохи Ашем Элокеха, Ашер Гоцитиха Мерец Мицраим и Бейта Вадим. Я, Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Там открылась Алиф. А сейчас что хочет? Почему Творец сотворил именно буквой Бет? Бет – это байт, дом. Бет – это бен. Бет – это браха. Вы обращали когда-то внимание на слово браха? Это Маараль из Праги открывает. Бет – числовое значение 2. Каф – числовое значение 20. Рейш – 200. Это благословение. Открывает Рав Хаим из Воложина, ученик Гаона из Вильна, что браха – это просьба об увеличении воздействия Творца на мир. Так вот это заключено в первой букве «Бет» – «Берешит». И с другой стороны, мы с вами сказали, что Творец сотворил то, что написано в нашей главе. «Бецелем Элоким». Так что это такое? Как понять? По подобию, что такое «целем»? Цель – это тень, а «целем» – это некое подобие. Как говорит Рав Хаим, это как пеликан. Сказано про Каина, что он будет навынат, будет переходить с места, не будет находить своего покоя. И переведено как пеликан. Ну так что, у него выросли крылья, когти, клюв? Нет. Какое это подобие? Так в чем наше подобие на имя Элоким?
1: В чем?
2: О, потому что открываешь Шулхан Арух, что имя Элоким Такиф Убаль Яхолит Убаль Коля Кохот кулам, могучий, обладающий всеми возможностями и являющийся источником всех сил. Вы знаете, что когда отличалось сотворение человека от сотворения всех животных, зверей, птиц, рыб, чем?
1: Во-первых, тем, что были созданы мужчина и женщина вместе. И было это создано в самом конце, я думаю. В них, в человека был, вдохнули... во-первых, только про него сказано бы целым, Элюким.
2: Замечательно. Так что такое? Давайте посмотрим. Сначала сказано в Торе, Творец обращается к ангелам и говорит: «Насе Адам», замысел, «сделаем человека». И, вы знаете, был спор между ангелами. Истина говорит, не надо его творить, он будет лжецом. Цедака говорит, нет, надо, он будет делать добро. Спор между ангелами. А пока они спорили, уже был создан человек. И Творец вылепил форму сначала. И вдунул, как вы сказали, в его ноздри душу живую. И наса Адам ле руах мималила, переводит Ункилус, духом говорящим. Это определение человека. Так что такое? Здесь есть особенное творение. Почему же ангелы спорят, а Творец уже творит человека? Потому что он является соединением и неба, и земли. А все другие животные, звери, птицы, рыбы были сотворены по слову Творца из земли. А здесь особенный процесс. И Элоким – это множественное число, то есть источник всех сил. Это то, что есть в человеке. И если он собирает все свои силы для того, чтобы выполнить цель своего сотворения. А для чего он сотворен? Так написано в 6-м разделе трактата Авот. «Аколь маша бара элоким ло невра эле лихводу». Все то, что сотворил Творец, не сотворил, но только ради проявление своей славы, своего почета. Через кого Творец получает почет? Рыбы, птицы, звери, животные, деревья, трава, скалы. Они полностью, 100% исполняют волю Творца. А нам Он дал свободу выбора. Для чего?
1: Для чего?
2: Для того, чтобы мы могли по свободному своему выбору ему служить. Либо, не дай Бог, бунтовать против него. Славу получает царь только через того, в Торе это царь, а не узурпатор, не тиран, не всякие Хамени. Только благодаря тому, что я могу бунтовать, когда я принимаю его царскую власть, когда я выбираю быть ему служителем, через это проявляется самая большая слава Творца. И спор ангелов – это значит, что в человеке, как сказано, Творец собрал разные виды земли из Вавилона, из земли Израиля. Из земли Израиля он сделал голову, а тело из Вавилона. И уже в этот момент, до того, как была вдунута в него божественная душа, Творец показал ему все будущие поколения и всех руководителей будущих поколений, и наших праотцев, и Моше Рабейну, и завоевание земли Израиля, и построение храма, и разрушение, построение и разрушение, и наше возвращение из последнего изгнания. Все увидел. Адам.
1: Из-за того, что человек был сделан по образу и подобию Всевышнего, тогда возникает вопрос, почему все, что произошло дальше, произошло? Дальше идет первое непослушание приказу грех. Всевышнему. Да, первый грех.
2: О, и как мы можем это понять? Ведь Адам был сотворен Творцом, и он получил первую запретительную заповедь. От дерева познания добра и зла не ешь. От всех других деревьев можешь есть, а от этого дерева не ешь. Ну, так как же мы можем понять, что в первый же день, когда он был сотворен, причем Творец предупреждает его, в день, когда ты поешь от этого дерева, смертью умрешь. Так он поставлен, помещен в Ган-Эден, чтобы ухаживать и охранять за райским садом. И это корень всех повелительных и запретительных будущих заповедей.
1: Ну, и почему же тогда, если он получает это указание, если он создан по образу и подобию, он все-таки ослушивается этого?
2: Мы же сказали, все силы, которые есть в мире, и в животных, и в зверях, и в ангелах, и во всем, все включено в человека. Вы знаете, в Шулхан Арухе написано, когда человек, еврей, выходит из туалета, он говорит, что ты сотворил всякие отверстия, всякие полости, мафлила асот, сотворивший чудесное. В чем чудо? Столько отверстий. Если мы шарик надуем, у него будет дырочка маленькая, все выйдет. А мы, соединение всего материального и всего духовного. И это и есть человек. Почему ангелы не могли назвать имена животных, зверей и всех? Адам назвал, определил их. Почему?
1: Почему?
2: Потому что они ангелы, они на небе, у них нету, а так как все из всех прахов земли был создан человек, он понимает душу осла и говорит, он хамор, хомер, материальность. Или собака, келев, келев. Угу. Вы понимаете, потому что в нем это заключено. А почему человек может подняться и быть выше ангелов? Это последний день своей жизни. Наш учитель Моше поднимается на 50-й уровень понимания. Ишелуким, буквально сказано. А до этого сказано у царя Давида. Ветихасрену миат мелаким. Немного уменьшил его, чем Элуким. Это то, что открывает Талмуд. У нас есть выбор. 49 лиц скверны, против них 49 лиц святости. А он поднялся на 50-й уровень перед своей смертью. Иша Элуким. Вы понимаете? Так что же это такое? Как же это произошло с Адамом? Как он...

0: его плоды. И вдруг она увидела за речью этого сатана, который сгромоздился на плечи Нахаша, змея, который шел на двух ногах, и говорил. И это было началом. И она протянула руку и поела, а потом дала Адаму. И Адам, который был, постигал весь мир от начала до конца. Святые книги говорят, он пронизывал и духовные миры, и только касался материального мира. Он ее послушал. Почему? Ведь еще дурное начало не было в его сердце. Он знал, есть истина и ложь. Но вы знаете, даже в нашем мире ребенок может протянуть руку в огонь, но после этого он больше никогда не сделает это. И также человек, нормальный человек, он не бросится в огонь. Но мы знаем случаи, когда даже огонь подчинялся человеку. Это наш праотец Авраам, которого Немрод бросил в огненную печь, и он вышел из нее, потому что Творец его спас. Но здесь, как Адам мог это сделать? И открывает наши книги, это говорит Рав Элияу Деслер, учитель моего учителя, до греха он был только по мнению Творца. И главным его желанием было только освящение имени Творца. И тогда он подумал, если я немного впущу в себя тьму и преодолею ее, то это будет большим освящением имени Творца. И это называется грех Адама. На протяжении 130 лет он раскаивался в этом грехе. Но результатом этого греха стало, как говорят наши святые книги, что Творец опустил свою руку на его голову и опустил его на 14 духовных ступеней. Он попал в наш полностью материальный мир. И дурное начало вошло в его сердце. И теперь как говорит за нас наше дурное начало? Я хочу, я желаю, я хочу этого. Посмотрите на каждого ребенка. Мое, мое, дай, дай. И всю жизнь человек должен посвятить тому, чтобы научиться отдавать. Другой – это как ты сам. И как мы уже говорили, это большая школа в семье, когда муж видит свои недостатки и достоинства своей жене, а она воспринимает его как голову, голову, а на самом деле жена – это шея. Этому известна история из Талмуда. Был праведник и праведница, у которых не было 10 лет детей. И вот они развелись. Праведник женился на злодейке, а праведница вышла замуж за злодея. Праведница сделала из злодея праведника, а злодейка из праведника сделала злодея. Возвращаясь к нашей теме. Так вот, это была ошибка Адама. И все будущие поколения, это ведь Адам, корень всех будущих поколений. Один Адам и одна Хава. А от них, так что мы все потомки Каина, ведь он убил Авеля. От кого мы все происходим? Скажите.
1: Ну, видимо, от Авеля или от каких-то других детей, которые были у Хавы.
0: Авеля убили, и сказано, крови твоих, твоего брата взывают ко мне. Раши говорит, крови, голос кровей, все те неродившиеся потомки. Каин, седьмое поколение, происходит от него, его убивает, его потомок. А мы произошли от третьего сына Адама и Хавы, который родился через 130 лет его раскаяния, от Шета. Вы знаете, как на иврите называется человечество?
1: Энушут.
0: Вы назвали имя сына Шета Энушут.

0: нож, да.
1: от которого происходит весь иношут, все человечество.
0: Угу. То есть мы в результате происходим не от Каина и не от Авеля, а мы происходим от Шета и Эноша.
1: Да, несомненно. Но сказано в Перке, вот 10 поколений было от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама, и все они приходили и гневили Творца. Единицы праведников, Ханох, Метушелах, Ноах, были праведники великие. Но только когда пришел в мир Авраам, он оправдал существование всех 20 поколений, которые были до него.
0: Угу.
1: И эта книга, Берешит, называется книгой отцов, книгой основ. И найдено было его сердце верным перед Творцом. 10 испытаниям подвергает Творец Авраама, и он выдерживает все. Вы понимаете, корни нашего народа. Авраам, Ицхак, Яков, 12 сыновей Якова, 70 душ, которые спустились в Египет, 600 тысяч евреев, которые стоят у горы Синай. И так до нашего последнего поколения.
0: Давайте вернемся немножко к Каину и Эвелю, потому что мне кажется, что после греха Хавы убийство Эвеля Каином – это еще один потрясающий грех. То есть впервые человечество познает, что такое насильственное убийство, можно сказать.
1: Как вы говорите, вы правы, но то, что открывает Талмуд, какую жертву принес Каин, я напомню вам, это было льняное семечко. Каин обрабатывал землю, а Авель пас скот.
0: Угу.
1: И после этого же Авель принес свою жертву. Наши мудрецы открывают, это происходило в праздник Песах, в будущем, когда мы будем приносить пасхальную жертву. Так что это такое? Каин, вы знаете, лен, он льняной колосок, он растет в одиночестве. А шерсть, она смешана. Вы знаете, что лен очень трудно окрасить. Он обычно белого цвета. Он не принимает окраску, он не принимает влияние. А шерсть, это окрашена пурпурным, голубым цветом. Ниточка хилозон кровью моллюска. Это шерсть. О чем шел спор? И принял Творец жертву Авеля, и не принял жертву Каина. Потому что каждый из них хотел доказать, я хозяин земли, говорит Каин. А Авель говорит, а я хозяин этого скота. И он приносит самую лучшую жертву. Но Авель, Эвелева Лима Маркоэлет, недавно мы учили, пар паров. То есть он последовал только за Каином, а не... И когда Каин его убивает, Творец обращается к нему и говорит, где твой брат, Авель? Вместо раскаяния он говорит, разве я сторож брату моему? И тогда Творец открывает ему, что ты убил не только Авеля, но ты убил все его будущие потомства, которые должны были от него родиться. И тогда Каин, это русское слово, Каин, да, раскаяние.
0: Угу.
1: Первый, кто раскаялся. Велик мой грех, я не могу его вынести, говорит Каин. Каждый, кто увидит меня, меня убьет. И Творец дает ему особенный знак. Есть спор между мудрецами. Либо рог, чтобы он мог защищаться, либо особенное имя. Особенные буквы из четырехбуквенного имени Творца на его лбу. И только седьмое поколение его потомков, слепой, стреляет из лука и его убивает. И от Каина и от Авеля не произошло никого. Но у нас есть заповедь. Нам запрещено в одной одежде носить шерсть сальном. Это тот самый спор. А в храме, так же, как в субботу, приносили жертвы на огне и подкладывали два полена в огонь, то, что запрещено во всем мире. Точно так же коины носили одежды из шерсти сальном вместе. Это там, где собирается вся неживая природа, растительный мир, животный мир и, наконец-то, говорящий в той жертве, которая на огне возносится в небо. И сказано, огонь поедает огонь. Тот огонь, на котором возносятся жертвы в храме, он защищает нас от огня уничтожения, меры суда, который обрушивается на мир, когда мир не ведет себя как должно. Но вот мы радуемся тому, что мы открываем эту книгу книг, из которой мы учим все тайны мира. Мой учитель Равицкак Зильбер, у него была особенная книга, которая до нас не дошла, к сожалению. Он был ученым, учеником академика Чеботарева. У него были великие открытия в математике, и он собрал, как все достижения науки 20 века были заключены в святой книге Зоар. А нам, он говорил, и к тайнам я не имею никакого отношения. Вы понимаете?
0: Да.
1: Это то, что мы, наше поколение, должны дотронуться до этих тайн и понимать, что кто-то думает, что Тора – это простые рассказы, он, мягко выражаясь, ошибается. Есть глубина за глубиной. И Боизрат Ашем, чтобы Творец нам помог, чтобы мы сегодня начали изучение книги Берешит. И в будущем году все в мире благоденствие для Израиля завершили опять эту книгу.
0: И с вашей помощью, Рав Патлас, мы будем узнавать все новые и новые тайны и раскрывать все новые и новые секреты, новые и новые смыслы каждой главы Торы.
1: Я хочу вам сказать, дорогая Яна, что то, что я получил от своих учителей, я с радостью хочу поделиться этим с нашими дорогими слушателями. Всем вам шаббат шалом.
0: Шаббат шалом и огромное спасибо, Рав Патлас, за глубокий и очень интересный разбор главы Берешит. Спасибо. Шаббат шалом.
1: Всего хорошего.
0: Всего доброго.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Подозрение на преступление на почве ненависти в одной из деревень Самарии. Палестинские СМИ публикуют видео, на котором предположительно запечатлен пожар в оливковой роще, устроенный поселенцами на землях деревни в районе Шхема. Корреспондент Канган Майан передает, что по имеющимся сообщениям поселенцы также подожгли несколько автомобилей, принадлежавших палестинцам, и разграбили находившийся там урожай оливок. В районе Берзаита в Самаре вспыхнул конфликт между активистами организации «Раввины за права человека», пришедшие помочь палестинцам перед началом сезона сбора оливок, и военнослужащими ЦАЛИ. Один из солдат на месте был снят на видео, где он заявляет о преимущественных правах евреев в этом районе. На кадрах слышно, как военнослужащий говорит: «Это еврейское государство, поэтому у евреев здесь во всем есть приоритет перед арабами». На возражение активиста о том, что это незаконно, солдат отвечает, что речь идет о зоне силы, добавив: «Мне так передали сверху, это слова моего командира». Наш корреспондент Канкар Вена Менаше передает, что, по словам активистов, они прибыли сегодня утром в зону Си, чтобы помочь палестинским фермерам на их частных землях. Находившаяся там группа поселенцев заявила, что подверглась нападению, однако активисты утверждают, что никакого нападения не было. С прибытием армии военные заявили, что существует закон, запрещавший палестинцам собирать оливки даже на собственной земле без согласования с ЦАЛем. После этого территория была объявлена закрытой военной зоной. Присуждение Нобелевской премии мира южноафриканскому юристу Нави Пилей, которая, среди прочего, утверждает, что Израиль совершил военное преступление и геноцид в секторе Газа. МИД Израиля резко осудил это решение, назвав его наградой за величайшую ложь 21 века. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что если бы существовала премия за ложь, ненависть и кровавые наветы, Пилей была бы главным претендентом на победу. Корреспондент Канрам Брандес передает, что в заявлении также сказано: присуждение премии южноафриканской юристке – это гротескное превращение Нобелевской премии в инструмент легитимации антисемитизма и предубеждений против Израиля. В МИДе добавили, Йозеф Геббельс должно бы аплодирует из ада. Заместитель Абумазен Хусейн Аль-Шейх уведомил Францию о том, что выборы в палестинской автономии, запланированные на 28 октября, будут отложены на несколько месяцев из-за ухудшения ситуации на территориях. В письме, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters, говорится, что безопасные политические и экономические условия для проведения свободных и достоверных выборов в следующем месяце еще не созрели. Корреспондент Карен Шайбар Юсеф передает, что документ был направлен вчера вечером министру иностранных дел Франции Жан-Ноэ Любаро. В секторе Газа ЦАЛ и Шабак уничтожили с воздуха 4 склада оружия, принадлежавшие Хамасу и Исламскому джихаду. Как сообщает пресс-служба ЦАЛ, на их складах находились ракеты, взрывные устройства, минометы, автоматы Калашникова и другое военное снаряжение. Перед ударами население было заранее предупреждено, чтобы снизить риск для мирных жителей. Кроме того, применялись высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение велось. В ЦАЛе заявили, что армия продолжит действовать для устранения любых непосредственных угроз. Ранее ЦАЛ сообщил, что вчера в секторе Газа авиаударами были ликвидированы 3 боевиков, 1 из Хамаса и 2 из Исламского джихада. И в завершении выпуска о погоде. Завтра ожидается небольшое потепление, в основном в горных и внутренних районах страны. В воскресенье температура существенно не изменится. На востоке и юге местами возможен небольшой дождь. В понедельник температура немного понизится, но на юге Негева также возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха завтра в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, на Мертвом море 32 и в Эйлате 33 градуса. Время зажигания субботних свечей недельная глава Торы Берешит. В Иерусалиме 17.34, в Тель-Авиве 17.57, в Хайфе 17.44, в Твери 17.54, в Бершеве и в Эйлате 17.58. Время исхода субботы в Иерусалиме 18.49, в Тель-Авиве, Бершеве и в Эйлате 18.51, в Хайфе 18.50 и в Твери 18.48. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 17 часов. Всего доброго. Шалом. Мейрушалаем.
1: Музыка на Канрека с Олегом Клоцом.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Времена.
2: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен». 03-624-3867.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Поступают первые сообщения о необычном израильском ударе на северо-востоке Ливана. Телеканал Аль-Маидин сообщает, что израильский беспилотник атаковал автомобиль в районе деревни Хоша-Сейд-Иали неподалеку от границы Сирии. Корреспондент Кан Гаймаян передает, что по данным ливанского телеканала Аль-Джадид в результате удара никто не пострадал. Присуждение Нобелевской премии мира Нави Пилей, который утверждает, что Израиль совершил геноцид и военное преступление в секторе Газа. Президент Трамп подверг резкой критике вручение премии Пилей, заявив, что она ненавидит Америку и Израиль. В публикации в своей социальной сети Трамп добавил, что Нобелевский комитет опозорил себя безвозвратно и обесценил премию. В то же время генеральный секретарь ООН Гутерреш приветствовал сегодня это решение, заявив, что оно служит доказательством того, что сила закона должна возобладать над законом силы. Корреспондент Канрам Брандес передает, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал это событие коллективной победой в борьбе за права человека, справедливость и международное правосудие. Трагедии завершились поиски израильского туриста в Греции. Сегодня на горе Олимп, почти после 3 недель поисков, было найдено тело 46-летнего Амию Гева из Медиина, числившегося пропавшим без вести с 20 сентября. Тело погибшего обнаружила частная израильская поисковая группа в труднодоступном районе Мавролакос на высоте 1800 метров. По предварительной версии, мужчина упал с высоты. Греческие спасатели сейчас проводят сложную операцию по эвакуации тела. Амия Геф выходил на связь 20 сентября, отправил матери фотографии с маршрута и сообщил свои координаты, после чего связь с ним прервалась. Позже его арендованный автомобиль нашли у подножия горы. Министерство иностранных дел Израиля выразило глубокие соболезнования семье погибшего. В ведомстве заявили, что израильские дипломаты и консульство в Афинах находятся в постоянном контакте с властями Греции и оказывают семье всю необходимую помощь для скорейшей доставки тела Амию Гефа на родину для погребения. На 60-м шоссе возле поселения Геват-Натан в Гуш-Эционе после полицейской погони критические ранения получил палестинец, угнавший автомобиль в районе Иерусалима. По данным полиции, машина перевернулась после того, как сотрудники открыли огонь, поскольку почувствовали угрозу своей жизни. Пострадавшего доставили в больницу. Автомобиль загорелся, пожарные работают на месте, шоссе в этом районе перекрыто для движения в обоих направлениях. На контрольно-пропускной пункт Каландия на севере Иерусалима были доставлены трое молодых людей, 25-летний мужчина в тяжелом состоянии и 26-летний мужчина в состоянии средней тяжести, предположительно пострадавший в результате вспышки насилия. Бригады агента Давида Дома эвакуировали их, а также еще одного легкораненного участника драки в столичной больнице Адаса Инкара Мишара и Цедек. В Димоне мужчина в возрасте около 60 лет получил тяжелое ранение, предположительно в результате взрыва газового баллона. Он эвакуирован в больницу Сорока в Бер-Шеве. Подозрение на почве ненависти, на преступление на почве ненависти в одной из деревень Самарии. Палестинские СМИ публикуют видео, на котором предположительно запечатлен пожар в оливковой роще, устроенный поселенцами на землях деревни в районе Шхема. Корреспондент Кан Гаймаян передает, что по имеющимся сообщениям поселенцы также подожгли несколько автомобилей, принадлежавших палестинцам, и разграбили находящийся там урожай оливок. И в завершении выпуска о погоде. Завтра ожидается небольшое потепление, в основном в горных и внутренних районах страны. В воскресенье температура существенно не изменится. На востоке и юге местами возможен небольшой дождь. В понедельник температура немного понизится. На юге Негева также возможен небольшой дождь. Завтра днем в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бер-Шеве 30, на Мертвом море 32 и в Эйлате 33 градуса. Время зажигания субботних свечей. Недельная глава Торы Берешит. В Иерусалиме 17:34, в Тель-Авиве 17:57, в Хайфе 17:44, в Твери 17:54, в Бер-Шеве и Эйлате 17:58. Время исхода субботы в Иерусалиме 18:49, в Тель-Авиве, Бер-Шеве, в Эйлате 18:51, в Хайфе 18:50, в Твери 18:48. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 18 часов. Всего доброго. Шаббат шалом. Мейрушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.
2: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом перед входом в старый сад ждал я встречи под часами, где томились свои сами. Может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие, улыбалась небо синее, дивно пахло резина.

0: Но на час позея срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора.
1: Он верил, что его искусство может, если не исправить нашу с вами жизнь, то хотя бы повлиять на людей, хотя бы заставить их, нас с вами, задуматься о добре и о зле. И очень желать, чтобы добро победило. Мне очень хочется напомнить сегодня об Аркадии Райкине, его номерами.
2: Эфенди, послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сапили путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием. Не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус специфический. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой, заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к меня, я через завсклад, через директор магазин, через творовед, через заднее кирельцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус специфический. Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди. В театр просмотр премьер идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Зав склада сидит. Директор магазин сидит. Сзади он меня не видит, я его вижу, товаровед сидит. Все городское начальство зав склад любит, ценит, уважает. За что? Зав склад на дефицит сидит. Дефицит – великий двигатель общественных специфических отношений. Представь себе, исчез дефицит. Исчез. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Цифли – С, С. Черный – С, С. Лакированный – С, С. Белый верх – черный низ. С, С. Черный верх – белый низ. С, С. 42-й, самый ходовой – С. Слушай, никогда не было. Сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговица, шнурок. С. Ты купил, я купил. Мы его не любим, он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Зав склад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. А? Слушай, это хорошо? Это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это естественно, я холостяк. Не старый, мне 18 лет, до 17 года. Плюс 52, минус подоходный.
3: плюс бездетность, итого я по профессии бухгалтер. 69 с копейками. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. 69, по-моему, самый расцвет. В моем возрасте, о котором я сказал выше, и с моими данными, о которых я скажу ниже, на мне можно было бы женить весь балет Большого театра. Мне говорят: Сигизмунд, для тебя в Ташкенте есть девушка, стройная, как горная козочка, нежная, как персик. Я спрашиваю: что, улица Новаи, дом 28, вход со двора налево, второй этаж, балкон, тетя болела желтухой, да? Да, очаровательная девушка. Но зачем связывать себя со Средней Азией? Я всю жизнь привык себя чувствовать вольной птицей. Мне не нравился пейзаж за окном, голоса сотрудников. Я срывался, я сказал себе: Сигизмунд, не торопись себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я бежал к другой. Та была врач. Кандидат наук. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная. Что-то там в носу. Большая умница, бывало, по радио услышит: буря мглой небо кроет. Что это, Сигизмунд? Я только открываю рот. Она говорит: правильно, Сигизмунд, это Евтушенко. С ней я дошел дальше всех, с ней я дошел до ЗАГСа. С ее мамой мы перешли на «ты», ее папа подарил мне белые перчатки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Жена мудрец, рядом с ней ты всю жизнь будешь чувствовать себя идиотом. И я бежал к другой, та ничего не соображала. То есть вообще ничего. Я почувствовал себя человеком. Я пел, я свистел, я решал кроссворды, она слушала меня, раскрыв рот. Вы знаете, это приятно. Когда слушают тебя, раскрыв рот, это очень приятно. Один день. Через месяц это начинает раздражать. Я ей сказал: закрой рот, дура, я уже все сказал. Правда, был уже званый вечер, я преподнес ей цветы, а ее папа подарил мне белые тапочки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Шутки шутками, но могут быть и дети. Хорошо, если одно. В Африке, например, одна родила сразу шестерых. Зачем тебе эти сюрпризы? Зачем тебе эта ответственность перед новым поколением? И я остался дома. Но сегодня, женщина, я чувствую себя как никогда. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Я зачесал все, что у меня осталось, наверх. Правда, я пришепетываю при разговоре, посвистываю при дыхании и поскрипываю при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить о природе, о поэзии и о вас, женщинами.
4: Женщина и мужчина. Если женщины вместе, разговор их известен.

0: женщины эти.
1: Прямо зло берет?
0: Прямо зло берет.
1: Ветрены, как дети.
0: Ветрены, как дети.
1: Никаких забот.
0: Никаких забот.
1: Рыцари в помине.
0: Рыцари в помине нету в наши дни.
1: Доверять мужчине.
0: Что вы?
1: Доверять мужчине.
0: Боже, сохрани. Круг мужчин, если тесен, разговор их известен.

0: головы морочи.
1: Этот слабый пол.
0: Этот слабый пол.
1: Ты с утра до ночи.
0: Ты с утра до ночи.
1: Трудишься, как вол.
0: Трудишься, как вол.
1: И стари истерик.
0: И стари истерик мастерами.
2: Женщине поверь.
0: Что вы?
1: Женщине поверь.
0: Боже, сохрани. Если он с нею рядом, никаких слов не надо в том, что любят повинны женщины и мужчины. Звезды светят ясно им в ночной тиши. Женщины прекрасны, мужчины хороши.

0: Есть у нас студент, грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И очень тупой доцент Николай Степанович Петяев, страшно тупой человек, вызывает он этого грузина к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе, а зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович. По-моему, пора бы вам уже знать, молодой человек. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? 2 часа идет разговор, этот смотрит на него, тот на этого. Этот без чувства юмора абсолютно...
1: А чего смеетесь? Я тоже хочу.
0: Рассказывай, случай у нашего института произошел. Есть у нас грузин, студент грузин по фамилии Горидзе, зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И очень тупой доцент Фетяев Николай Степанович вызывает он его к доске, потому что фамилия ваша Горидзе. А зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, Авас. А тот говорит, а вас как зовут? Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Вызывает он, где сказать, фамилия Горидзе, зовут вас как-то, да, вас. Меня Николай Степанович. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его зовут так, Авас. Назвали, понимаешь, он грузин, он не виноват, понимаешь ты? Мама с папой назвали, когда маленький был, понимаешь ты? Его назвали, тебя как зовут?
1: Степа.
0: Ну, ты Степа, он о вас. Он о вас, а ты Степа. Грузин о вас.
1: А Степа кто?
0: Ты Степа. А он о вас. А доцент тупой. А ты Степа. А тупой доцент вызывает к доске, спрашивает, фамилия, Горидзе, зовут вас, а вас?
1: Кого?
0: Что кого? Что?
1: Ну кого он спрашивает все время?
0: Кто спрашивает все время? Кто? Что? Кто тебя интересует? Кто?
1: Ну он его, тот его, тот он. Его.
0: Кто что его?
1: А кого? Тот никак.
0: Что никак? Кого никак? Что, грузин что ли, да?
1: Какой грузин?
0: Есть у нас грузин. И доцент тупой вызывает к доске, спрашивает, фамилия ваша, он говорит, грузин. Ой, не, сэр. И он говорит, доцент. Не, он говорит, доцент, говорит, грузин. Грузин думал, что он его спрашивает, грузина. Что он отвечает ему, доценту.
1: Об чем?
0: Об чем? Об доценте. Он говорит, фамилия ваша Горидзе, зовут вас как? Он говорит, а тот говорит, а вы? А я, говорит, доцент. А тот говорит, а я, говорит, грузин. А доцент говорит, а я кто? А то говорит, вы тоже грузин.
1: Ну, конечно, оба грузины.
0: Вот это я не помню. Помню, что доцент грузин. А тот Степа.
1: Это я Степа.
0: А ты Степа, да. А кто же грузин? Грузин не знал, что он грузин.
2: Нет, он знал, но не точно. А тот не знал, но сомневался. Что на вас, вот.
1: Давай еще раз.
2: Есть у нас грузин, доцент тупой. Очень тупой доцент, понимаешь ты?
1: А грузин?
2: А грузин нет. И ты тоже. Вместе с доцентом.
1: Ну
2: вызывай доски. А вас.
1: Ну и что?
2: Ничего.
1: А чего смеялись?
2: Отойдем в сторону. Давай.
3: Дали два выходных. Люди с ума посходили. Вместо того, чтобы отдыхать, убивают время почем зря. Вот прошлое воскресенье потянула она меня на... Ну, в общем, потянула. На вернисаж. На вернисаж. Я думал, музей как музей. Это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один только сыр и кофе. В Третьяковке хоть соленка была. А на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статую таращилась, я из музея выскочил. На углу прихватил кое-что. Только расположился, газетку расстелил, все чин-чинарем. И вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно, Аж пенсне у нее раскалилось. И так тихо замечаю, что ты орешь, ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана? Что же мне, из горлышка булькать? Она в греческом зале. Ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что, селедку? Ну, развернул я у него селедку на плече. Ну и что? Он 2000 лет стоял без селедки. Пусть с селедкой постоит. Что ему сделается? Мне завтра на работу идти. Понимаешь ты, коза старая? Хотел я консервную банку открыть. Я бычки с собой прихватил в томате. Вот смех. От умора. Музей. Нечем банку открыть. Куда я только не лазил. Приспособился под конем, оторвал какую-то железяку. Только вдарил, она как заверещит. У меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь, что я тебе трогаю, я тебе кусаю. Ты видишь, у меня полно продуктов. На часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Она говорит, вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю. Ты понимаешь, что без штопора мне не открыть? Я об пол буду стучать. Я же мешать буду, это же музей, темнота. Никакой культуры. Ой, намучился я. Ой, оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул внутрь. Но настроение, конечно, уже в какой-то гробнице, в одиночку, в кромешной темноте раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками. Хорошо там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил, порубал хоть колбасу на куски, вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха внутри опилки, дурят людей, а тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, а щит рвал, не идет, вот тебе музей, убил выходной день, ежели бы не пол-литра, никакого удовольствия.
4: Постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души, ты рукой не маши, так и быть сама реши, твои очи, между прочим, очень дивно хороши, нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой. Буквально сам не свой, ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты в общем самая огнеопасная.

0: огне опасная.
1: Нет, я правильно это. Конечно, посредством малые дети тоже можно дикие звери воспитывать. Я буду представителем киностудии. Мы решили экранизировать знаменитые басни Кириллова «Бароне где-то Бог послал кусочек брынзы». Это сыра. Такой воспитательные комедии создать. Каждой комедии состоит из три части. Из пленка, из звукозаписи, из артиста Филиппова. Переглашаем артист Филиппов. Пожалуйста, что хочешь, играй. Хочешь барона, хочешь лисица. Нет, говорит, я буду брынза играть. Заключаем договор, начинает сниматься. На другой день категорически отказывается. Не могу, чтобы меня во рту держали, мне слезы текут. Так, пеленка есть, звукозапись есть, артист Филиппов нет. Переглашаем первый попавшийся, дважды народный, трижды лауреатный, фестивальный, знаменитый, это международный, всемирно известный, фамилия забыл. Сняли картину, художественный совет идет. Берет слово представителя Министерства торговли. Слушай, зачем бароны сыр во рту держите? У нас что, продажи сыр нет, да? Предлагаю сыр вырезать. Вырезаем сыр, и что остается? Филиппов нет, и сыр нет, комедия не получилась. Морал. Если хочешь, посредством художественной формы люди воспитывать, не слушай лисицы, не будь бароном, будь принципиально художник, тогда всегда сыр кушать будешь, а?
2: Так, сейчас газетку почитаем свеженькую.
3: Интересно, что на свете делается, что нам в газетке пишут. Так, строят, соревнуются, а, герой труда. Сергей Александрович Прохоров. Ишь ты какой. Ну, а фельетон где? Вот тена, газеты без фельетона, читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разводится. Сколько их развелось-то. Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином. Теперь-то не то, что прежде, теперь пошли навстречу разводящимся, трудящимся. Да. Ну вот и газетка вся, читать больше нечего. Интересно, какое сегодня число? Мой день рождения. Забыл. Никто не напомнит. Ни жена, ни дети. Дети, жена. Где они все? Где дети? Где жена? Где кто? Хоть бы открыточку бы кто прислал. Телеграммку бы, дорогой папочка, поздравляем с днем рождения. Черта с два тебе пришло. Дети называются. Ой, зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать, 8 детей? Или даже 9. Ни один подлец не пришел. Вон у соседей только двое. Соседи каждый праздник торты едят. А мне хоть бы кто в день рождения подарок прислал? Разве есть такой закон, чтобы дети отцов забывали? Такого закона нет. Мне юрист говорил, я ведь могу на своих деток в суд подать. Ах, вам в день рождения подарка жалко. Вы мне всю жизнь алименты платить будете. Сейчас я со всеми разберусь. Я давно собирался. Вот они у меня все тут, вот. Дитё на дите. Шутка ли сказать, 9 детей. Или даже 10. Не 9. Ну, я же точно знаю. Вот они у меня все тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цельную футбольную команду родил. Вот этот вот. Левый крайний. Самый дорогой. Самый любимый. Как его зовут-то? Петя. Это Петя. Петя. Петя. Петя ведь... Петька, 32-й год, не прогресс. Время было горячее. Ой, я инженером, Даша в столовой на раздаче. Даша. Жили мы с тобой с Петей, как голуби. Ежели бы не Мария. Мария, конечно, посильнее тела. Женщина. Из мясокомбината. Как вспомню, так вздрогну. Как вздрогну, мороз по коже. Даша, Мария, Даша, Петя. Где они все? Ищи, свищи. Вот они, дети, вот они. Вот они, рожай, воспитывай. Отца родного не помнят. Нет, я помню, в прошлом году мне звонил один. Помню, что сын, а вот как зовут его? А зовут его Склероз. Ни черта не помню. Мария родила мне Якова. Вот он, Яков-то, вот он. Веселый карапуз. Во, это не Яков, а Эльвира. Какая же это Эльвира, ежели это Яков? А может, это действительно Эльвира? Ой, память проклятая. Мария родила мне не Якова. Якова родила мне Татьяна из кассы взаимопомощи. Мария родила мне Феню. О, вот она, Феня, того Феня. Это не Феня, а Сеня. А это у меня кто? Это опять Эльвира. Это что, две Эльвиры получается, что ли? А кто мне родил этих Эльвир, спрашивается? Вот дети пошли. Ни черта неизвестно. Никто они, ничто они. Ниоткуда они, ни... Так. А это кто это мне подсунул? Эй, не нужны вы мне. И знать я вас не желаю, и знать я вас не хочу, и не нужны вы мне. А это что за нахальный тип такой? Глаза наглые. Морда какая нахальная. Это у меня от Клавы. Точно, от Клавы. Или от Шуры. Нет, не от Шуры, не от Клавы, а это мне... Это же я сам в 20. Ну, я тут так похож-то, только что же я такую же мордуленцию видел. Именно точно... Что это? Катин ребенок. Отчество по моей фамилии моя, Прохоров. Мой сын. Мой сын. Герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот какая история. Мне надо получить справочку о том, что я проживаю в этом доме.
5: А это еще зачем?
4: Понимаете, мне не дают иначе...
5: Тогда пускай они вам дадут справку, что вам нужна справка о том, где вы живете.
4: Не понял?
5: Я говорю, пускай они вам дадут справку, что вам нужна справка о том, где вы живете.
4: Да, но мне кажется...
5: Вам кажется, а мы точно знаем. Принесете справку от них, получите справку от нас. Ясно?
4: Ясно. Дважды два плюс один, вот ровно. Здравствуйте.
6: А, это вы? Ну что, принесли справку из домоуправления?
4: Видите ли?
6: Пока не вижу.
4: Понимаете, они говорят, пускай они сперва дадут.
6: А, вот бюрократы. Ну что ж, мы не возражаем. Принесите от них справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка о том, где вы живете. И мы вам дадим такую предварительную справку, пожалуйста.
4: А?
6: Да вы что, оглохли, что ли? Ну, я же вам говорю, принесите от них справку, что им нужна справка, что вам нужна справка, что нам нужна справка о том, где вы живете. Вот и все. Очень просто.
4: А-а-а.
6: Да-да.
4: Да.
6: Попрощались бы.
4: Да-да, до свидания. Здравствуйте.
5: Ну, как принесли от них справку?
4: Принес. То есть нет. Они говорят, пускай они сперва дадут.
5: Только мы дадим, только пускай сначала они.
4: Вот. А они говорят, пусть они.
5: В каком смысле?
4: Они говорят, пускай они дадут справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка. Вот.
5: Что вот?
4: Ну, дадите?
5: Ну что, дадите, что вы у нас живете? Да? Я же вам сказал, что вы возьмите от них справку.
4: Да нет, что вы, я же уже хлопочу о другой справке, понимаете? Они говорят, пусть они дадут вам справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка, что мне нужна справка. Что вам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка, что вам нужна. Что-то я запутался, вы знаете.
5: Да вот именно, да мы же не какие-нибудь там бюрократы-сухари. Я же вам сказал, что вы возьмите от них справку, что им нужна справка, что нам нужна справка, что вам... Вам нужна.
4: Вот.
5: Нет, им нужна.
4: Вот, им? Вот, на этом месте я... Меня как раз и затирает, понимаете? Нет,
5: подождите, давайте сначала.
4: Давайте вместе, что? Давайте. Значит, вам нужна справка, что им нужна справка, что
5: нам нужна справка, что вам нужна справка. Им нужна справка, что нам нужна справка, вам... А куда же он ушел, а? Чудак.
6: Вот вы сами увидите, товарищ милиционер. Просто хулиган какой-то. Дразнится, будто мы бюрократы. Бормочет насчет каких-то там справок. Сам все время подмигивает. Да вот он идет. Вы послушайте только.
4: Здрасте.
6: Здрасте. Вы опять?
4: Я не опять. Я еще.
6: Что вам нужно?
4: Как? Я вам который раз говорю. Мне нужна справка. Что вам нужна справка. Что им нужна справка.
7: Пройдемте, гражданин.
4: Разве справки теперь не здесь выдают?
7: Ага. Ну, пройдемте.
6: Вот видите, как он хулиганит. Жалко, что больше 15 суток вы не можете ему дать.
4: Слушай, мне очень нужно.
7: Пройдемте, гражданин. Вроде бы приличный человек.

0: скорей, дай здесь пустите меня, скорей, а дай забравку мне скорей, мне скорей, дай мне забравку мне скорей.
1: Дайте спокойно, спокойно, спокойно, дружочек, дайте вашу руку, вот так. Пойдемте со мной, там у вас будет много-много разных справок.
0: А мне дадут?
1: Да? Дадут.
0: Тебе дадут. Всем-всем дадут.
2: Ну, а что ж ты раньше не давал мне?
0: О, псих-психа разбирается.
1: Пойдемте?
2: Пойдемте. И ты тоже давай.
0: Я?
2: Да-да.
0: За что?
2: И ты давай.
3: Я?
2: Да.
3: А я почему?
2: Почему? Потому что равнодушие к людям — это опасное психическое заболевание.

0: Привет! Приветик! А? На 12 этаж залез, да? А? На 13-й? Ай! Ну как вы сверху-то как? Люди-то все! Как жуки, небось, хлопики, а? Не слышишь? Вот и я не слышал. И я, ой, что-то штаны. А кто в штанах, уже не вижу. А, длинные волосы, значит, пацан. Или девка. Да, дом большой. Народу много, а поговорить-то... А так хотелось бы. Так хотелось бы, так... И так естественно же, это по-человечески. Просто пообщаться, поделиться, по... А, здрасте, дедушка, здрасте. Здрасте, миленький, здрасте, как головушка-то, как? Побаливает, ай-ай. А таблеточки-то принимали, приним. Ай, капельки. И капельки, ничего. А эти пиявочки, и грязечки, и примочечки. И никак, ничего. А вот еще ядиком змеиным. О, и ядик примешь, и уже все. Уже больше ничего не надо. Очень советую, очень, очень. И еще массажик головушки, массажик. Ага, колышком по головушке. Коломбы, побалде тебе. Я ему, дедушка, и здрасте. Зашел бы старый хрыч ко мне. Навестил бы, пригласил бы меня к себе на чашку чая. Так нет, физиономия ему, видите ли, моя, не нравится. Может, я из-за твоей рожи тоже по ночам кричу? Сучок в тюбетейке. А вот так, чтобы покалякать вечерок провести, с кем? Не, вот с кем, вот с кем, вот с кем, вижу. Ой, книжечки, да, книжечки, книжоночки, книжулечки, как у вас времечко-то хватает, и чужие написать, и свои прочитать. Ой, господи, здоровечко. Я говорю, пожалели бы себя-то сразу за бумагу, сразу за чернил, сразу за перо, сразу писать, сразу свои книжечки эти, книжоночки, книжулики, все жулики, все. Этот жулик самый страшный. Отца родного не пожалеет, а пишет с ног до головы. На 12 этаже этот орел живет, я в лифт, вжик, вверх. К его квартирке на цыпочках подхожу и в звоночек. Дзинь! Он к дверям подходит, как обычно писатели говорят. И кто там? Я говорю, вжик, в них, из телефона автомат ему. Дринь, он трубку снимает, как обычно писатели говорят. Алло. Я молчу, он, слушаю вас. Я говорю, вжик, вверх, дзинь, вжик, вниз, дринь, дзинь, дринь, дзинь.
1: Ну что, уставились? А, слепо, да? Поля не в ту сторону загнуты. Думаешь, дундук я, да? Думаешь, кегля? Я работник советского сервиса. Сервис. Не север, сервис. Ущучил? Не понял. Ну, сфера обслуживания, знаешь, баня, прачечная, химчистка, ресторан, только не надо.

Сразу на меня кидаться не надо. Я считаю так, критиковать, скандалить — это Кани Мори. Или Кани Мори. Скандалить, критиковать — это Кани Мори. Кани Мори. А я считаю так, раз сейчас лучше, чем в 913-м, хорошо. А улучшать можно до бесконечности. До бесконечности можно улучшать. Вот в детстве захотел я роллер, купили роллер. Захотел велосипед, купили велосипед. Сейчас подавай мне машину. Ну на что мне машина? На что? Тем более за такие деньги. На что мне «Волга»? Совсем недавно за эту цену можно было купить всю «Волгу» вместе с пароходом. Ну хорошо, куплю я «Волгу», хорошо, я что, успокоюсь? Черт, два! Я захочу дачу. Получается, жуткая картина, тут же конца краю нету. Жили же люди когда-то в пещерах. Я имею в виду доисторический период. Вот вы пожилой человек, вы не помните. Ну, ключи опустился, напился, антилопу догнал, кулаком ее сшиб, и сытый обут лежит под деревом. Яблоню потряс, апельсин с ней упал, серединку съел, корки на варенье пошли. А сейчас лифт между этажами остановился, люди панику поднимают. Братья! В смысле, сестры? Ну зачем мы сами себе на свои головы свои потребности обрушиваем? Давайте снизим. А? Ребята. А? Если сговоримся. И сразу будет тихо. И не нужно будет на нее рычать, на официантку, что она не такой человек, как ты. Ну так шашлык в пыли. Ну с полу, с жару. Ну сдунь, тряпочкой оботри, что ты ей нервы портишь. А завтра она пойдет сказать кому-нибудь, что у нее стиральная машина течет. А тот поползет на поликлинику жаловаться. У нас только начни. Сразу всех испортится настроение. Откуда ему будет настроение обслуживать того, если тот ему так пол прибил, что сквозь щели собака пролезет? Ну, вот смотри, я сшил себе костюм. Смотри, какой. Отодвинься, ему не видать, смотри. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, еще хуже будет. Пойдем зайдешь ко мне, я тебе дам адрес. Я сшил его в ателье, но сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, с глазу на глаз. Я прихожу к директору, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я не буду драться, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Специализация у нас узкая. Один пришивал клапанок, один пришивает рукав, я лицо пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть? Я говорю, нет, пришитый насмерть не оторвешь. Кто отшил костюм? Кто мне штанов, мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, вы скажите спасибо, что мы Гульфику рукав не пришили. Слушайте, их 100, я один. Все стоят так. Как пуговицы насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строй мост. Мост строю, мост. Ущутил? Не понял. Мост строю, мост. Не через Волгу, не через Москва-реку, не через Неву. Через рот. Она меня поняла. Там такая же картина. Слушай, один зуб пилит, другой колет, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронки стампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект третий, да? Дурачок, у меня мост такой.

0: конечно, довольна. Я говорю, все смеются. Всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно.
1: Любовь всегда была одной из любимых тем на театре. Идя навстречу пожеланиям публики, мы заказали одному драматургу пьесу на тему о любви, о дружбе, о тех минутах, когда мы красивы. Но драматург не сумел поднять эту тему, поэтому мы решили выйти из положения следующим образом. Мы пригласили одного солидного и авторитетного лектора, который прочтет на эту тему лекцию. Это будет даже познавательней. Товарищ лектор, будьте любезны, сюда, пожалуйста, пройдите. Пожалуйста, сюда.
2: Итак, темой моей лекции, реферата и, если хотите, сообщения является любовь и моральный облик семейного человека. Любовь – это огромное, могучее, безбрежное чувство, о котором невозможно говорить без волнения. И я не боюсь этого слова без трепета. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к окружающей вас природе. Она вся пронизана и наполнена чем? Любовью. И фауна, и флора. Взгляните, как тянется мотылек к бабочке, а бабочка к цветку. Как прильнула к лепесткам пчела, как трогательно осыпается одуванчик. Это нежный вечер коснулся его и несет его пух. Куда? В неизведанную даль. Любовь всеобъемлюща, как сказал философ Спиноза. Любовь прекрасна, мир чарует, как произносит Кармен в одноименной вещице Бизе. Любовь входит в сердце без стука, как справедливо заметил один ответственный товарищ, который, будучи скромным человеком, просил не называть свою фамилию. Но что есть любовь без брака? Это соловей без чего? Без перьев. Это плоды без чего? Без просвещения. Женщина, я не боюсь этого слова, женщина – это друг человека. И мы, представители противоположного пола, должны относиться к ней по-рыцарски. Жена, подруга, спутница, или употребим термин супруга, это подлинный друг своего мужа. А муж адекватно должен быть предельно внимательным, предельно чутким, предельно, я не боюсь этого слова, ласковым. К кому? К жене, подруге, супруге и к спутнице. Классические примеры беспредельной любви являют нам Ромео и Джульетта, Абиссалом и Этери, и, наконец, Кето и Коте. Я не люблю оперировать личным примером, но в интересах темы я должен заявить. Я лично состою в браке 11 лет, и я пронес это чувство как амфору. Амфора – это древний узкогорлый сосуд с двумя ручками. Как амфору, не пролив из нее ни одной капли чувства, так пусть же чистой, и я не боюсь этого слова, кристально чистой, остается любовь, и пусть ярким пламенем горит. Что? Семейный очаг.
3: Товарищ лектор,
2: да.
3: Вас спрашивает ваша жена.
2: Что, загорелась там, да?
4: Давай отсюда, пошла. Вас спрашивает ваша жена.
2: Да, я знаю.
4: Нет, здесь. Давай.
1: Что, старая, молодая?
5: Жена ваша.
1: Это?
5: Жена.
1: Жена. Блондинка, брюнетка?
5: Жена.
1: Как вы сказали?
5: Жена.
1: Жена, понимаю, понятие растяжимое. Фамилию можете назвать? Фамилию?
5: Петрова.
1: Как?
5: Петрова.
1: Петрова?
5: Да.
1: Один момент, сейчас, одну минуту. Одну минутку, Петрова на какую же букву? Один момент, сейчас Не пускайте, ни в коем случае, не пускайте. Лекция на тему «Любовь и моральный облик семейного человека» в силу целого ряда технических причин продолжена быть не может.

баре вчерашние дети сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как

0: может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь?
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуска новостей. У микрофона Олег Клоц. Соединенные Штаты вводят жесткие экономические санкции против Международного уголовного суда в Гааге, заявляя, что парализуют его деятельность. Спустя несколько часов после того, как бывшая судья Международного уголовного суда Нави Пелей была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира, госсекретарь США Рубио в официальном заявлении назвал трибунал преступным судом и подчеркнул, что Вашингтон запретит любые контакты и оказание коммерческих услуг самой организации, чтобы перекрыть ей ресурсы. Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду привлекать к ответственности американцев. Либо трибунал прекратит свои угрозы, либо мы положим ему конец, заявил Рубио. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Канцелярия премьер-министра Нетаньяху также резко выступила против решения Нобелевского комитета о присуждении премии Пелей, заявив, что комитет утратил свой моральный ориентир. В заявлении канцелярии подчеркивается, что Пелей построил свою картину на кровавых наветах против Израиля и предоставлял ложные сведения, которые использовал прокурор Международного суда Хан для фабрикации дела против Израиля. В то же время генеральный секретарь ООН Гутерреш приветствовал сегодня решение Нобелевского комитета, заявив, что оно служит доказательством того, что сила закона должна возобладать над законом силы. Корреспондент КАН Рам Брандес передает, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал это событие коллективной победой в борьбе за права человека, справедливость и международное правосудие. В Ливане средства массовой информации сообщают о 6 легкораненых в результате необычного израильского удара на северо-востоке страны. Ранее телеканал «Аль-Маэддин» передал, что израильский беспилотник атаковал автомобиль возле деревни Хошесейд-Али, неподалеку от границы с Сирией. Корреспондент КАН Гай Маян сообщает, что удар был нанесен по автомобилю марки «Гранд Чироки». Трагедии завершились поиски израильского туриста в Греции. Сегодня на горе Олимп, почти после 3 недель поисков, было найдено тело 46-летнего Амию Гева из Медиина, числившегося пропавшим без вести с 20 сентября. Тело погибшего обнаружила частная израильская поисковая группа в труднодоступном районе Мавролакас на высоте 1800 метров. По предварительной версии, мужчина упал с высоты. Греческие спасатели сейчас проводят операцию по эвакуации тела. Йогев выходил на связь 20 сентября, отправил матери фотографию с маршрута и сообщил свои координаты, после чего связь с ним прервалась. Позже его арендованный автомобиль нашли у подножия горы. Министерство иностранных дел Израиля выражает глубокое соболезнование семье погибшего. Ведомства заявили, что израильские дипломаты и консульство в Афинах находятся в постоянном контакте с властями Греции и оказывают семье всю необходимую помощь для скорейшей доставки тела Амию Гева на родину для погребения. Контрольно-пропускном пункте Каландия на севере Иерусалима были доставлены трое молодых людей, 25-летний мужчина в тяжелом состоянии, 26-летний в состоянии средней тяжести, предположительно пострадавшая в результате вспышки насилия. Бригада Маген Давид Адом эвакуировали их, а также еще одного легкораненного участника драки в столичной больнице Адас-Сен-Карам и Шары Цедек. И в завершении выпуска о погоде. Завтра ожидается небольшое потепление, в основном в горных и внутренних районах страны. В воскресенье температура существенно не изменится, на востоке и юге местами возможен небольшой дождь. В понедельник температура немного понизится, на юге Негева также возможен небольшой дождь. Завтра днем в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 30, на Мертвом море 32, в Эйлате 33 градуса. Время исхода субботы в Иерусалиме 18.49, в Иерусалиме, Бершеве и Илате 18.51, в Хайфе 18.50, в Твери 18.48. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека завтра в 7 часов. Всего доброго и шаббат шалом, мейру шалаем.
1: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас с маркетологом Анной Гинзбург есть традиция. Каждый год мы встречаемся, пусть и не в бане, а за столом, в общем, в промежутке между Рош-Ашана и нашим, как бы в кавычках, Новым годом, когда Анна, подвела, как говорится, дабы Анна подвела итоги, как говорится, истекшего периода, и поделилась мыслями о далеком, может, недалеком будущем. Мне, и я тут не одинок, очень интересны эти беседы, ибо из каждой я узнаю для себя что-то новое и любопытное. Наверняка сегодняшняя беседа исключением не будет. Поэтому в студии сейчас звукооператор Михаль Ольшман, Игорь Хариф, Анна Гинзбург. Привет.
1: Привет.
0: Ну что, как это, в усердцах. Давай, что происходит на свете? Еще не зима.
1: Еще не зима, но уже праздники мы отыграли. Осенние, наконец. Я как мама говорю, понимаешь? Дети, наконец-то, пошли в школу. Все, дети закончились школу. Праздники, каникулы. Вот, поэтому я люблю. Октябрь — это такой месяц, когда мы, наконец, начинаем много активно работать. Четвертый квартал всегда и у маркетологов, и вообще у предпринимателей очень активный период. Вот. Потому что заканчивается, знаешь, вот с апреля, с Песоха и до Суккота. Это вот такой немножко шалтай-болтай у нас в Израиле. Знаешь, то есть вот полгода, лето, праздников куча. Вот закончились все праздники, вот сейчас мы будем работать.
0: Вот. Где мы стоим?
1: Ну, где мы стоим? Если по ситуации экономической, да, вот мы с тобой говорили, ощущение у всех, что все дорожает. Я посмотрела по цифрам.
0: Ощущения.
1: У меня они
0: в реальности. Ощущения.
1: Да. Вот есть такой момент, конечно, что все стало дорого. Да. Но вроде как не совсем так. Знаешь, я посмотрела данные. Больше всего подорожал съем жилья. Вот. То есть как бы примерно по стране на 3% за этот год подорожало жилье. Но понятно, что есть города, где выше, есть где ниже. Вот. Ну, Тель-Авив, условно, 2.8%. А есть города, где прям 5%.
0: Значит, я буду иметь вырванные годы от квартиры хозяина в ближайшие...
1: Знаешь, не совсем так. Вот если копнуть, то, значит, они пишут так, что если у тебя существует договор, если ты не первый раз, значит, снимаешь квартиру, а продлеваешь договор, то повышение ниже, там где-то 2%. А те, кто вот только идут на съем, у них хорошо. Примерно 5% вот в центральных хороших городах идет подорожание, что нехорошо. Кроме того, что все коммунальные услуги тоже присылают письма счастья. Я получила от муниципалитета, по-моему, не только в нашем, но я в Герцли живу, присылают сообщение, что скоро поднимется, значит, арнона. Мы вас уведомляем, что скоро будет еще лучше. Вот. Ну, тоже там пару процентов, понимаешь, получается, тут пару процентов, там пару процентов. Проверяешь там какие-то продукты питания базовые, тоже вроде как не страшно, не какие-то безумные, да?
0: Но если там шекель там и шекель два, как
1: да.
0: бы,
1: то... Да, если это по всем фронтам, да. это семья, то это большие расходы, плюс бензин у нас прыгает, ups and downs, понятно, политически сейчас его пытаются как-то держать, этот бензин, скоро выборы, понятно, но все равно оно, повышение идет. Но еще, вот скажу тебе так, за границей тоже не так все прекрасно. То есть вот я поездила немножко, вижу, как люди ездят, говорят, что везде наблюдается повышение цен в разных странах, поэтому, видимо, это какая-то такая тенденция мировая, вообще связанная с войнами, которые не прекращаются, и там Иран, задержка грузов, это все...
0: Украина, это же тоже
1: Россия,
0: все зависит, да,
1: там
0: да.
1: бомбят заводы на Украине, поэтому получается, что и продукты питания, соответственно, будут меньше привозить или дороже привозить. Порты Украины бомбит в России. Поэтому тоже это все влияет. Тут в Иране все эти порты связаны. Ну, короче. Поэтому это все, я думаю, имеет такой, как влияние экономическое на нас, на всех.
0: То есть можно сказать, что печально, что мы здесь его испытываем, но уже, так сказать, менее печально, что хотя бы во всем Ванька тоже не торгует.
1: Да,
0: что...
1: не только мы. Да. Ну, нас, конечно, это немножко успокаивает, но нам сложнее как потребителям. А если я тебе говорю как маркетолог, то представь сторону предпринимателя, которого, допустим, у него все дорожает, там, не знаю, сырье, съем, помещение и так далее, так далее. Его расходы растут. Он пытается, может быть, переложить это на своих клиентов и поднять немножко цены, а люди не хотят платить. то, что называется, если это вещь не первой необходимости, да, как говорится, то народ, может быть, и не закажет. Поэтому вот я просто разговариваю с многими предпринимателями, частными предпринимателями, они говорят: «Аня, мы цены не поднимаем». И говорят уже, что несколько лет мы боимся, потому что люди не идут. Я это слышу из очень разных сфер жизни. Вот, от уроков, там, не знаю, иврита до, там, не знаю, дизайнеров, стилистов, которые говорят: мы не можем поднять вот этот вот ценник в частном или чего-то наших услуг, потому что мы понимаем, что, ну, вот мы говорим цену, и люди не перезванивают, и люди не возвращаются. Значит, людям стало сложнее. Значит, соответственно, может быть, в долгосрочной перспективе будет какой-то спад. Может быть, что-то в нашей стране поменяется в ближайшее время, и как-то что-то станет лучше. То есть я сегодня не могу тебе сказать четкую тенденцию, куда это идет. Просто мы пока видим подорожание по всем фронтам, и что, может быть, люди меньше себе позволяют.
0: Но, так сказать, поскольку это процесс, как ты сказала, и я абсолютно с тобой согласен, общемировой, будем посмотреть, может быть, что-то будет меняться и в благую сторону тоже.
1: Да, это, надеемся.
0: Да, это бесценно, хочу сказать, что это было утешение, чтобы не было так грустно. Дальше мы будем разговаривать уже на такие более точечные темы. Там масса интересного. Я общался с Аней до программы, до эфира, поэтому мы сейчас будем говорить о новом в сфере нашего, так сказать, общественного внимания. Но это сделаем после того, как послушаем композицию очередную. Сегодня не итальянские, сегодня российско-украинские композиции. Послушаем, и дальше у нас уже есть такие мощные и очень интересные темы.
2: Ты боишься?
3: Немного.
2: А давай представим, что мы супергерои, как Человек-паук и Мэри Джейн.
4: Тогда уж лучше Супермен.
2: А у Супермена была девушка?

0: Итак, в студии маркетолог Анна Гинзбург. И говорить мы сейчас будем о новом в сфере общественного внимания, то есть о сообществах, комьюнити, впрочем, что-то я вылез. Аня, слово.
1: Интересный такой момент. Я как маркетолог обратила внимание, когда вела курс по маркетингу для Олим Хадашим, для новых репатриантов, и приходят ребята, которые собираются открывать бизнесы. И несколько раз прозвучала тема, что вот мы хотим открывать магазин одежды, но чтобы это был не просто магазин, чтобы там люди приходили, сидели, общались. И получилось, что вот с разных сторон, если анализировать ситуацию, потому что оно со всех сторон как будто бы появляется, вот это желание открывать не просто бизнес с целью заработка какого-то там продукта или услуги, а именно еще и создать сообщество. То есть еще и чтобы люди получали фан или какое-то вот общение внутри бизнеса. Я тебе приведу несколько примеров, потому что я посмотрела на это так, знаешь, как с больших зашла, и вот мы говорим и про большие бренды, и про Израиль. Вот если идти про большие бренды, то есть фэшн-индустрия, и там это началось с самых больших таких вот лакшери-сегмента. Ральф Лорен был первый, кто открыл такие кафе, кафе своего бренда. Потом там были и Гуччи, и Прада, по-моему, последний был Диор. То есть я знаю, что у них, по-моему, в Майами очень крутое кафе.
0: А это как бы вместе с магазинами не или отдельно?
1: Отдельно. То есть вот ты приходишь, и там вот, да, там может быть мерч, да, то есть какие-то подарки, да, брендированные вещи. Ну, то есть у тебя есть возможность красиво позавтракать, все это брендировано, все это очень инстаграмно, как сегодня говорят.
0: Окей, да.
1: То есть фотографируется все это, да. А кроме того, как бы ты соприкасаешься с брендом.
0: Да.
1: То есть я понимаю, зачем это нужно девушкам, блогерам и вообще людям соприкоснуться с брендом. А теперь, если говорить про бренд, представь, какая это возможность физически людей привлечь или в магазин, если это при магазине, или внимание, да, привлечь как бренду и глубже, так сказать, копнуть, чтобы люди глубже, так сказать, узнали больше про вообще, не знаю, там, стратегию бренда, политику бренда. То есть это настолько сближает людей вот с чем-то коммерческим в такой вот очень лайт, так сказать, версии, да?
0: Причем я думаю, что еще вот какой момент. Ну, не всегда ты можешь купить какие-то вещи серьезные от Диора того же.
1: Совершенно верно.
0: А вот выпить кофе ты можешь себе позволить, это тот же Диор.
1: Кофе купить, там, не знаю, ручку.
0: Ручку, это тот же Диор.
1: Блокнот, да. По-моему, где-то я даже видела, есть такие красивые тетрадки Диор. Ну, как бы это все есть, это все классно, да? То есть ты обладаешь частичкой этого бренда. Теперь, а представь, еще бренды создают трафик себе. То есть это очень умная история. Я читала, что даже стратегия вообще поменялась. То есть не кафе теперь кетчер, да, привлекать людей, а кафе является сам по себе вот таким вот outstanding продуктом, да. То есть это очень крутая история, мне кажется. И от лакшери-сегмента мы перешли в масс-маркет. В 2024 году, два года назад, Zara запустили свои кафе.
0: Так.
1: То есть Зару в Израиле люди обожают. То есть вообще считается среди масс-маркета и чуть выше, это чуть ли не номер один. Вот куда бы ты ни приехал за границу, ты израильтян найдешь в Заре. То есть как бы вот это вот просто повально. И в Израиле тоже очень любят Зару. А вот открыли бы они у нас кафе, было бы классно, потому что у них кафе есть и в Сеуле, и в Японии, в Осаке, и в Лондоне, и в Лиссабоне, и не только в Мадриде. В Мадриде, понятно, был первый магазин. То есть вот эта история классная.
0: А я думаю, что кто-то бы подсуетился, и было бы вполне себе нормально, если бы это сделать.
1: Ну, вот эта Зара должна подсуетиться, они должны открыть. Теперь, в Израиле это есть. Но знаешь, в каком формате? Есть в формате поп-ап, да? Формат, когда вот мы только на очень короткий период. Есть такой сейчас, знаешь, у нас новый большой каньон, Big Fashion Glilot, прямо при въезде в Тель-Авив.
0: Так.
1: Оно как будто бы частично под открытым небом. Вот там устанавливают какой-то поп-ап-магазинчики каких-то брендов, допустим, при Суперфарме или при ком-то. И открывать на период праздников, на 5 дней, вот такие красивые будки со всяким там мерчем, со всякими активностями в Инстаграме и так далее, так далее. То есть это отдельные как акции. Ну, прям магазин или прям вот кафе бренда у нас есть только одно. Такое вот большое. Кто? Factory 54. Есть такая сеть. Это тоже премиум, даже ближе к лакшери. Вот они продают лакшери бренды. Вот у них есть несколько кафе. Я знаю, что в каньоне Азав есть в Ришине и в Тель-Авиве. Я помню, я с ними даже пообщался, они сказали, что мы еще 6 откроем. Вот я не знаю, открыли или нет, но в Израиле это тоже есть. Это классная история, потому что израильтяне все время сидят в кафе, поэтому брендом сам Бог велел открывать вот такие свои брендированные кафешки или, я не знаю, какие-то такие интересные места. Это то, что касается фэшн. А есть еще история wellness, то есть вот такого оздоровительных практик, не знаю, нетворкингов женских. Это больше, конечно, женская тема. И я в этом году помогала запускать такой бренд. У них очень прикольное название «Дача энд Бача». Как они сказали, дом на виллу не тянет, а на дачу да. Очень так с юмором подошли ребята. Находится в Герцлее-Петуах. Действительно, такой дом очень дачного такого вот стиля. И там внутри есть и йога с завтраком, и какие-то практики, и процедуры, и вечером мастер-классы, лекции. Там. В общем, очень интересно. А главное, что вот идея самой создательницы была в том, чтобы создать место, где женщины не просто пришли на массаж, а чтобы они потом посидели. И если им нехорошо, они могут между собой там поговорить, и в саду посидеть, кофе попить. То есть вот это вот общение людям не хватает. Понимаешь, вот это есть вот запрос в обществе на общение со своими, и вот в каком-то вот таком легитимный выход из дома нужен, понимаешь? Ага. Поэтому вот когда женщина говорит, я иду на лекцию, ее легко отпустят. А если я иду с подружкой кофе пить, ну, не совсем
0: понятно,
1: легитимно.
0: Понятно, понятно. Но скажи мне, это все-таки больше женская история?
1: Ну, я примеры тебе могу привести женские. Мужские, ну, есть у нас там, не знаю, клубы сигар, да, там, или какие-то там винные, есть там, не знаю, истории, да, есть Ишановим вот у нас в Яфе, возле театра Гешер, знаешь, это место, там собираются, тоже делают какие-то дегустации и так далее, но вот каких-то мужских таких интересных историй, условно мужских, да, я не знаю.
0: Но женские сообщества, они же выходят на какой-то на прямой контакт, завязываются какие-то, кто-то делится какими-то рецептами, кто-то делится какими-то деловыми, может быть, задумками, я не знаю, то есть там весь спектр каких-то вещей.
1: Да, то есть женщинам общаться легче. Посмотри, я тебе еще больше того скажу, если мы вернемся к Фейсбуку, обрати внимание, к WhatsApp, группа в Фейсбуке, сообщества, очень часто женские, их полно, женщины хотят тусить. И готовы вместе тусить, и готовы общаться, и друг у друга покупать. Обрати внимание, я сейчас говорю про предпринимателей, тема хендмейдеров, мастеров условно, да, она очень часто женская. Вот если ты придешь на любую ярмарку по городам, очень часто мастера женщины. И женщины у женщин покупают. Вот, я не хочу звучать прям совсем уж такое, знаешь, женское засилие, но это часто вот там.
0: Нет, это психологически понятно и объяснимо.
1: Да, и может быть так легче им продавать, может быть им легче вот в таком комьюнити существовать, как ты говоришь, друг у друга посоветовали, иногда вместе какой-то стол взяли на ярмарке, знаешь, там скооперировались. То есть вот нетворкинги и сообщества – это тема, которая помогает продвигать частный бизнес, вот такой малый бизнес. До войны нетворкингов было очень много. Новая Алия как-то вот дала пуш таким бизнес-нетворкингам. Да, там было... Они были, кстати, не только женские, там были, есть мужчины тоже. Но вот были такие масштабные нетворкинги. С войной все это схлопнулось. Я тебе напоминаю, в первые месяцы войны вообще люди не собирались. И как будто бы это было нелегитимно, знаешь, вот такие вот бизнес-радостные ивенты делать. И как-то все начали делать это в более камерном формате. А вот сейчас это вырулило вдруг вот в такой вот прямо бизнес. Прямо вот комьюнити, но при бизнесе. Понимаешь? Или бизнес при комьюнити. Я даже, понимаешь, вот какая-то такой симбиоз получился.
0: Мне кажется, что это очень интересная такая новая тенденция. И ну, такие вот действительно малые или средние там комьюнити, это то, зачем очень интересно понаблюдать. Вот. И, ну, я не знаю, я думаю, что твои наблюдения, как-то, которые ты озвучиваешь, они помогут многим нашим слушательницам. Сам в этом случае, я говорю смело, да, тоже обдумать свое вхождение в какое-то комьюнити, свое появление там.
1: Или создание своего комьюнити.
0: Или создание своего комьюнити. Спасибо тебе огромное. Дальше у нас музыка, это украинская как раз композиция группы «Без обмежень», якобы. Ну, потом дальше у нас еще очень много всякого интересного.

0: маркетолог Анна Гинзбург в студии. Мы продолжаем. Что у нас в сфере бьюти? Которая, в общем, по идее, не должна меняться. Кто хотел покупать бриллианты раньше, покупает сейчас.
1: Да, сфера бьюти. Мы с тобой каждый раз касаемся ее с каким-то новым, так сказать, сипуром, да, с новой историей какой-то. Но сегодня я хочу с тобой поговорить о двух вещах, о двух темах. У меня просто есть очень интересный кейс девушки, которая открыла салон, не побоюсь этого слова, в арабской деревне. То есть русская, ну как русская, наша, да, Алия девушка, замужем была за израильтянином, она собиралась открывать салон, и муж сказал, слушай, у нас здесь в районе Ашарон так все дорого, пойдем поищем альтернативные варианты. И они открыли в Кфар-Касиме клинику.
0: То есть идея не была изначально в Кфар-Касиме
1: Нет,
0: открывать?
1: Нет, просто все дорого в Израиле на съем, понимаешь? Можно же найти какой-то... В общем, я не знаю, ну, по крайней мере, так мне это рассказали. Но, понимаешь, мне в этом случае интересно как маркетологу кейс, потому что работать с целевой аудиторией можно тоже не по наитию, вот как идет, так идет. Ну, я на русском говорю, вот клиенты мои будут русскоязычные, да? Так мне будет легче. Ну, ладно, я иврит знаю, и на иврите я тоже разберусь, условно, на уровне услуги мы разберемся. Нет, человек пошел в Кфар-Касим, как она мне сама рассказывала, говорит, я там была одна еврейка и самая дорогая. Ну и самая хорошая, потому что сегодня косметология — это аппаратная косметология. Аппараты там лазерные, машины и так далее. Лазер, да, для удаления волос. То есть это всего, видимо, не было в этой деревне, она это все привнесла. Но, с одной стороны, это как бы прикольно, да, так найти свою целевую аудиторию. С другой стороны, я знаю изнутри, что это было непросто, потому что когда ты заходишь в новую целевую аудиторию, ты должен понимать, как они между собой общаются и где они, так сказать, получают информацию и рекламу. Она зашла, например, с какими-то такими установкой, надо рекламу делать, баннера, туда-сюда, потратила кучу денег, а оказалось, что женщины в этой деревне информацию черпают только из своих групп WhatsApp в переписке на арабском. То есть, как бы, вроде как логично, но об этом тоже надо подумать, когда ты заходишь в новую для себя территорию, да? То есть, вот, вот такой кейс, неоднозначный. А, как я на одной лекции это рассказала, мне говорят, ну, мы тут с арабами не соприкасаемся. Я говорю, да, ну, например, в Хайфе, вот когда я консультирую предпринимателей в Хайфе, там, да, есть кейсы, что заказывают, там, не знаю, находят в Инстаграме, условно, по Хайфе, услуги арабы заказывают у русскоязычных предпринимателей, несмотря на то, что аккаунты на русском. Поэтому, вот находясь в нашей стране, мы должны как бы быть open mind,
0: да,
1: и понимать, что мы не только на русской аудитории можем работать. То есть, может быть, есть очень интересный арабский сектор, ивритоязычный сектор, религиозный. То есть нам тоже нужно быть open mind в этом смысле.
0: Это очень интересный, кстати, кейс. Но, в принципе, если можно об этом говорить, дело идет, то есть как-то там...
1: Она много лет держала там салон, пока ей, условно, ну, не надоело. Ну, как бы она сказала, я хочу в своем городе работать, а не ездить туда. То есть она работала и дома, и там. Бизнес продала, но она продолжает с ними сотрудничать. То есть она продала бизнес так, что она там продолжает тоже работать. То есть она там теперь частично. После многих лет.
0: Это невероятно интересно, и мне кажется, ты очень точно подметила то, что нужно только понять, как это коммуницирует у них, так сказать, как они связывают это с... если это удалось расшифровать, то дальше, по-моему, замечательная идея. Вот, кстати.
1: Да. То есть надо быть, смотреть чуть шире, да, на конкурентную вот эту вот среду нашу. А еще тоже из сферы бьюти... недавно ко мне пришла косметолог, которая говорит, мне нужна помощь с салоном красоты для мужчин. То есть она много лет на рынке, она работала с женщинами, с мужчинами. Говорит, да, я мужчинам делаю там и педикюр, и маникюр, и там процедуры для лица, и так далее. Говорит, я хочу выделить мужчин как свою целевую аудиторию и сосредоточиться на них. Она говорит, они потенциальные клиенты, потому что они меньше выносят, видимо, мозг, они более, так сказать, доверяются косметологу, да, и они постоянно ходят, то есть у нее, если вот нужно мужчине сделать педикюр, он будет ходить все время, он как часы. Поэтому вот такая история есть. При этом я проверила все, что делается для женщин в плане вот лица, всякие передовые, не знаю, там технологии, процедуры делают и мужчина.
0: Послушай, ну, я понимаю, в чем тут как-то фишка. Я же не старый продукт эпохи социализма. Я понимаю, что советскому человеку вообще сказать, что тебе надо сделать мужчине педикюр, просто выбросили бы из окна того, кто предложил. Послушай, я когда, извини, пригласили это сделать, я чувствовался таким буржуином, мне было всеми стыдно, мне было неловко.
1: Ну, это потребность. Послушай, я знаю мужчин, которые просто не могут ходить, если они раз в три недели не ходят на педикюр.
0: Ну,
1: физически, это не для красоты, понимаешь? Хотя, послушай, мы здесь ходим в открытых сандалиях. 6 месяцев в году, как минимум. Поэтому это и эстетически, и по здоровью. Очень было бы неплохо, чтобы это было.
0: То есть, хочешь ты этим сказать, что все-таки ментальность уехавших из совка и прочего, даже 90-х годов, она поменялась. И теперь мужчина вменяемый, он как бы свободен от комплексов.
1: Ну, я думаю, что да. Потом смотри, это мы уехали оттуда давно. Те, кто живут здесь...
0: Ментально выживает, ты знаешь, его надо очень хорошо выгнать, если ты хочешь.
1: Да, это правда. Но смотри, мужчины лазер делают, то есть снимают волосы на теле, потому что лето, хотят выглядеть хорошо. Ну, накачал он мышцы, но он же хочет, чтобы это тоже фотографировалось хорошо. Знаешь, как мне даже сказали, я хожу сейчас в Хадеркошер, ну, в джим, я говорю, ой, как хорошо, вот здесь так светло. Мне тренер говорит, нет, ты что, это плохо? Я говорю, в смысле плохо? А там, знаешь, такие окна на потолке были. Она говорит, мужчины, которые тренируются, они хотят, чтобы было темно, и была только вот такая четкая подсветка сверху, что когда он вот, ну, в зеркало смотрится, рельеф на мышцах виден, что он накачал. Я говорю, я бы в жизни не подумала, что это то, что нужно мужчине в джим, когда он ходит, понимаешь? Чтобы хорошо можно было тоже себя со всех сторон разглядеть.
0: Скажи,
1: ты говоришь... На педикюр они не ходят.
0: Я реликт. Но я просто хотел спросить, это все-таки свойственно новому поколению, помоложе вот мужчинам? Потому что неужели есть кто-то...
1: Ну, смотри, лазерная эпиляция, я думаю, да, помоложе. А педикюр, наоборот, я думаю, тем, кто постарше, они чувствуют больше потребности. Именно физиологически нужно. А потом, может быть, уже просто привыкают и ходят, ну, не знаю... Мой муж делает педикюр и маникюр вместе. Он приходит и говорит, ну, если я уже пришел на педикюр, я и маникюр делаю. Раз в три недели, как часы, послушай. Вот тебе личная информация. Он чаще меня делает.
0: Слушай, я вспомнил одну фразу, ключевую для эпохи перестройки, там, когда вообще на экране телевизора стало возможно упоминать слово «презерватив». Ага. Значит, кто-то интервьюируемый сказал, знаете что, если бы у меня хватило смелости попросить презерватив в аптеке, у меня бы хватило смелости обойтись без него. Потому что казалось, что попросить — это ужас. Вот так и здесь. Надо изживать. Надо изживать страх и неудобство. И вот это советское, вот это, так сказать, буржуй. Надо это делать, конечно. Скажи мне, я помню, что мы с тобой когда говорили вот о сфере бьюти, ты сказала, что вроде уходит лак-джель.
1: Да, да. Там это связано с законами. Обнаружили что-то вот в этих машинках. Есть такие машинки, куда кладут ногти после того, как наложили этот лак-джель. Машинки, которые сушат. Я понимаю, что это вот из Европы к нам пришло, и что обнаружили какой-то нехороший состав во всем этом. Короче, это уходит, как, ну, чисто по закону, да, есть ограничения, и вошло в моду такое более натуральное все, цвет нюдовый сейчас в моде, и вообще ногти такие более, так сказать, в своем натуральном виде. Как я недавно прочитала одной блогерке, которая живет во Франции, которая сказала, ну, если вы хотите быть прям похоже на француженку, то вас увидят вас француженку, если у вас нюдовый лак и никакой не лак-джель. Так что можно еще примазаться и к француженкам, если что.
0: Примазаться можно, но помните, красавицы, лак-джель сейчас уже не последний писк моды.
1: Нет.
0: Это уже уходящая натура, я бы так сказал.
1: А вот представь теперь, да, лак-джель же стоит дороже, чем обычный лак. Что нужно делать тем, кто работает с маникюром, специалистом по маникюру? Им нужно что-то еще придумывать, какие-то еще услуги, чтобы не упасть в доходах.
0: Точно, да.
1: Ты понимаешь?
0: Да.
1: Лак-джель нужно приходить делать как часы каждые 2,5 недели, 3 недели. И стоит он не копейки.
0: Ты абсолютно правильно говорил, что и не сделать человек не может, потому что это вот это из того, что из списка must.
1: Да, да. Есть женщины, которые говорят мне, вот моя специалист по маникюру, если назначают дату. Говорит, я могу все пропустить, но поехать на маникюр и ездить в другие города, кстати. И если нашли хорошего специалиста, вот его прямо за него держится.
0: Угу. Вот. То есть теперь сейчас новый этап, это забота представителей сферы бьюти, как отбить, так сказать, уход лак-джеля.
1: Если перестанут делать лак-джель, да. Угу. Ну, мне так кажется, что это может быть одна из таких тем.
0: Угу. Да. Ну что ж, откликнитесь, если кто хочет, пожалуйста, пишите, звоните,
1: советы.
0: Узнавайте, да, советы от Ани, все, у нас музыка, потом продолжаем, у нас есть еще темы.

0: Это группа Мэри. Очень классная группа. В начале российско-украинской войны она прославилась композицией «Российский военный корабль». Ну, там пелось все. Я не допою, так сказать. Вот. А там припев был именно такой. Так. Анна Гинзбург, маркетолог в студии. И ну, мы не можем уже теперь никуда деваться от темы AI, потому что он приперся и в маркетинг.
1: Да. Ну, он везде. То есть из каждого утюга AI. И насколько я вообще как человек не люблю технологию, ну, как бы не настолько, знаешь, как это, не из первых пользователей.
0: Я тебя понимаю, как бы, очень даже.
1: Вот, но ты не можешь от этого отмахиваться. И как вот всякие консультанты, не знаю, там, преподаватели говорят, что тот, кто войдет в этот вагон быстрее, кто сможет работать с AI, тот победит. Особенно вот в привязке именно к бизнесу. То есть AI будет очень двигать бизнесы, скорости, объемы всего гораздо выше, если ты включаешь AI в свою работу. То есть, с одной стороны, многие воспринимают это как угрозу, да, если я говорю не про предпринимателей, а тех, кто предоставляет услуги предпринимателям,
0: ну,
1: как маркетологи, да, рекламные агентства, то, конечно, то есть, если раньше создать мини-сайт брало, там, допустим, сколько-то дней написать тексты, копирайтинг, да, продумать бриф, продумать картинки, графику отдать в работу, выбрать цвета, любой возьми рекламную историю, тебе нужна вот эта связка копирайтинг и графика, как минимум, да? Ну, еще сверху тот, кто все это планирует, бриф выписывает. А здесь все сегодня может быть в одних руках. То есть, если предприниматель знает, что он хочет получить, какое задание дать, какой сайт получить, какую картинку, он может грамотно прописать вот это техническое задание, это называется промпт на языке AI, и получить буквально за, не знаю, за секунды, за минуты результат и все время его дотачивать. Сегодня, знаешь, я сталкиваюсь с новой проблемой, когда говорят, ой, это выглядит как AI. То есть сегодня уже тебя обучают не тому, чтобы это сделать, да, там что-то произвести, а дать такое техническое задание умное, чтобы картинка или текст не выглядел как AI. Потому что все сегодня уже умеют это считывать. Слишком идеально написанный
0: слишком
1: текст.
0: Слишком гладко, да-да-да.
1: Слишком гладко, слишком умно. Нету личности за этим. То есть, с одной стороны, хорошие новости, что все будет гораздо быстрее, все процессы, да, и большего можно каких-то лучших результатов добиться. А с другой стороны, для многих профессий это угроза.
0: Я хотел тебя как раз об этом спросить. А вот насколько это опасно?
1: Ну, вот то, что я слышу, что будет сокращено вот такое среднее низшее звено сотрудников. То есть, скажем, умный программист, образованный, который умеет делать выводы, который умеет делать аналитику, эти люди останутся на работе. А вот базовые технические истории... Как бы, ну, посмотри, копирайтер, если это обычный копирайтер, который пишет текст, особенно глубоко не копает, и, может быть, еще и не очень хороший копирайтер, может идти домой. Потому что можно дать это машине, она даст тебе 10 заголовков, а нужен тот, кто может проанализировать эти 10 заголовков, и вытащить самый правильный, и его доработать, понимаешь? То есть это еще, я воспринимаю это как дополнительный инструмент. С этим просто нужно грамотно

0: хендмейд, любой. Хендмейд, да.
1: То есть я думаю, что вот, как сказать, значение личности гениальных, очень талантливых людей, и их время сейчас придет, потому что их станет гораздо виднее, они будут более востребованы. Посмотри, что сейчас происходит в соцсетях, да, вот как в обратную сторону от вот этого автоматизации всех, да, вот этих вот создания контента. Именно этим летом, например, взорвалась тема яппинга. Яппинг — это когда контент подается через личность. То есть сегодня бизнесу не нужно делать красивый ролик, а достаточно женщина, допустим, или мужчина сидит вот напротив экрана и снимает себя, когда он кушает, когда ест, или когда он красится, или когда он просто едет в машине. Вот эта вот болталка, она стала сегодня дико востребована. Почему? Потому что через экран очень чувствуется личность, личное мнение, настоящее такое вот отношение к чему-то, а не прилизанный, красивый, ровный текст. Поэтому вот с одной стороны все гораздо быстрее и вот скорости. Я бы, вот, знаешь, если говорить позитивно, скорости нам будут помогать как предпринимателям, но и наше личное мнение, и наше личное участие не будет исключено.
0: То есть, наоборот, будет индивидуальность, личностность. Я тебе скажу больше. Я смотрю в Фейсбуке, там есть иногда, значит, разные люди, которые просто едят. Я, пару человек уже постоянные персонажи. Я не знаю, что происходит на уровне биологии, но это чертовски интересно. То есть это сама тренд. Это и едят-то, господи, чавкают там или что-то такое. Нет, но это так эротично, извини, что я, когда ест этот человек, я готов...
1: Я ем вместе с ним, да?
0: Да.
1: Потому что ты ему доверяешь. Если мы говорим про личные бренды, то это еще больше необходимо. Сколько раз я прошу сегодня девушку, которая занимается спортом, она выставляет объявление, сделанное в AI. Оно классно, оно очень четко, оно информативное. Я говорю, а вот вслед за ним поставь себя, где ты сама их приглашаешь. Лицо свое, то, что называется говорящая голова. Он говорит, я боюсь еще это делать. То есть, да, можно с AI сегодня быстро сделать рекламное объявление. Клево. За 2 минуты, за секунду не нужно рекламное агентство. Не нужно просить графика. Не нужно 10 раз просить графика. Можно самой подправить. Да, пару раз дать какие-то правки. Но дальше все равно нужна включенность твоя. Люди приходят на тебя. К тебе. Особенно, когда это спорт. Когда это косметология. Я же иду к косметологу. Мне же нужно понимать, кто будет мной заниматься. Косметолог, врач, неважно. Любой эксперт. Люди покупают у людей. И нам нужно это понимать.
0: Нам нужно это понимать. И тем, кто по старой доброй советской привычке хочет не высовываться, должен поменять свою ментальность опять. Да.
1: Да.
0: Потому что без вот этого «я» не будет никакого успеха, я понимаю это.
1: С одной стороны, понимаешь, у нас получается AI нужно включать, а с другой стороны, себя нужно включать. Вот такой, то есть как бы от частных предпринимателей требуется очень много чего. Вот. Но AI, с одной стороны, вот я все время хочу тебе в плюс дать, AI очень облегчит частным предпринимателям маркетинг. Очень многие вещи ему станет дешевле сделать, если он чуть-чуть окунется в AI-инструменты, подучится что-то делать, помимо просто картинку сгенерировать там в Gemini, немножко, вот пускай пару лекций возьмут, вот пускай что-то научится делать, чтобы даже пускай обращаться потом к SMM, там, специалистам или каким-то маркетологам, но четко знать, что вот за что я плачу, а что я могу сделать сам. То есть все равно этим можно будет легче руководить.
0: Но когда процесс зайдет еще глубже и появятся первые по-настоящему сильно обиженные на AI вылетевшие, то самое среднее звено, которое окажется ненужным, я думаю, что нас ждут еще какие-то общественные потрясения, не потрясения, но, в общем, какие-то явления, да.
1: Да, кажется, может быть, мне больше будет безработица.
0: Ну,
1: или
0: вот,
1: больше, ну, как бы нужно будет искать какие-то новые занятости для людей, новые профессии.
0: Переформатировать людей, да, да.
1: Вот только вчера я слушала в новостях, что еще у нас нету безработицы, но уже снизились, ну, как бы, спрос на хай-тек.
0: Ставки хай-теке,
1: на ставки, да, в хай-теке. И они сказали, сегодня мы еще этого не видим, но через 4-5 лет мы увидим все те, кто сейчас учится, куда им идти. То есть это будет челлендж для нашего общества, скорее всего.
0: Ну что, у нас много интересного впереди в жизни, я так понимаю. Тут время, зараза, напоминает, значит, о себе, но, в общем-то, мне, и я абсолютно в этом уверен, я здесь не одинок, не только мне, было очень...

0: очень-очень интересно. Огромное спасибо маркетологу Анне Гинзбург. Всегда ожидаю тебя с очередными размышлениями и прогнозами. И у нас ты у нас всегда востребована, хочу
1: спасибо
0: сказать.
1: Спасибо большое, это взаимно.
0: Спасибо. В студии были также звукооператор Михаль Ольшванг, Игорь Хариф. Ну и еще одна композиция напоследок. Группа «Козак System» с композицией «Вино». Всем пока.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Относительно недавно мы с оперной певицей сопрано, вокальным педагогом и доктором философии в области педагогики Светланой Бендиковой разговаривали о ее диссертации, обобщившей десятилетие преподавательской работы и о ее уникальном методе, позволяющем достичь не только свободы владения голосом, но и психологической свободы исполнителя. Но, как сказали классики, критерий истины – это практика, поэтому сегодня со Светланой, вокальной мамой, как она себя называет, ее ученики в студии, звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, вышеназванная Светлана Бендикова, а также Милана Охана, Амир Абизгаус и Йонатан Адамский. Ну, всем привет.
1: Добрый день.
0: Повторение – мать учения. Давайте, Светлана, начнем с очень краткого изложения главных идей вашего педагогического слэш-творческого метода.
1: Ну, моя диссертация называется «Организационно-методические основы обучения пению учащихся учреждений художественного образования в Украине и Израиле». Она посвящена формированию вокальной компетентности подростков. Как вы видите, они находятся в студии.
0: И вполне вокально компетентны.
1: Да. В работе сопоставлены музыкальные традиции, образовательные программы, вокальные методы двух стран с учетом влияния языка и культурной среды. Основу моей методики составляет гуманистический, культурологический, компетентностный и творческие подходы. Особое внимание уделяется сохранению голоса ребенка, освоению музыки разных культур. Уделяется внимание практическому применению знаний и развитию творческой самостоятельности ученика.
0: Свет, теперь, пожалуйста, о том же, ну, человеческими словами. Значит, в чем уникальность метода? В том, что, как я понимаю, что не только становятся хорошими певцами ваши ученики, но и раскрывается их индивидуальность. И поэтому, может быть, даже потом, в будущем, кто-то, большинство становится профессионалами, кто-то может уйти куда-то на другое место работать, но все они на своих местах, где бы они ни были, будут яркими индивидуальностями.
1: Да, это прежде всего. Я не учу своих учеников петь точно так же, как я. Я стремлюсь увидеть, услышать и раскрыть их индивидуальность, научить разным стилям музыкальным, потому что музыкальный инструмент, например, фортепиано, он настроен, и мы уже, как музыканты, можем играть на нем все, что угодно. Раньше было принято, ну и сейчас это в традиции, что оперный певец учит только классическому вокалу, а моя практика показала то, что инструмент, голос должен быть настроен, а уже то, что мы им изображаем, как мы поем, это зависит от вокальных способностей, возможностей ученика, от его диапазона, от его мироощущения, от его пристрастий, скажем так.
0: То есть в конце обучения кто-то будет оперным исполнителем, да, кто-то будет там джазовым исполнителем, да, а кто-то будет петь популярную музыку.
1: Совершенно верно.
0: Главное, что у них уже есть нечто, то общее, что вы им дали, что позволит им, да, дальше идти, может быть, своей дорогой.
1: Да, но есть основа.
0: Основа есть.
1: Да, которая учит правильно дышать, правильно естественное извлекать звук, петь с удовольствием и дарить радость людям, потому что искусство – это эмоциональный язык, и пение, естественно, ты должен пропустить музыку через себя, спеть от души и раскрыть свое сердце слушателям и сделать им счастливые моменты сотворчества, скажем так, на сцене. Но я стараюсь учить моих учеников не только сугубо, скажем, классики, эстраде, джазу. Я пытаюсь вот эти вот настроенные голоса, с каждым из них пробовать разные направления вокальные. То сейчас пишутся произведения, кстати, это называется шелюф или, ну, скажем, салат. В одном произведении может быть то есть в одном произведении разные стили вдруг начали встречаться, или в одном произведении вдруг встречаются несколько разных языков. И как это переключиться певцу с одного языка на другой, но, допустим, наши дети, вот сидящие здесь люди, они дуолингво, да, или даже трилингво, они знают русский, иврит, английский прекрасно, то есть они очень талантливые, сообразительные. Если ты разговариваешь на разных языках, это одно, а если ты одновременно поешь на нескольких языках, это совсем другая, как бы, эмоциональная, психологическая нагрузка, поэтому этому тоже нужно обучаться и, как бы, готовить их на большие сцены именно через вот такие произведения.
0: Ну, этим вы и занимаетесь, и, соответственно, наш рассказ будет через музыкальную паузу о фестивале, на котором вы все недавно побывали, но пока у нас будем демонстрировать, как говорится, на деле. Первая музыкальная пауза, мы потом мы, значит, наверное, уже расскажем подробно, мы, вы, ребята, расскажут о фестивале. А пока, значит, вот вашему вниманию предлагаются бесценные плоды и результаты творческого метода Светланы. Значит, сейчас будет петь Милана Охана, композиция «Говорят шоколада». Ну, давайте вы будете представлять всех исполнителей перед тем, как мы будем ставить их песни.
1: Милана занимается у меня 2 года, и ее любовь к сцене началась совсем не с пения, а с танцев. Но это ей настолько помогает быть выразительной и креативной, и эмоциональной на сцене, что вот те конкурсы, на которых она была, все сразу дают ей первое место. То есть она гармонична, она талантлива как певица и как танцовщица, сейчас как я... творческий человек. И вот эта вот госпожа шоколадка, которую она будет сейчас исполнять, это вот, как бы, я считаю, очень яркий номер в ее исполнении.
0: Я хочу посмотреть на Милану, потому что заграждает мне вот экран. Милана, все хорошо? Да. Все нормально, как бы? Чувствуешь себя в порядке? Да. Все? Ну тогда мы поехали, будем слушать твою композицию. Это Нурит Хирш, да?
1: Да.
0: Все, поехали. Говорят шоколадом.

0: Итак, в студии Светлана Бендикова и ее ученики Милана Ахана, которую мы сейчас слышали, Амира Безгаус и Йонатан Адамский. Теперь про фестиваль в Голландии, где все они, это я не удержусь, я скажу сразу, где все они заняли первые места в своих категориях и все выступали на гала-концерте. Это триумф. Пожалуйста, Светлана, теперь расскажите.
1: Вы знаете, это был удивительный фестиваль единения душ, скажем так. Его организаторы живут в Чехии, но они настолько поддерживают украинское искусство, они выходцы из Украины. Угу. Это президент Павел Бубряк и вице-президент Илья Лернер. Известные деятели украинской культуры и искусства, чья деятельность тесно связана в том числе и с проектами украинской диаспоры в Европе, но они проводят эти фестивали, в рамках фестивалей конкурсы по всему миру, теперь уже доехали до Малайзии и до Японии. Mm. Да, оба, Илья и Павел, активно сотрудничают в рамках международных культурных и фестивальных инициатив, объединяющих украинских артистов и творческие коллективы за рубежом. Но на этом фестивале можно петь на любых языках, потому что музыка объединяет народы. Uh-huh, uh-huh. Значит, наши дети пели, мои ученики пели на иврите, пели на английском, на французском. То есть предела нет. Но обязательная песня должна была быть на украинском языке. И мы с удовольствием спели «Ой, у Лузи Чирона Калина» на украинском, на английском. И я специально перевела на иврит, что звучало на трех языках, это было потрясающе. То есть гран-при было обеспечено.
0: Значит, я добавлю, что фестиваль был в Миддельбурге, да, что недалеко, да, угу, недалеко от Амстердама. The World Festival of Ukrainian Art and Culture. Да. Такой фестиваль. Да. Выступили, да, с 21 по 23 августа.
1: Совершенно,
0: я не ошибаюсь,
1: верно.
0: Все.
1: Да.
0: Значит, и, в общем, получилось, по-моему, замечательно. Все, я еще раз повторю, победили. Все участвовали в гала-концерте. И я не знаю, это, наверное, такое. Какой результат Светланы и ее методики, в общем, как бы не повторять за учителем, а раскрывать, да, собственную индивидуальность.
1: Совершенно
0: и оригинальность.
1: Верно.
0: Все раскрыли. Да. Милану мы уже слышали. Мы потом будем, чуть-чуть позже будем разговаривать со всеми участниками сегодняшнего заседания. А сейчас я бы хотел, чтобы мы послушали Амира Безгауза, а вы представили его.
1: Амира Безгауз занимается у меня уже четвертый год. И пятый, да? И когда он пришел, у него уже мутация произошла. То есть у мальчиков обычно голос высокий, а потом он садится, тело растет, связки увеличиваются, и голос развивается вместе с телом. И вначале мы даже не знали, чем мы займемся. То есть постепенное знакомство нас как людей и знакомство с его голосом, mm-hmm, привело к тому, что он с большим успехом поет песни, которые пели когда-то певцы на Евровидении. Например, в 2015 году звучала песня «Golden Boy». И вот когда Амир выходит на сцену, все сразу верят, что это «Golden Boy». И действительно, очень удачный номер в его исполнении. Когда-то его пел Надав Гедж на Евровидении 2015, а автор музыки и слов Дарон Медали.
0: Ну, уже я вижу, что Амир Golden Boy, потому что он так неистово подпевает, вообще он все время во всех, да, участвует, так сказать.
1: Очень эмоционально.
0: Да, и это очень классно. И я, в общем, верю в него, как и во всех, впрочем, остальных ваших учеников. Слушаем Golden Boy Амира Безгаус. Поехали.

0: off to go. Roommates, bye-bye. Ну и повторю, что в студии у нас Светлана Бендикова, Милана Охана, Амира Безгаус, которого только что слушали, и Йонатан Адамский. Кстати, Светлан, сопровождали родные ребят в Голландии?
1: Да, конечно. Да. При поддержке семьи.
0: Ну, в общем,
1: Я одна не отвечаю, не могу отвечать за детей, тем более, что у нас была большая компания, 9 человек, и... С такой компанией тяжело управиться. Моя ответственность на сцене. А вот родители поддерживают, приводят в жизнь и поддерживают их на их творческом пути. Благодаря им дети ездят на фестивали и достигают таких высот. Не только благодаря нашим занятиям.
0: Ну, значит, большой респект родителям. Да, вот, и да. Спасибо за это. Так, значит, давайте я немножко, ребят, с вами поговорю. Будет же песня. Вот я поговорю с вами, а потом будет выступать Йонатан, конечно, А как ты подумал, Амир, что вот я вот вам дам выступить, а Йонатану не дам?
2: Ну, немножко испугался, если честно. Что так вот-вот ставить тут так в сторонке, это... Ой.
1: Ну, нет, это говорит о нашем...
0: Да, это дала свой микрофон Светлана. Ну, все, сейчас, ребят, значит, ну, давайте говорить с каждым, хочу поговорить. Что для вас музыка вообще, занятие музыкой? Просто очень многие, даже большие музыканты, потом говорили, что, ну, вот, заставляли заниматься там и так далее. Для вас это просто тяжелое дело, которое вы должны делать, чтобы в будущем как-то стать артистами, или вам это приятно, для вас это, ну, классное действие, вы ждете каждого урока?
2: Я могу говорить?
0: Все могут говорить, да.
2: Отлично. Ну, для меня вокал — это не просто петь, вот как вы сказали до этого, если это через силу делать и заставлять, то так ничего не пойдет, потому что для этого нужно намного больше, чем это. Например, допустим, я сейчас пою, это если буду петь через силу, мне это не получится. Это не будет красиво, как должно быть, как природно. Mm-hmm. Если я с кайфом пою, от души, с эмоциями, то тогда это уже другое дело будет совсем. То же самое, когда я выступал в Кипре и в Голландии, я это не делал, потому что не заставили, потому что мне это нравилось. Я у Светланы начал заниматься, уже 5-й год занимаюсь, я несколько лет назад у него начал заниматься. И сначала это делал просто потому, что родители сказали, ну вот, иди петь, будет интересно, классно. Но потом я очень быстро уже сразу же понял в первые несколько уроков, что это намного больше, чем просто петь. Как Светлана и сказала, она наша вокальная мама, что она...
3: Правда.
2: На всех так...
3: Ну,
2: да. Она так о всех нас заботится, как о каждом своем ребенке. А столько и энергии дает хороших и позитивных, и столько улыбок у нас поднимает все время на лицах. Благодаря Светлане, если бы не Светлана, мы бы сейчас не летели ни в Голландию, ни в Кипр, мы бы там не уступали. Все это благодаря Светлане. Она нас так вырастила, такими сильными и бесстрашными людьми, орлами.
0: Скажи, Орел, вообще тебе сколько?
2: Не, вот через 1,5 недели 17.
0: 17. Ну, я думаю, созревает человек для большой сцены уже.
2: Да. Вот у меня вот есть, вот когда у нас последнее проведение сейчас было несколько месяцев назад в мае, когда там выступал Ноам Батан, я его увидел и с тех пор понял, что я это мой певец, что с него я хочу учиться дальше, его песни петь. Плюс у него очень много песен, которые мне подходят, и у меня свое личное теперь появилось желание, не желание, а мечта, даже не мечта, а цель выступить в Евровидении.
0: Отбирайся, я думаю, что вот как бы по поводу тебя, я вижу, какой ты внутренний, динамичный, подвижный, какой-то, как подхватываешь все, с напором классно говоришь, я не вижу препятствий, так сказать, отбирайся каждый год, и будет с тобой Евровидение. Я не знаю, даже настолько велика цель Евровидения, ты просто можешь быть просто совершенно классным профи, ты можешь брать где-то и на более престижных каких-то, хотя Евровидение это, конечно, здорово, но смотри, это все-таки поп-музыка. Ты можешь, мне кажется, даже и больше делать.
2: Я знаю, но просто мне вот больше всего нравится и по возрасту поп-музыка. И я человек такой, который все время будет танцевать, петь, веселиться.
0: Значит,
2: проще энергии делать.
0: Все, Евровидение за тобой, дорогой.
2: О,
0: все,
2: отлично.
0: Я верю в тебя.
2: Большое спасибо.
0: Хорошо, значит, вопросы будут прилично. Милана, скажи, пожалуйста, а ты как? Ты любишь заниматься? Тебе приятно?
3: Да, очень. Всегда, когда у нас, пока что у нас нет уроков, но всегда, когда есть уроки, я всегда, мне скучно, я хочу к Светлане, Она как моя вторая мама. Я не могу без нее. Она как мое сердце, она тога. Ну.
0: Просто это конкуренция первой маме. Йонатан, а ты кайфуешь? Тебе хорошо, когда ты учишься, приходишь на занятия?
4: Мне вообще кайфово, потому что я вот занимаюсь пением только 3 года, а я уже столькому научился. Мне пение — это просто чистый кайф ходить туда.
0: Просто все, что вы говорите, на слогане надо набивать и вот его вешать. Хорошо, а вы все хотите стать певцами профессиональными?
3: Да, конечно.
2: Это не факт, что певцами у всех. Может, некоторые это могут делать сейчас просто потому, что им нравится. Это через 1-2-3 это может им перестать.
0: А ты?
2: А я вот, у меня вот уже очень большие цели и планы есть на ближайшее и на далекое будущее.
0: Йонатан?
4: Я сам еще не знаю. Я посмотрю, когда вырасту.
0: Ну что ж, хорошо. Ребят, ну про Амира я даже не спрашиваю. Я хотел спросить, есть ли страх сцены? Потому что вот я, например, слушал сейчас, как Амир выступал, как Милана выступал. Я думаю, я не знаю, я бы вышел и... Дети, не слушайте. И без бутылки коньяка я бы просто не начал петь. Очень страшно. Я не знаю, здесь сижу за микрофоном, как вроде нормально. Но когда сцена, когда на тебя смотрят,
2: да,
0: господи,
2: понимаю.
0: Это очень страшно. То, что ты будешь на любую аудиторию, вот я уже понял. А Милана, Йонатан, страшно вам выходить на сцену?
3: Нет, потому что я уже танцую 6 лет, и бальные танцы. Я всегда иду на коконс и все это. Когда я уже не боюсь. Я
0: все нормально. Золотые дети. Йонатан?
4: Я не боюсь, потому что я уже почувствовал сцену, я уже как родной на сцене, можно сказать.
2: Амир? Я могу кое-что тоже небольшое от себя добавить.
0: Амир, можешь, добавляй. Микрофон открытый,
2: ну, отлично.
0: Конечно.
2: Я вот когда я только начал заниматься у Светланы, вот в первый год я еще новенький был, только начал петь, и то еще совсем не уверен в себе был. И вот когда у нас вот в первые полугодия должен был быть итоговый финальный концерт зимой, нам нужно было выбрать песню и спеть ее. И мы с Светланой уже выбрали песню «Аллилуйя». Я должен был ее спеть, но я так сильно перепугался, что в итоге не пришел на этот концерт. Потом уже на втором было продвижение.
0: Вау.
2: На втором было продвижение. Я пришел, но перед тем, как надо было петь, я так переновался и стал бледным, и плохо стало, чуть не потерял сознание перед сценой. Меня позвали, я тут решил, что это уже вопрос жизни и смерти. Я просто должен спеть как надо, не важно, что происходит. Я это пою, точка, и все знаю, как молодец. И я спел, я как-то только начал петь, я очень сильно внутри себя начал дрожать, я старался это не показывать наружу, чтобы все-таки хорошо выглядеть на сцене. И вот постепенно начал петь, понял, что это не настолько страшно. Я продолжил петь и уже чуть больше успокоился, но в конце песни я немножко запутался несколькими словами, но я понял, что на этом нельзя зацикливаться, как шоу должно продолжаться. Я спел, и вот за это мне еще все зрители, которые в зале были, они похлопали за то, что я так еще мой первый концерт. Даже хоть я забыл несколько слов, я не заткнулся на этом, продолжил дальше петь как надо. И вот с тех пор уже с каждым концертом все легче и легче мне стало выступать. И, слава богу, уже дошел до такого уровня, что вот когда вот уже мы были и в Кипре, и в Голландии, я выступал не без того, что я так волновался. Конечно же, немножко волнения было. Но я это делал не потому, что надо петь, потому что выбрали песню обязательно, потому что я сам хотел показать свой талант миру, потому что я хочу хорошей позитивной энергии с помощью пения распространить всем, чтобы всех зарядить как надо. И вот теперь я это, слава богу, делаю.
0: Вот я хочу для тех, кто нас слушает сейчас, да, я хочу сказать, что честно, я бы вот в рассказ Амира не поверил бы, потому что мне кажется, что вот этому парню выйти на сцену и сбацать, что хотите, настолько он подвижный, живой, эмоциональный, классный, ну вот так, не бойтесь. А если боитесь, то вот узнайте у Амира, как преодолевать страх, потому что у него это получилось блистательно. Никто бы не сказал, и я бы не сказал, что ты боялся. Так, значит, когда вам лучше всего, друзья мои, когда вам всего приятнее, когда вы репетируете, когда вы на концерте, или когда все закончилось, и вы понимаете, что вы классно сделали?
2: Я еще, если можно, я сейчас тоже немножко расскажу. Мне лично приятно во всем, когда и тренируемся, когда и концерты, когда заканчиваем. Но это разные степени то, как мне это нравится. Допустим, когда тренируюсь, это хорошо, классно, кайфую со Светланой, поем, тренируемся. На концерте еще больше кайфую, когда пою от души стольким людям, чтобы всех зарядить позитивной энергией. Пою, очень классно выступаю и заодно сам кайфую, мне это очень нравится. И вот то же самое, как вы сказали, для конца, вот когда каникулы есть, немножко отдыхаю так от всего, что наконец-то, слава богу, закончилось, можно теперь передышку сделать месяц немножко, так отдохнуть от всего, и потом сразу с Нового года начать зажигать как надо и выступать, и придется к Евровидению.
0: А, так, ребята, вы говорите, Милана и Йонатан, а вы как?
4: Мне все после...
1: Тебе больше нравится?
4: Да, мне больше нравится после, потому что вот все закончилось, я понимаю это, я выдыхаю и слушаю все, что я напел.
0: Окей, так, Милана.
3: Я думаю, что после, потому что, что он, как он сказал, что,
1: Я думаю, что во время вам лучше, потому что когда вы на сцене...
0: Свет, вас сейчас не слышно, жаль, без микрофона, но как бы...
1: А я думаю, что вам лучше на сцене, потому что когда на вас смотришь, просто глаза радуются, уши вообще вас, все восхищаются и видят, как вы с удовольствием это делаете. Когда вы заканчиваете, конечно, это как бы уже такой постфактум, что я это сделал, я победил,
3: молодец,
1: я спел здорово, да. Но если бы вы не любили творчество и не творили на сцене, навряд ли бы выходили на сцену. Правда, что сцена — это магнит, да?
3: Да.
0: Так, хорошо, установили большинством голосов. Ладно, пошли дальше. Как вам было, каждому из вас, там, как вам было в стране Голландии? Рассказывайте ваши впечатления о фестивале.
2: Можно я тоже сейчас начну рассказывать?
0: Перестань спрашивать.
2: Сначала в Голландию полетел, конечно же, чтобы не только петь, чтобы и повеселиться.
0: А.
2: Плюс я еще очень люблю автоспорт, машину, так что, конечно, чтобы посмотреть еще на очень красивую машину не за страной, увидеть много всего интересного, и новые дома, архитектуру, обстановку, новых людей, и заодно познакомиться еще с хорошими друзьями, там, которые выступали. И я вот сначала, я второй раз в жизни, уже третий раз в жизни летал, и заодно это было немножко еще волнительно, в хорошем смысле, что я чувствовал, что сейчас будет целая неделя, что очень весело будет и круто, будем веселиться, зажигать всю Голландию. И... Вот, допустим,
1: делиться талантом и эмоциями.
2: Мы первые два дня, когда прилетели, мы тренировались перед концертом. Это были очень интенсивные дни. Мы несколько часов подряд все время тренировались все вместе.
0: Uh-huh.
2: Это и в конце дня, конечно же, были уставшими, пошли уже в кровать, отрубились. И тоже во второй день также нужно было. Потом, когда был концерт, это уже совсем другое дело. Мы были уже готовыми и ментально настроились, что все, сейчас мы зажигаем, как надо, благодаря Светлане, которая нас настроила, что мы зажигаем.
1: Благодаря нашей взаимопоминанию.
2: Мы вместе определились и решили, что мы сейчас выступаем, мы зажигаем Голландию, как же мы зажгли и
1: Кипр.
2: И сейчас мы Голландию так зажигаем. И мы так и сделали. Мы самое лучшее выступление сделали от всего сердца, которое мы смогли. Мы выступили как надо. Мы остались довольны. Конечно же, потом пошли в ресторане вечером все компании
0: праздновать. Вот это уже
1: отметили.
2: С десертом, с мороженым, конечно же. И во второй день это уже было финальный концерт, после того, как объявили, что мы все вместе, все, кто выступали, мы выиграли первые места и гран-при заняли. Все, кто из Израиля выступал, мы заняли первые места. Это было потрясающе и очень волнительно.
0: Так, друзья и, мои, да? как...
1: Милана.
0: Милана.
1: Что ты скажешь?
0: Ну, тебе в кайф было там? Как бы хорошо
3: очень
0: было? Да?
3: Да, потому что я всем показывала, как я пела, и все мне, хлопали, и все это. И, когда мы пошли на зал, когда он был вот такой большой, что, не знаю...
1: Потрясающий большой зал, много людей,
2: шок был.
3: Нахон.
1: Хороший, в хорошем смысле этого слова.
3: Ну, мне было очень весело. Светлана.
5: Вот именно.
1: Дело в том, что...
0: Йонатану, дайте, пожалуйста, слово.
1: Йонатан с нами не ездил в этот раз, но он полетит в следующем конкурсе. Он готов уже, да. Он уже будет готов. Я еще хочу подчеркнуть, что почему мы выступаем именно на этом фестивале, потому что я ребятам рассказываю, что Украина сейчас проходит войну за независимость. И так как мы, израильтяне, знаем, что это такое, отстаивать свою независимость, мы с большим удовольствием поем украинские песни, даже те люди, которые, вот с нами был Яниф Кликер, который ни слова ни по-русски, ни на украинском языке не знает, но с удовольствием мы поем эти песни, даже его сын 2-летний поет эти песни на украинском языке. Музыка объединяет, мы даем друг другу поддержку, энергию, и это то, что делает этот мир лучше и добрее.
0: Не могу не задать еще по одному вопросу вашим ученикам. Скажите мне, друзья, ваша вокальная мама, какая она?
2: Потрясающая, самая лучшая из лучших, которая есть, учит, как надо петь, и заодно красиво, и с эмоциями, от души, все сердце, чисто, оригинально, очень красиво, природно. И Светлана, она самая лучшая вокальная мама во всем этом мире. Вот так. Это, в принципе, все, что мне сказать.
3: Правда.
0: Милана?
3: Светлана, она самая хорошая учительница на мире. Я уже была на, ну, в какой-то классе, ну, музыка, что там дети есть, мы все вместе поем. И, ну, мне там не очень нравится. Когда я пошла к Светлане, мой там брат пел, всегда хотела там петь, и Светлана сказала, когда будет место, я пойду. Когда, ну, девочка ушла, ну, да, я первая сказала Светлане, я пошла, и все.
1: Ты не жалеешь?
3: Да.
0: Да, очень хорошо. Йонатан?
4: Светлана — это самая лучшая учительница, которую я встречал. Я не находил лучше учительниц. Я проходил много учительниц, и такой и хорошей я не встречал никогда.
0: Ну, в общем, диссертация, благодарю. Это, знаете, от души дорогого стоит.
1: Да.
0: Несколько слов скажите, пожалуйста, про Йонатана, будем слушать Джамайку.
1: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за такие чудесные комплименты и хочу подчеркнуть, что мы не только занимаемся вокалом и музыкой, а музыка — это прежде всего про воспитание человека. И вы видите, какие они потрясающие, какие у них сияющие глаза, какие они вообще достойные люди. Я думаю, что это будущее нашей страны, Израиля. И даже если они не станут певцами, музыка будет всегда в их сердцах, и она настолько даст толчок вашей жизни в плане позитива, креатива, силы духа. Я не сомневаюсь, что вы уже прекрасные люди, станете еще лучше.
0: В общем, я так понимаю, Светлана, вам еще придется довести мир до Евровидения.
1: Я не отказываюсь, с большим удовольствием.
3: Меня.
1: Да,
0: хорошо,
1: мы все,
0: хорошо.
1: Все вместе полетим. Готовимся. А Йонатан, да, — это уникальный человек, уникальный голос. Мы начали заниматься сколько? 3 года где-то назад. И понятно, что вначале мы не брали сложные произведения. Вообще голос — это очень хрупкий инструмент, который, ну, как не навреди, как в медицине. Вот точно так же и в вокале. Нужно увидеть и почувствовать потенциал ученика, чтобы его потом раскрыть. Ну, то есть вокальное ухо — это прежде всего должно быть у педагога. Потому что не каждый певец, который сам хорошо поет, может хорошо научить других. Вот с Йонатом тоже мы начинали сначала очень простые детские песенки на иврите, на русском, там, на английском. Но в какой-то момент, когда он уже понял, что такое голос, начал петь на дыхании, начал у него его голос раскрываться, я сама удивилась и говорю: «Йонатан, так у тебя же дискант». А дискант, чтобы вы знали, это высокий мальчишеский голос, настолько чистый и хрустально чистый, что он иногда сравнивает его с пением ангелов. И вот в процессе наших занятий выяснилось, что он может петь песни выдающихся певцов, таких, например, как Робертино Лоретти. И в чем еще отличие дисканта от других голосов? То, что, чтобы научить певца петь, это нужно потратить, ну, 2-3 года, наверное, хорошей работы совместной. А как бы жизнь дисконтов, к сожалению, голос меняется, это тоже где-то 2-3 года максимум. И все, и потом он уже вырастет, и голос у него поменяется, и будет все по-другому, по-новому, по-другому с хорошей точки зрения, но вот этот вот момент, звездный час, который сейчас у него, вот я хочу, чтобы все услышали, как Йонатан поет песню «Джамайка».
0: Да, поэтому в любом случае это останется.
1: Да, это останется.
0: Слушаем.

0: Ну что, мы достигли полной гармонии. У Светланы замечательные ученики, у учеников Светланы замечательная учительница. А несколько слов еще, Светлана. У нас не так уж много времени, но просто, когда мы встречались с вами до эфира, я записал за вами множество, так сказать, замечаний и наблюдений. Просто давайте в виде такого краткого комментария. Ну, вы сказали уже о различии между голосом изнутри и извне, и о том, что необходимо ухо со стороны, и этим ухом являетесь вы для всех.
1: Да.
0: Вы, да. Теперь... Любой инструмент, сказали вы, можно настроить, а голос только через ощущение и воображение. Вот
1: да.
0: Вы, значит, это источник вот именно ощущений и воображений для ваших, ну как вы настраиваете их голоса?
1: Ну, не совсем так. Я имела в виду
0: поправьте
1: внутреннее
0: меня.
1: Ощущение каждого певца. То есть, во-первых, голос мы не можем потрогать руками и не увидеть глазами, да? Он у нас не темперированный, не настроенный. Как его строить? И, конечно, через талант, который дается от родителей Бога, я с этим талантом работаю и как бы раскрываю его и веду к мастерству. Потом мое кредо – это вера, иммуна. Вера и тренировка. То есть сначала я верю, я должна увидеть потенциал и поверить в этого человека, а потом он должен научиться верить в себя сам. Вот так вот вырастают у моих птенцов крылья вокальных, они их расправляют и побеждают на конкурсах. А что касается внутреннего ощущения, ощущение вибрации, ощущение резонанса, это одно, а ощущение свободы это приходит только тогда, когда с технической точки зрения и голоса настроены. То есть вот этот вот метод потока вокального, который я описала в своей диссертации, он как раз и говорит о свободе физической и о свободе психической. То есть когда они уже не боятся, что голос их не будет слушаться, когда они его чувствуют, они работают гибким голосом, когда приходит и физическая уверенность, когда это сливается вдвое, тогда возникает творческая свобода. И поэтому они не боятся сцены, потому что они уверены в своих голосах, своих талантах, они с удовольствием творят.
0: Значит, соотношение таланта и трудолюбия. Я вижу, что и слышу, даже такой человек, лишенный музыкального слуха, как я, слышу, это очень все здорово и талантливо. Трудолюбивы ваши ученики?
1: Да, они трудолюбивы, они поют и занимаются дома, они ищут новый репертуар. Я всегда открыта как бы для своих учеников, то есть вещи, которые я им рекомендую, а есть вещи, которые они приходят, и мы вместе таким образом выбираем репертуар. Кто-то приносит, я говорю, нет, это тебе не подходит по диапазону, по зону, по голосу, там, по каким-то другим причинам. А есть, которые мы попадаем в точку. Вот как мы с Амиром выбрали песню, как с Миланой чудесно получилось, говорит Шоколада, как с Йонатаном Джамайка. То есть это как бы яркие представители моего вокального класса. Ну, у меня есть много и других ребят, с которыми, дай бог, мы придем когда-нибудь в следующий раз к вам в студию. Но я хочу сказать, что здесь как раз... должно быть совпадение, химия между учеником и педагогом, потому что, в основном ко мне приходят и остаются, но есть такие, которые уходят, с некоторыми я иду годами, вот как, например, с Гилей Кушнир, она у меня училась 12 лет, сейчас уже родила нам вокальную внучку Либи, да, и приходили они недавно ко мне на концерт с цветами, вот у меня поклонники с нулевого возраста теперь, да, или, например, как Янив Кликер тоже приходит со своим двухлетним сыном ко мне на уроки. То есть я воспитала тут в Израиле уже поколение певцов, музыкантов, которые сами преподают вокал, которые поют в израильской опере. Ну, про Украину, Европу я, как бы это прошлая жизнь, я умалчиваю, потому что мой педагогический стаж насчитывает около 40 лет, и вокальный стаж тоже большой. Вот, как бы я люблю это дело, я делаю с любовью, поэтому вы видите такие результаты. Тут нету секрета никакого.
0: Светлана, ну, то есть я правильно понимаю, что занятие – это, конечно, не только упражнение профессиональное, а вот тот поиск химии, который может появиться в процессе поиска индивидуальности. То есть вам нужно подобрать ключ каждому, да, да. Но для этого все должны, в общем, взамен отдать доверие, то есть как бы, да, доверять,
1: да,
0: вам.
1: И... Да, совершенно верно. Голос – это продолжение личности, это внутреннее я человека, голос. Поэтому без доверия ко мне, как к педагогу, как к человеку, невозможно открыть голос. То есть из космоса души на Божий свет вывести – это довольно сложно. Этот, еще раз, этот инструмент мы не видим, мы не можем потрогать руками. Тут все через воображение, ощущение, доверие. То есть, я бы сказала, через какую-то духовную составляющую голос раскрывается, потому что, ну, нет такого живого, природного, естественного инструмента, как голос. Голос — это уникальный инструмент.
0: Я думаю, что все здесь присутствующие это как бы чувствуют и понимают, насколько, да, уникальным и замечательно, уникальной и замечательно хрупкой вещью они обладают. Ну, не знаю, берегите ее. Но мне, да, кажется, что вы прошли, да, уже такой долгий, такой нелегкий путь, что сейчас уже... Как-то мне кажется, что вам вершина виднее гораздо больше, чем это было в начале, когда все только начиналось. И, наверное, скажите спасибо.

0: как спорт.
1: Нет, это целый вид жизни, это целый вид искусства.
2: Да. Окей, хорошо. Значит, Милан, а вот как вы с Максимом, так сказать,
3: я могу даже Максим сказать.
2: Да, говори.
3: Как я знаю, что когда мама хотела, что Максим пойдет петь, он вообще не хотел, он играл, ну, футбол и все это, он не хотел. Ну, мама ему умоляла, он сказал, ну окей, я пойду. Он пошел к тебе на первый урок, он пришел домой и сказал, мама, давай, я иду туда. Мама сказала, о, спасибо.
0: Ну, а потом как ты пришла после Максима?
3: Я пришла на концерте, где, ну, Максим пел, и мне очень это понравилось, как он там поет, и вот, ну... Вау. И потом...
0: А теперь вы поете вместе, да?
3: Да.
2: А дуэт есть у вас для Максима и для Милан? Да, два. Окей.
3: И тоже, ну, мне очень понравилось, и маме сказала, мама, я хочу очень к Светлане. Сказала, окей, давай после концерта к ней пойдем и спрашиваем. Мы пришли к ней, мы ей спросили, сказала, пока что нету места, но когда будет место, я вам скажу. Было место, я первая пришла.
2: Йонатан.
4: Мои родители очень поддерживают меня, потому что они видят мой талант, и они хотят, чтобы я продвигал его и не останавливался только на Джамайке.
2: Ну, блин, конечно, у тебя будут еще, я уверен, еще будут и другие замечательные номера, как бы, Джамайка, окей, это замечательно, но это этап, который ты прошел, ты будешь двигаться от этапа к этапу, от вершины к вершине. Да. Светлана, хотите что-то еще сказать? У нас минутка осталась.
5: Да, я хочу сказать, что конкурсы – это как бы такой срез того уровня, который находится ребята сейчас. Некоторые на предыдущих, ну и на любых конкурсах. Сначала выигрывают, потом проигрывают. Но наша задача не зацикливаться, а идти вперед и работать над собой. Потому что музыка – это спорт. Его невозможно выбросить из головы, невозможно оставить, невозможно остановиться. И самое главное, победы нам дают крылья, а поражения нам дают мотивацию двигаться дальше, работать над собой, развиваться и стремиться к новым высотам. И я уверена, что эти ребята станут хорошими музыкантами, хорошими людьми, и даже если не будете профессиональными музыкантами, то вам сцена дала уверенность в себе, она дает вам позитив, креатив, она дает вам очень много положительных вещей и в плане мышления, и в плане вашей человеческой составляющей. Поэтому я очень горжусь, что у меня такие талантливые ученики, и мне очень тоже кайфово работать с вами, я получаю огромное удовольствие от работы с вами и выступлений с вами, и надеюсь, что мы будем продолжать.
2: Окей, далеко не обо всех тонкостях вашей педагогики, Светлана, мы успели поговорить, но я надеюсь, что поскольку мы встречаемся не последний раз, время есть поговорить и еще о каких-то вещах. Да. Так, сейчас я хочу поблагодарить за сегодняшнюю программу певицу, сопрано, преподавателя, доктора философии в области педагогической деятельности, Светлану Бендикову, ее учеников Милану Ахану. Милана, я тебя должен увидеть. Привет, спасибо. Амира Безгауза, в общем, Евровидение, бро.
1: Да, уйдет Евровидение с Божьей помощью очень скоро уже.
2: Окей. Йонатана Адамского, чью Джамайку мы еще долго будем вспоминать. Всем удачи, ребят, потому что мне очень нравится то, что вы делаете, и то, как строится ваша жизнь. В ней сейчас много музыки, много искусства, много труда, что тоже здорово, потому что только мы с Светланой об этом говорили, когда встречались, только на пересечении таланта и трудолюбия высекается самая главная искра. Вот. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Я хочу, чтобы завершила нашу программу «Болеро» Елены из оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня» в исполнении Светланы Бендиковой. То есть, как бы в данном случае мы

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Этот час я предлагаю посвятить голосу, который знает весь мир, хотя его владелец, его обладатель мог бы стать не знаменитым певцом, а знаменитым спортсменом, футболистом, голкипером. Но в данном случае не было бы счастья, да несчастье помогло, и это высказывание подходит этому человеку больше других. Не случись автокатастрофы, и Хулио Иглесиас не стал бы тем, кем стал. Хулио Иглесиас, этот голос будет звучать в нашем эфире весь час. Хорошего прослушивания!

Хулио Иглесиас говорил это очень часто. «Мне не хватало человеческого тепла в жизни, человеческого общения. Я стал искать это в музыке. Я всего лишь хотел развлечься». Когда-то он делился такими воспоминаниями. Но в итоге музыка обрушилась на меня, как шторм, и полностью изменила все вокруг меня. Хулио Иглесиас.

Интересный факт. Еще в католическом колледже руководитель хора проверил вокальные возможности мальчика и настоятельно посоветовал заняться чем угодно, только не пением. И 15-летний тогда юноша с удовольствием переключился на футбол. Возможно, через некоторое время в Испании появился бы еще один хороший футболист. Но вот тогда мы бы вряд ли услышали песни именно Хулио Иглесиаса. А в больнице? В больнице он начал петь, чтобы отвлечься и не думать о счастливых днях, когда он мог бегать и играть в футбол. И постепенно гитара стала покрываться нацарапанными цифрами. Он заучивал аккорды и перекладывал стихи на музыку.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня я предлагаю вашему вниманию те композиции, которые вошли в программу Андрея Макаревича «Идыш джаз 1» и «Идыш джаз 2». Хорошего прослушивания!

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего дня. Ну и, разумеется, музыки. Я постараюсь вам с этим точно помочь. И сегодня у нас легендарный коллектив. Это The Golden Gate Quartet, который вы слышали сейчас. И мы будем говорить о нем в этом часе. С вами Таня Барская, радио Канрека. Желаю вам хорошего прослушивания, наслаждения, воспоминаний, ассоциаций. И если вы еще никогда не сталкивались с таким пением, то я вам очень рекомендую познакомиться. Всегда что-то новое. Это действительно хорошо, особенно если это такие профессионалы и такой действительно легендарный госпел-квартет, который дожил до наших дней. The Golden Gate Quartet.

Этот коллектив «Госпел-квартет», «Golden Gate Quartet» был основан в 1934 году четырьмя учениками колледжа Букера в Норфолке, штат Вирджиния. И, в общем, первоначальными его членами были Вилли Джонсон, баритон, Уильям Ландфорд, тенор, Генри Оуэнс, второй тенор, Орландус Уилсон, бас. Менялся несколько состав, что вполне понятно, потому что действительно коллектив сохранился и прошел сквозь десятилетия, покоряя всех тем, как они подавали этот музыкальный материал, как они пели очень разные сочинения, композиции. Это понятно, это был соул, это госпел. И группа эта с 1935 года пела в церквях, пела на местном радио, потом они стали использовать в своем репертуаре джазовые стандарты, блюзовые. Услышите, собственно, все это сами. Ну, например, вот такая композиция, которая очень популярна была в джазовой всегда среде. Ну, например, тот же Луи Армстронг прекрасно исполнял эту песню. Давайте послушаем в исполнении этого коллектива.

0: Этот коллектив еще называли традиционным юбилейным квартетом. Это был их выбор для такого названия. Они сочетали очень интересные аранжировки, которые с ритмами, заимствованными из блюза и джаза. И часто репертуар был, знаете, настолько разнообразный от скорбного стиля, от... Например, еще они задействовали свои голоса и какие-то возможные спецэффекты в своих песнях, ну, например, имитируя звуки поездов в таких песнях, как «Golden Gospel Train», соответственно, имитируя, ну, вспоминая сегодняшние чудо возможностей человеческих, как битбокс, я уже ничему не удивляюсь. Но давайте слушать... следующую композицию в исполнении The Golden Gate Quartet, которая немножко подправлена современными уже технологиями. Didn't it train?
1: Well, didn't it rain, chiller? God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise this heaven up higher. It's gonna rain, it's gonna rain, but it's gonna rain, chiller. God's gonna send the water from Zion. He's gonna raise this heaven up higher. It's gonna

«Didn't It Rain» — так называется эта композиция, которая и в более, мягко говоря, старой версии, и в уже обновленной звучит очень хорошо. Красиво они, конечно, замечательно умели петь. В свое время они, так, ну, естественно, попали в те же самые десятилетия, если мы говорим о 30-х, 40-х, 50-х годах, с такой группой, например, как The Mills Brothers, которые тоже замечательно умели играть голосами. Это был коллектив именно вот как вокальный, как бывает, квартет или квинтет, когда идет расклад на голоса. И, конечно, зрители, слушатели получали необыкновенное удовольствие от того, как звучит та или иная композиция. Тоже происходит и когда мы слушаем их группу, которая, напомню, называется The Golden Gate Quartet, и я вам очень рекомендую познакомиться с самим еще раз, услышав то или иное понравившуюся вам композицию уже после нашего эфира. Что касается следующей композиции, самый настоящий джазовый стандарт, которая эта группа не обошла своим вниманием. Джазовый стандарт Масео Пинкердона, слова Кеннета Кейси. Стандарт, написанный еще, конечно, как просто композиция в 1925 году Беном Берни и его оркестром. Времени прошло достаточно, чтобы уже в свое время The Golden Gate Quartet спел, как спели они и только они, Sweet Georgia Brown.

Следующая песня была записана в августе 46-го года не этим квартетом. Она была впервые записана американским кантри-исполнителем Мерлом Трэвисом. Была выпущена уже в следующем году в составе комплекта из 4 синглов, где одна из них в итоге и имела успех, и именно эта песня. Прошло какое-то время, и в октябре уже 55-го года Теннесси Эрни Форд записал свою, самую, наверное, известную к тому моменту. И долгие десятилетия считалось, что, наверное, его версия считается лучшей классической. Теннесси Эрни Форд записал свою версию этой же песни. В песне этой повествуется о времени действия в США системы, которая напоминала долговую зависимость, в соответствии с которой шахтеры за свой труд получали только кредит в магазине определенной компании, то есть company store, и не имели наличных денег. Жилье тоже предоставлялось компании, оплата за него вычиталась из заработка. В общем, положение было довольно сложным. И, естественно, это надо было все учитывать, все это отразилось в песне, а песня стала очень популярной. Есть просто сотни версий этой песни. Golden Gate Quartet стали, разумеется, одними из многих, кто это исполнил, и, конечно, в своем стиле. 16 тонн.

Продолжаем слушать коллектив под названием The Golden Gate Quartet, Gospel Quartet, который существовал очень-очень долго. Конечно, составы несколько менялись, но это действительно просто золотой репертуар. Они пронесли сквозь все эти годы, как и следующую песню. Песню, которая была написана в 1930 году. Музыка Джимми МакХью, текст Дороти Филдс. Некоторые меломаны, авторы говорят, что на самом деле композитором был Фэтс Уоллер, но он продал свои права в качестве композитора, и не знаю, это, по крайней мере, то, что говорят. А говорят всегда много. Тем не менее, эта композиция впервые была введена в бродвейский мюзикл, в главной роли которого играл Харри Ричман с Гертрудой Лоуренс. Вот именно тогда эта песня прозвучала впервые, и начиная с 30-го года она прочно входит в джазовый репертуар очень многих исполнителей, а потом уже не только джазовых исполнителей. И что касается того, что эта песня стала джазовым стандартом, да, определенно. И ее пели Луи Армстронг, Дэйв Брубек, играли Хэл Хайнс, Бенни Гудман, Леонел Хэмптон, Эрл Гарнер, Лестер Янг. Ну, можно продолжать. Даг Дакс, например. То есть ее играли и в качестве инструментальной композиции, без вокала. И, конечно, пели, поскольку здесь есть что петь. На солнечной стороне улицы. On the sunny side of the street.

Следующий номер нашей программы в исполнении этого коллектива The Golden Gate Quartet. Песня очень известная. Что вам сказать о ней? Это народная американская песня вот именно этого жанра spirituals. И со второй четверти 20 века песню записывало совершенно неимоверное количество исполнителей разных, причем, жанров. Она стала тоже джазовым стандартом, это вполне естественно. Авторство песни не установлено. Вполне возможно, предполагают, что мелодия принадлежит Эдварду Боутнеру, который в свое время опубликовал эту песню именно в песеннике, изданном им же в 27-м году в Нэшвилле. Это все, что известно. Пытаются приписывать саму песню другим людям, которые писали на эту тему, скажем так. А вот что касается версий текстов, то независимо от версии, песня эта выражает надежду быть причисленным к избранным и войти в рай в день страшного суда. Текст обыкновенно отсылает к апокалипсису, упоминая затмение солнца, либо трубу архангела Гавриила, включает в себя этот рефрен: «О, когда вступают святые, Господи, как я хочу быть в их числе, когда вступают святые». Собственно, в этой фразе уже не раз прозвучало название этой знаменитой песни «Когда вступают святые», либо «Когда святые маршируют».

Следующая песня, которую вы слышите, самый настоящий блюз, по жанру блюз, и называется он честно блюз. Более того, St. Louis Blues. Песня написана, конечно, в Америке, написана была давно, опубликована была впервые, представьте себе, в 1914 году. Написала Уильям Кристофер Хэнди. Песня более чем прижилась, ее просто, ну вот если использовать именно этот глагол, обожают исполнять и блюзмены, и джазмены, и вообще те, кто видит шарм и красоту именно этого знаменитого блюза.

Композиция, которую вы слышите сейчас, была в свое время более чем хитом. Это была грандиозная композиция, которая выстрелила, но тогда так не говорили. Это был все-таки 1911 год. Автором этой композиции стал Ирвинг Берлин. «Александерс Рэгтайм Бэнд».

The Golden Gate Quartet были удивительным коллективом. Они прерывали свою деятельность, потом возобновили, потом переехали в Париж, где продолжили работать. Более того, они стали первой темнокожей, скажем так, афроамериканской музыкальной группой, которая выступила в зале Конституции, которые выступали на инаугурации Франклина Делано Рузвельта в 1941 году. Они были всегда удивительным коллективом, деятельность которого растянулась на несколько десятилетий, перейдя уже в 21 век. Мы вспоминали и мы слушали сегодня The Golden Gate Quartet.

Еще в 1913 году Анна Ахматова написала: «Пусть когда-нибудь имя мое прочитают в учебнике дети». А кто-то, услышав это имя, конечно, вспомнит: «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки, я на правую руку надела перчатку с левой руки». А кто-то, конечно, вспомнит сразу: «Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, и много-много прекрасных строчек». Одно из, наверное, любимых многими, мной точно, стихотворение «Приходи на меня посмотреть». Елена Камбурова.